Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

боль с разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Кажется, президент очень болен. Я даю ему не больше пары месяцев.
3: Такую запись доктор по имени Чарльз Уилсон сделал в своем дневнике в феврале 1945 года. Вообще-то он был личным врачом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, но наблюдение относится к президенту США Франклину Делано Рузвельту. Доктор увидел его в Крыму во время Ялтинской конференции, на которой в конце Второй мировой войны собирались лидеры антигитлеровской коалиции. И не ошибся с прогнозом. Рузвельт умер примерно через пару месяцев, 12 апреля 1945 года, от кровоизлияния в мозг. Смерть президента США для многих стала неожиданностью, но с медицинской точки зрения она была очень предсказуема. Рузвельт почти полтора десятилетия страдал от гипертонии, ну или высокого артериального давления. Кажется, что за здоровьем главы государства должны следить особенно тщательно. Но давление у Рузвельта скакало годами, и это поначалу не очень волновало его врачей. Мы можем судить об этом, потому что в США регулярно фиксировались данные о состоянии здоровья кандидатов в президенты и самих президентов. И вот в 1932 году, когда Рузвельт только избирался на первый срок, его давление зафиксировали на уровне 140 на 100. Это по нынешним меркам уже гипертония первой степени. В 1937 году, перед вторым сроком, ему намерили 162 на 98. И только в 1941 году, когда давление Рузвельта достигло отметки 188 на 105, его стали лечить. Президенту прописали массажи и фенобарбитал – седативное средство из группы барбитуратов, которое сегодня мы можем встретить в каплях вроде корвалола. Их эффективность исследованиями не подтверждена. К 1944 году у президента был отек легких, а его сердце было увеличено из-за гипертрофии левого желудочка. Все это стало результатом долгих лет гипертонии. Рузвельту рекомендовали отказаться от алкоголя и сигарет, снизить потребление соли, а еще прописали препараты на перстянке, растения, которые использовали для лечения сердечной недостаточности аж с 18 века. Но было поздно. Ялтинскую конференцию он провел с давлением 260 на 150. А в день смерти от кровоизлияния в мозг давление президента составило 300 на 190. Врачей, которые не смогли вылечить Рузвельта от гипертонии, едва ли можно винить. До 50-х годов 20 века опасность высокого давления недооценивали, а лекарства от этого состояния были в лучшем случае малоэффективны, да еще и вызывали тяжелые побочки. Сегодня ситуация совсем другая. Мы точно знаем, что даже небольшое повышение артериального давления может быть опасно. Лекарства от гипертонии существуют уже несколько десятилетий, недорого стоят и продаются в любой аптеке. И несмотря на все это, ВОЗ называет гипертонию одной из ведущих причин смертности в мире. По оценкам за 2023 год, ей страдали 1 миллиард 280 миллионов человек. Причем 46% из них даже не подозревали, что больны. Дело в том, что человек может жить с повышенным давлением годами, и оно никак не будет давать о себе знать. Поэтому гипертонию называют «тихой убийцей». И защищается от нее, то есть лечится, по данным все той же ВОЗ, только каждый пятый пациент. Привет, это Лена Чеснокова и новый выпуск подкаста об истории медицинских открытий «Почему мы еще живы». Сегодня я расскажу про вроде бы скучную болезнь, но если ничего о ней не знать и ничего не предпринимать, через несколько десятилетий она вполне может стать причиной вашей, да и моей, чего уж там, смерти. В этом выпуске будет фонтан лошадиной крови, диета из риса, метод научного тыка и яд бразильских змей. Это история о гипертонии. Написала ее Полина Гарцева, а отредактировала я. Вначале, как обычно, разберемся с понятиями. Гипертония или гипертензия – это повышение давления жидкости внутри органа. Оно может быть, например, внутричерепным, когда из-за травмы вокруг мозга скапливается жидкость и давление на черепную коробку увеличивается. Или глазным, когда растет давление жидкости внутри глаза. Но чаще всего, говоря о гипертонии, имеют в виду давление крови на кровеносные сосуды. Самое высокое давление у нас в артериях, крупных сосудах, по которым кровь расходится от сердца к органам и тканям. Именно его измеряют тонометром. Поэтому, когда мы говорим «измерить кровяное давление», мы имеем в виду артериальное давление. Ну а состояние, когда оно повышено, называют, соответственно, артериальной гипертонией. Диагноз «артериальная гипертония» очень молодой. Ему немногим больше 100 лет. Если вы давно слушаете наш подкаст, то наверняка понимаете, в чем тут дело. Большую часть истории человечества мы просто толком не знали, как устроено кровообращение. Например, древнеримский медик Гален, чьи теории определяли медицину в Европе 1500 лет, считал, что кровь образуется в печени из пищи, идет в сердце, насыщается там пневмой, то есть жизненной энергией, и оттуда расходится по организму, а потом просто растворяется в тканях и обратно не возвращается. Спорить с Галеновым пониманием анатомии веками считалось наглостью и глупостью. Подробнее мы рассказывали об этом в выпуске «Мертвые учат живых» об истории анатомии. Но, к счастью, со временем выскочки все равно нашлись. Одним из них был Уильям Харви, или Гарви, герой эпизода об истории кардиохирургии. Кстати, ссылки на выпуски, которые я упоминаю, есть в описании. Обязательно послушайте, если вам интересно. Как и Гален, Гарви исследовал анатомию, вскрывая тела животных, а не людей. И вот однажды он решил выяснить, сколько крови проходит через сердце овцы. Да, животное пришлось убить. По расчетам Гарви оказалось, что за 30 минут сердце перекачивает объем жидкости, равный массе овечки. Но если верить Галену в том, что кровь рассасывается в органах, что-то не сходилось. Просто слишком большой объем для утилизации. Позже Гарви провел еще один эксперимент на крестьянине, у которого были крепкие руки и очень выпирающие вены. Доктор наложил на его руку давящую повязку. Когда ее затягивали, верхняя часть руки становилась теплой и опухшей, а нижняя — бледной и холодной. Когда повязка ослабевала и кровь вновь поступала вниз по сосудам, увеличивалась уже нижняя часть руки, и вены набухали. Это доказывало, что кровь не просто растворяется в тканях организма бесследно, ведь иначе бы не было никакой задержки. Что же происходит с кровью, если она не уходит по венам куда-то на край организма? Гарви предположил, что она остается в нас и двигается по кругу. Точнее, по двум кругам – малому и большому. Человеческое сердце состоит из 4 камер. Правое предсердие, правый желудочек, левое предсердие и левый желудочек. В правом предсердии собирается венозная кровь, которая уже совершила круг по организму. Оттуда она попадает в правый желудочек и дальше выталкивается по легочной артерии вверх, к легким. Там кровь насыщается кислородом и отдает углекислый газ, а затем отправляется в левое предсердие. Так устроен малый или легочный круг кровообращения. Он нужен для газообмена между кровью и воздухом в легких. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке. Оттуда обогащенная кислородом кровь движется в аорту, самую крупную артерию нашего организма. А из аорты разносится по артериям и капиллярам во все органы и ткани. Кровь отдает кислород и питательные вещества, забирает углекислый газ и продукты обмена и дальше возвращается в правое предсердие, чтобы вновь пройти через малый круг. Конечно, это современное описание кровообращения. Гарви упустил некоторые детали. Например, он не знал о капиллярах, которые открыли уже после него. Но основной принцип – два замкнутых круга – описал именно он. Открытие ученого, конечно, покритиковали, но в целом признали еще при его жизни. Итак, человеческое сердце постоянно толкает кровь по замкнутому кругу сосудов. Из-за этого их стенки все время находятся под давлением. Но интенсивность этого давления регулярно меняется. Наивысшей точки оно достигает в момент систолы. Так называется сокращение сердца, отправляющее кровь из желудочков в артерии. Тут мы имеем дело с систолическим давлением. Затем происходит диастола. Сердце расслабляется, и желудочки наполняются кровью из предсердий. Давление в этот момент находится в низшей точке и называется диастолическим. Когда врач определяет ваше давление, он сначала фиксирует систолическое или так называемое верхнее давление, допустим, 120, а затем диастолическое, нижнее, например, 70. Но чтобы понять концепцию кровяного давления и уж тем более измерить его, гарвиевского знания о кровообращении было недостаточно. Его современники, например, не вполне понимали, почему при ранении артериальная кровь хлещет фонтаном. Ответ смогли найти только спустя 100 лет после описания кругов кровообращения. Первым человеком, замерившим давление, считается английский ученый-священник Стивен Хейлс. И его метод был, ну, очень далек от современных тонометров. Хейлс тоже экспериментировал на животных, и одним из его первых подопытных стала лошадь. Он рассек ее бедренную артерию и поместил туда полую латунную трубку, а к ней присоединил вертикальную стеклянную трубку. В высоту вся эта конструкция достигала почти 3 метров. Кровь из артерии постепенно поднималась по стеклянной трубке, и Хейл, вставая на табуретку, отмечал, до какого уровня. Наивысшая точка составила 8 футов 3 дюйма. Это где-то 2,5 метра. Увы, лошадь эту процедуру не пережила. По результатам этого и других исследований Хейлс предложил термин «кровяное давление». Со временем для его измерения придумывали все более и более изощренные инструменты. Например, в 1828 году французский физик Жан-Мари Луи Пуазель предложил конструкцию из 2 стеклянных сообщающихся трубок в форме латинской буквы «U», которые были заполнены ртутью. Один из концов трубки подсоединяли к артерии с помощью канюли. Артериальная кровь давила на прослойку из специального раствора, а та, в свою очередь, на ртутный столбик, который поднимался и показывал давление в артерии. Всю конструкцию назвали ртутный манометр. Кстати, да, давление с тех пор и до сих пор измеряется в миллиметрах ртутного столба. Вариаций этого прибора было еще много, но пробовать всю эту технику на людях не решались долго. По эксперименту с лошадью вы поняли, что для этого надо было, так сказать, нарушить целостность организма. При этом о человеческой гипертонии врачи все-таки начали догадываться еще до того, как смогли зафиксировать ее с помощью приборов. Прежде чем я продолжу, небольшое объявление. Мы в студии «Либо-либо» очень ценим, когда наши подкасты поддерживают партнеры. Это помогает нам делать еще больше интересного и полезного контента, а наша аудитория знакомится с новыми брендами и получать их новости. Поэтому нам хочется, чтобы как можно больше компаний узнали, что делать рекламу в подкастах эффективно, то есть что их сообщения доходят до аудитории. И для этого нам понадобится ваша помощь, дорогие слушатели. Прямо сейчас один крупный бренд, связанный с темой автомобилей, при поддержке издания «Подкаст.ру» проводит опрос, чтобы узнать, как аудитория подкастов взаимодействует с рекламой. Вы тоже можете его пройти и рассказать о вашем опыте. Это займет не больше 2-3 минут и очень поможет миру русскоязычного подкастинга и конкретно нашей студии. Ссылка на опрос будет в описании выпуска. С вас пара минут времени, с нас много благодарности. 30-е годы 19 века. В лондонской больнице Гая работает врач Ричард Брайт. Сегодня он известен как основоположник нефрологии, области медицины, которая изучает и лечит почки. Чтобы лучше понять, как на организм влияют почечные болезни, Брайт уделял большое внимание вскрытию трупов. И однажды он заметил, что при проблемах с почками у умерших часто были патологические изменения еще и в сосудах, а в сердце образовывалось что-то типа рубцов. Сегодня бы врачи сказали, что это был фиброз.
4: Из-за того, что сердце постоянно работает против высокого давления, в сердце развивается гипертрофия сердечной мышцы, там возникает фиброз сердечной мышцы. Это приводит к тому, что сердце становится ригидным, оно плохо расслабляется, когда в него поступает кровь. Это приводит к нарушению насосной функции сердца, к сердечной недостаточности.
3: Рассказывать историю в этом выпуске мне помогает Алексей Утин, кардиолог и сердечно-сосудистый хирург. В общем, Брайт пришел к мысли, что при болезнях почек нагрузка на сердце каким-то образом увеличивается, и оно страдает. Доктор тогда еще не знал, что связь почки-сердца работает в обе стороны. Мы с вами об этом еще поговорим. Дальше уже последователи Брайта заметили, что похожие проблемы с сердцем и сосудами на вскрытиях редко, но обнаруживались у людей со здоровыми почками. Но почему это происходит, никто толком не понимал. Осознавая связь артериального давления и здоровья, ученые по всему миру пытались усовершенствовать измерительный прибор и, самое главное, саму процедуру, чтобы она была неинвазивной. Так возникла идея, что можно измерять не давление непосредственно струи крови, как у той самой лошади, а силу, которая нужна, чтобы пережать артерию так, чтобы в нее перестала поступать кровь. И вот в 1854 году немецкий физиолог Карл фон Фирард изобрел сфимограф. Прибор привязывали к руке пациента шнурками. Он пережимал лучевую артерию с помощью сложного механизма из рычагов и весов. На чашу весов помещался груз, и по нему делался вывод, какой вес нужен, чтобы пережать артерию. Устройство Фирарда, прямо скажем, было куда упрощать. Одним из тех, кто попытался это сделать, был еще один врач из больницы Гая, где когда-то работал Брайт, который изучал почки. Звали его Фредерик Акбар Махомед. Он был потомком известного индийского путешественника, под конец жизни обосновавшегося в Англии. Интересно, что среди записей о тысячах лондонских врачей в период с 20-х годов 19 века до 20-х годов 20 века он был чуть ли не единственным человеком неевропейского происхождения. Впрочем, среди врачей его выделяло не только это. Коллеги в воспоминаниях называли его очень талантливым и энергичным, и работу, благодаря которой его имя осталось вписано в историю медицины, Махомед начал сразу после выпуска из университета. Махомед не только лечил людей, но и собирал статистику. У всех поступивших в больницу Гая он проверял артериальное давление и пульс. Он заручился помощью знакомого часовщика и создал свою версию сфемографа. Давление на артерию в ней оказывалось за счет винта вместо груза. А еще он добавил в прибор понятную цифровую шкалу. Все еще не суперудобно, но гораздо лучше, чем все, что существовало до. Доктор заметил, что повышенное давление иногда встречается у людей даже при хорошем самочувствии и еще до того, как они начнут страдать от проблем с почками. При этом со временем, если высокое давление сохранялось, у них обязательно развивались поражения почек, а еще сердца и мозга. Еще Фредерик заметил, что у молодых пациентов давление повышается редко, а вот у пожилых это очень частая проблема. Он даже предположил, что если научиться снижать артериальное давление, это может продлить людям жизнь. Все это он описал в конце 1870-х в обстоятельном докладе, который мы знаем как первый труд с описанием гипертонии. То, что врачи больницы Гая пришли к гипертонии через исследование почек, не случайность. Это и правда взаимосвязанные вещи. Ну, например, благодаря гормонам, которые вырабатывают почки.
4: Там есть своя собственная гормональная система, называется она ренин-ангиотензин-альдостероновая система. Она сложным образом регулирует давление как раз вот через выведение натрия и воды в нашем организме. И вот нарушение регуляции этого приводит к повышению давления. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система может там как-то несовершенно работать. Нарушение, например, при реноваскулярной гипертензии, когда атеросклеротической, например, бляшкой сужается артерия, по которой кровь поступает к почке, наша почка думает, что произошла кровопотеря, и она начинает вырабатывать гормоны, которые способствуют задержке соли, а вслед за этим и жидкости в организме. Таким образом повышается артериальное давление. Ну, вот это такой один из механизмов, который работает, задерживает соль.
3: Махомед умер всего через 7 лет после своего доклада. Ему было 35. Нет, не от гипертонии, а от тифа. После смерти доктора его исследования, как это часто бывает, забылись. У него не было последователей, которые бы продолжили его наблюдение. А еще Махомед связывал все случаи повышенного давления с болезнями почек, даже несмотря на то, что сам же описал, что не всякое высокое давление непременно ведет к почечным болезням. Коллеги даже говорили про доктора, что он был преследуем фантомами, которые показывали ему болезнь почек во всем. Ну и еще одна важная проблема. Сфемограф Махомеда, несмотря на все плюсы, все еще был трудным в использовании и не вполне точным. До изобретения удобного метода измерения давления доктор не дожил буквально несколько лет. В 1881 году австрийский врач Самуэль фон Баш сделал важный шаг на пути к решению проблемы. Вместо рычагов и винтов он предложил сдавливать плечевую артерию с помощью резиновой манжеты, наполненной водой. Устройство он назвал сфигмоманометром. А в 1896 году итальянский врач Сципион Риварочи придумал накачивать манжету не водой, а воздухом. И этот принцип мы используем в манометрах до сих пор. Как все работало? Риварочи помещал на плечо пациента манжету, подключенную к манометру со стрелкой и цифрами. Воздух в нее он нагнетал с помощью резиновой груши до тех пор, пока не пережмется плечевая артерия. Как он понимал, что это случилось? У человека пропадал пульс на лучевой артерии. Именно ее мы нащупываем на запястье, когда замеряем себе пульс. Все логично. Кровь к лучевой артерии поступает по плечевой. Поэтому, когда плечевую пережимают, пульс ниже по течению исчезает. В этот момент доктор переставал нагнетать воздух. Дальше давление в манжете снижалось, и она сдувалась. Кровь снова начинала пробиваться через сдавленную артерию, и пульс возвращался. Это значило, что давление воздуха в манжете равно давлению в артерии. В этот момент доктор фиксировал цифру на манометре. Это и было систолическое давление, то есть то, которое возникает в момент сердечного сокращения. Это был первый простой и неинвазивный метод измерения артериального давления. Большое событие для врачей той эпохи, да и для нас с вами. Но у него были недостатки. Самый главный – метод Рива Рочи позволял фиксировать только систолическое давление. А, как вы помните, есть еще диастолическое. Решение этой проблемы нашлось через 10 лет на другом конце света. Представьте, 1905 год, разгар русско-японской войны, военный лазарет в городе Харбине. Многие поступившие туда солдаты страдают от травматических аневризм артерий. В медицине их еще называют псевдоаневризмами. Это выпячивание или разрыв стенки артерий, которые появляются после травмы, ну, например, после огнестрельного ранения. Механизм тут такой. Артерия повреждена, но кровь не вытекает из нее полностью, а понемногу просачивается в ткани. И образуется что-то типа мешочка. У него тонкие стенки, и они могут легко разорваться, вызвав внутреннее кровотечение и даже смерть. Врач в Харбинском госпитале понимал, это дело надо оперировать, и чем раньше, тем лучше. Но чтобы устранить аневризму, ее надо сначала найти. И задача эта нетривиальная. Рентгена в госпитале нет, а УЗИ к тому моменту еще просто не изобрели. И вот врач достает из кармана стетоскоп, прислоняет его к руке раненого солдата и начинает слушать. Этого врача зовут Николай Коротков. Или Коротков. Мы встречали разные ударения в его фамилии. Стетоскоп он использует, чтобы найти аневризму на слух по изменению в звуках пульсирующих сосудов. Он замечает, что при сдавливании руки с помощью манжеты Рива Рочи возникают характерные чередующиеся звуки. В 1905 году Коротков выступил с докладом в Военно-медицинской императорской академии и предложил следующий способ измерения давления. На руку пациента накладывается манжета, потом надувается, все как завещал Рива Рочи. А после этого на артерию ниже манжеты нужно поместить стетоскоп. Когда артерия пережата, ничего не слышно, но по мере падения давления в манжете появляется похлопывающий звук. Вот что слышал доктор в момент, когда давление манжеты соответствовало систолическому давлению. Коротков называл это первой фазой, а всего он выделил 5, потому что в процессе измерения давления он слышал 5 немного разных звуков, ну или тонов. Так звучит 5-я фаза. В момент исчезновения звука фиксировалось диастолическое давление. Для правильного выслушивания тонов нужна была тренировка. Но если наловчиться, это довольно просто. Поэтому метод Короткова до сих пор считается самым точным из всех неинвазивных методов измерения артериального давления. Кардиологи на приемах до сих пор используют приборы со стетоскопом и манометром, а не автоматические цифровые

0: ведущими врачами, чтобы понять, как глобализация, мировая война и военная цензура сделали так, что по миру разнеслась страшная болезнь, которая, кстати, и сейчас с нами просто превратилась в обычный сезонный грипп. А ведет сезон журналист, писатель и подкастер Гриша Пророков, которого вы можете знать по нашему шоу «Кукуруза». Слушайте этот и другие сезоны «Черного лебедя» по ссылке в описании. Ну а мы возвращаемся к нашим тонометрам. Появлением точного метода измерения давления слово «гипертония» наконец-то вошло в лексикон врачей. Ну а на Западе ей заинтересовались еще и страховые агенты. Любой желающий застраховать свою жизнь должен был пройти медицинский осмотр, по результатам которого определялась цена страховки и выдадут ли ее вообще. И вот с 1906 года некоторые компании стали включать в такой осмотр еще и измерение давления. В 1911 директор одной из них заявил в докладе перед Американской ассоциацией медицинских директоров:
1: «Сфигмоманометр представляет собой исключительно ценное средство для диагностики. Он незаменим при медицинских осмотрах для страхования жизни, и не за горами тот день, когда все прогрессивные страховые компании будут требовать его обязательного использования при обследовании кандидатов».
0: Благодаря страховым компаниям появились и первые массовые исследования, которые связали высокое артериальное давление и риск смертности. Первый такой отчет появился в 1925 году. Конечно, его трудно назвать идеальным исследованием. Да, выборка большая, аж 20 тысяч человек. Но она была слишком однородной. В основном жизнь страховали белые мужчины средних лет. Но даже на таких неполных данных страховщики выяснили, что вместе с давлением повышается смертность от инфарктов, инсультов и проблем с почками. Но это страховые компании. А что медицина? К концу 20-х годов прошлого века в ходу были термины «доброкачественная» и «злокачественная» гипертония. Злокачественная, как считалось, развивается стремительно. Давление зашкаливает, и пациента в течение пары лет ждет смерть от инсульта, ну или почечной недостаточности. У людей с доброкачественной давление повышено незначительно, и пациент может жить с этим годами, даже не замечая, что что-то не так. До середины 20 века доброкачественную гипертонию считали компенсаторным механизмом при атеросклерозе. Это состояние, когда внутри сосудов образуются жировые бляшки. Соответственно, сердце просто вынуждено работать активнее и наращивать давление, чтобы протолкнуть кровь по сосудам, которые сузились от бляшек. А еще доброкачественно считали гипертонию у пожилых людей. Но, как мы понимаем сегодня, не бывает никакой доброкачественной гипертонии.
2: Просто человек может с давлением там 200 прекрасно себя чувствовать, с давлением 160 на 100 он ходит, работает, но при этом разрушительное воздействие высокого давления на головной мозг, на сердце, на почки, там, на глаза продолжается все это время. То есть гипертония – это длительно существующая болезнь, которая в конечном итоге приводит к ранним сосудистым катастрофам, инсультам, инфарктам, к деменции, потому что перестраивается структура сосудов, приводит к развитию почечной недостаточности, потому что почечные клубочки – нежное образование, через них происходит фильтрация этой крови. Вот когда кровь в почечную клубочку поступает под давлением, там они тоже разрушаются, возникает фиброз. Люди с гипертонией гораздо быстрее теряют почечные клубочки. Человеку просто там простейшая физическая нагрузка вызывает у него очень выраженную одышку. Это то же самое длительно существующая гипертония. Если левый желудочек, он скорее склонен к гипертрофии, то длительно существующее высокое давление приводит к тому, что предсердие там более тонкая мышечная стенка, она расширяется, там опять же возникает фиброз, мышечная ткань заменяется фиброзной тканью.
0: А теперь представьте, приходите вы на прием к врачу где-нибудь в 30-е годы. Он, конечно, измерит вам давление, манжета Риворотч и метод Короткова уже известны каждому. Но получить заключение, что ваше давление повышено, будет не так-то просто. В те годы верхняя допустимая граница давления рассчитывалась по формуле 100 плюс возраст человека. И если вам, допустим, 50 лет, то считалось, что систолическое давление 150 – это хорошо. Конечно, вам могло повезти. Ваш врач мог следить за медицинскими новостями и, например, был знаком с работами британского кардиолога Джона Хэя, который как раз в те годы активно исследовал гипертонию. В 1931-м Хэй сделал доклад перед Британской медицинской ассоциацией, в котором подчеркнул опасность даже умеренного повышения давления. В частности, он говорил, что для пожилых людей давление выше 135 на 85 – это уже многовато, что близко к современным стандартам. Но даже признав проблему, ваш доктор вряд ли смог бы вам чем-то помочь. Как отмечал сам Хэй все в том же докладе:
3: «Лечение гипертонии – трудная и почти безнадежная задача при нынешнем уровне наших знаний.

0: Лекарства для понижения давления были малоэффективны, а иногда даже вредны. Например, барбитураты, которые, как вы помните, принимал президент Франклин Делано Рузвельт. Давление они, конечно, снижали, но попутно вызывали сонливость, а со временем сильное привыкание. Или токсичные мочегонные на основе ртути. Про механизм с мочегонами мы дальше еще поговорим. Он вполне рабочий, но ртуть – это не дело. Поэтому Хэй писал.
1: В каком-то смысле верны слова о том, что величайшая опасность для человека с повышенным давлением лежит в открытии факта этого повышения. Ведь некоторые глупцы ни перед чем не остановятся, чтобы свое давление сбить.
0: Помимо сомнительных препаратов, врачи в те времена советовали пациентам с гипертонией отказаться от табака и алкоголя, больше гулять и есть меньше соли. Это действительно могло замедлить развитие болезни, но вряд ли бы остановило ее в запущенной фазе. Вспоминаем пример Рузвельта. В итоге миллионы людей оставались с болезнью один на один. И это очень ярко отражала статистика. После появления прививок и антибиотиков смертность от инфекционных заболеваний начала снижаться. И в 40-е годы в топ причин смертей пробились сердечно-сосудистые заболевания. Особенно заметно это было в США. Все-таки в Европе на статистику в ту пору сильно влияла смертность из-за боевых действий. В итоге уже через 3 года после смерти Рузвельта его преемник Гарри Трумэн подписал национальный закон о сердце. В нем признавалось, что сердечные заболевания и повышенное давление в частности стали слишком серьезной проблемой для нации, чтобы ее игнорировать. Закон постановил выделить $500 000 из бюджета на масштабное эпидемиологическое исследование болезни сердца, которое должно было продлиться 20 лет. Местом для него выбрали городок Фрамингем. Так в 1948 году началось Фрамингемское исследование сердца. Самое продолжительное эпидемиологическое исследование в истории медицины, идущее и по сей день. Мы, кстати, уже упоминали его в выпуске про эпидемиологию. В первые годы к исследованию присоединилось 5209 жителей Фрамингема в возрасте от 28 до 62 лет, и мужчины, и женщины. Врачи пытались выяснить, кто из них страдает от проблем с сосудами и какой образ жизни эти люди ведут. Изначально исследование должно было фокусироваться на ишемической болезни сердца. Она возникает, если сердце из-за проблем с сосудами недополучает кислород и питательные вещества. Но автор дизайна исследования, молодой врач Гилсон Медерс, предложил важное дополнение. Вместе с больными изучайте популяцию, которая пока здорова, чтобы понять, что же приводит к проблемам с сердцем. В итоге Фрамингемское исследование популяризировало в медицине понятие «фактор риска». Так называют воздействие на организм, которое повышает ваши шансы чем-нибудь заболеть. Например, факторы риска для деменции – недостаток сна и социальная изоляция. А для рака легких – курение. Но воздействие на организм может быть не только внешним. Если вернуться к повышенному давлению, оно само по себе фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний. При этом у самой гипертонии есть и свои факторы риска. О них я скажу чуть позже. В общем, к 1957 году исследование подтвердило – гипертония напрямую связана с ишемической болезнью. У людей с систематически повышенным давлением она развивалась в 4 раза чаще. А в 1965 году повышенное артериальное давление признали фактором риска инфаркта. В опасности гипертонии больше не сомневались. Теперь надо было придумать, как ее лечить. В 1934 году в США эмигрировал немецкий врач Уолтер Кемпнер, бежавший от нацизма. Он поселился в городе Дарем в Северной Каролине. Кемпнер лечил пациентов с почечной недостаточностью, а еще с диабетом и гипертонией. Он считал, что этих проблем можно избежать, если вовремя снизить нагрузку на почки. В первую очередь это означало сильно сократить объем соли, поступающей в организм. Вот как этот механизм объясняет современная медицина.
2: Натрий задерживает воду в организме, вызывает спазм артерий, вызывает, видимо, даже какие-то воспалительные изменения в сосудистой стенке. Поэтому считается, что ограничение употребления натрия – это вот один из основных немедикаментозных способов коррекции артериального давления вместе со снижением веса и регулярной физактивностью, которая может существенно снизить давление на уровне каких-то прям хороших, мощных лекарственных препаратов, снижающих давление.
0: Так Кемпнер разработал рисовую диету. Она состояла только из вареного белого риса и фруктов. Употребление жидкостей ограничивалось. А еще в день можно было есть не больше 150 мг соли. Для справки, щепотка – это где-то 1 грамм. В 1944 году Кемпнер представил результаты своей работы Американской медицинской ассоциации. Он сообщил, что больше половины его пациентов на такой диете теряли лишний вес. У них снижался уровень холестерина и артериальное давление. В результате в Даром повалили сотни человек, чтобы пройти курс рисовой диеты. Для них даже открыли специальный стационар – рисовый дом. Одна неделя там стоила $150, где-то $3,500 на современные деньги. И по легенде, там даже побывал Элвис Пресли. Но, во-первых, такое сильное ограничение питания сомнительно для других аспектов здоровья. А во-вторых, рисовая диета не лечила запущенную гипертонию. Первое нормальное лекарство, снижающее давление, появилось только в 1955 году. Это был ризерпин. Препаратом мы обязаны традиционной индийской медицине. Действующее вещество выделили из корней растения Rauwolfia serpentina. Серпентина означает «змеиное», потому что его веками использовали для лечения змеиных укусов. Ризерпин действует как симпатолитик, то есть тормозит передачу сигналов от симпатической нервной системы к сердцу и сосудам. За счет этого сосуды расслабляются и давление снижается. Но есть у него и побочки – сильная сонливость, головные боли и даже депрессия. Окей, как еще можно снизить артериальное давление? Ну, например, уменьшить количество жидкости в организме. Это чистая физика. Когда объем крови вместе с объемом жидкости падает, сосуды сужаются, и давление тоже падает. Для этого в медицине веками применяли диуретики, они же мочегонные лекарства. Но, напомню, в начале 20 века самые эффективные диуретики создавались на основе ртути и были токсичны для организма. Решить проблему пытались исследователи из американской компании Merck & Co. Чтобы создать новый, эффективный и безопасный диуретик, они модифицировали сульфаниламиды, это такие антибиотики. Измененное в лабораторных условиях вещество действительно стало давать выраженный мочегонный эффект. А при дальнейшем изучении выяснилось, что оно еще снижает артериальное давление. Первый такой диуретик назвали хлортиазид. Он блокировал реабсорцию, то есть всасывание натрия в почечных канальцах. За счет этого из организма выводилось больше соли, а вместе с ней больше воды. Тиазиды, так назвали новый класс препаратов, были нетоксичны, и их можно было принимать долгое время. Идеально, чтобы поддерживать адекватное давление. Но дальше кардиологов ждали новые открытия. Вот представьте, что вы британский ученый. Не из мемов, а из нормального университета. На дворе 50-е годы. Кругом считается, что настоящий исследователь не распыляется на предложения от коммерческих компаний и преданно служит своей альма-матер. И если вы делаете выбор в пользу корпорации, то не такой уж вы и хороший ученый. Именно такой выбор пришлось сделать шотландскому фармакологу Джеймсу Блэку. В 50-е годы Блэк работал в университете Глазго, искал лекарства от стенокардии. Стенокардия – это такая сильная грудная боль, которая возникает при физической нагрузке или если переволноваться. К тому времени врачи уже знали, что важную роль в этих процессах играют адреналин и норадреналин. Они действуют через специальные белки на поверхности клеток – адренорецепторы. Рецептор связывает адреналин или норадреналин и запускает внутри клетки каскад сигналов, которые, например, заставляют сердце сокращаться чаще. И вот у Джеймса Блэка возникла идея. А что, если эти рецепторы каким-то образом выключить? Чтобы проверить гипотезу, нужно было исследование. А на исследование, как известно, нужны деньги, которые не всегда есть у университетов. Поэтому в 1958 году Блэк решил уйти в фармкомпанию, которая предложила ему грант. Этот мув сделал Блэка белой вороной в научном сообществе. И не только он. Подход Блэка к работе тоже отличался от принятого в научной среде. До конца 50-х большинство лекарств создавались методом проб и ошибок. Ученые не стремились воздействовать на конкретный процесс в организме. В первую очередь их интересовало, как новое лекарство поведет себя в эксперименте. Есть эффект, допустим, микробы в чашке Петри погибли или лабораторная мышь перестала чихать. Отлично, исследуем дальше. Нет эффекта, отправляем на доработку, ну или в корзину. Подход Блэка был принципиально иным. Он точно знал, на какую систему в организме человека нужно нацелиться. На бета-адренорецепторы. Вместе с командой он попытался создать вещество, которое точечно воздействует именно на них. И в 64-м году цель, наконец, была достигнута. Этим веществом стал пропранолол. По пути выяснилось, что новое лекарство не только лечит стенокардию, ради чего все и затевалось, но и понижает артериальное давление. Получилось, что Блэк стал автором двух революционных открытий. Во-первых, бета-адреноблокаторов, которые спасали людей от гипертонии. Во-вторых, нового подхода к созданию лекарств, когда вместо бесконечного перебора веществ в поисках чего-нибудь полезного, ученый целенаправленно разрабатывает молекулу, способную воздействовать на конкретную биологическую мишень. Метод получил название «рациональный дизайн препаратов», и с него началась новая эра в фармакологии. До конца жизни Блэк продолжала работать над бета-блокаторами, делая все более эффективные и безопасные версии лекарств. При этом он продолжал курсировать между коммерческими компаниями и университетами. И когда в 1988 году ему вручали Нобелевскую премию, никого уже не волновало, что ее получал ученый, работавший на фарму. Любопытный факт. Помимо того, что бета-блокаторы понижали давление, они давали хороший противотревожный эффект. В итоге их стали использовать не только сердечники, но и актеры, певцы и другие публичные личности, потому что это позволяло меньше волноваться. Их даже запретили, как допинг, в стрельбе из лука и бильярде, то есть в тех видах спорта, где важно, чтобы руки не дрожали. Но сегодня с бета-блокаторов лечение гипертонии обычно не начинают, потому что вслед за ними стали появляться другие рабочие лекарства. К 1960-м ученые синтезировали сосудорасширяющее вещество под названием веропамил. Вскоре стало ясно, что у него есть необычные побочные эффекты. Он замедляет сердечный ритм и ослабляет силу сердечных сокращений. До конца 60-х никто не понимал, как это работает, пока немецкий физиолог Альфред Фликенштейн не предположил, может быть, дело в кальции? Кальций необходим для того, чтобы наши мышцы сокращались. В клетке сердечной мышцы он поступает через кальциевые каналы. И Фликенштейн предположил, что веропамил блокирует эти каналы, за счет чего мышца сокращается не так активно. Сосуды препарат расширял по тому же принципу, за счет блокады кальциевых каналов. Лекарство взяли на заметку. Следующий препарат был родом из Южной Америки. Если вы окажетесь на востоке Бразилии и отправитесь прогуляться по лесу, будьте осторожны. В траве вас может поджидать местная полутораметровая змея, незаметная из-за пятнистой окраски. Это жирорака обыкновенная. И если вам не повезет, она вас укусит. Хорошая новость. Людей жирорака кусает очень часто, и в ближайшей больнице точно будет противоядие. Плохая новость. Без медицинской помощи вы можете умереть. Как раз от того, что у вас сильно упадет артериальное давление. В 60-х годах молодой ученый Серхио Феррейра начал изучать яд змеи жирораки и обнаружил в нем несколько пептидов. Это такие маленькие кусочки белка. Они блокировали работу фермента, который играет ключевую роль в повышении давления – ангиотензин превращающего фермента, сокращенно АПФ. Чтобы понять, почему это важно, надо вспомнить, как почки с помощью гормонов участвуют в контроле давления. Помните, чуть раньше это объяснял доктор Алексей Утин? Когда давление падает, почки вырабатывают вещество под названием ренин. Он запускает в крови цепочку реакций. Сначала появляется ангиотензин-1, неактивный белок. А потом, как раз под действием нашего фермента АПФ, он превращается в ангиотензин-2. И вот ангиотензин-2 уже сужает сосуды и поднимает давление. Пептид из яда змеи мешал именно этому превращению. Благодаря этому открытию ученым в целом стало ясно, как работает система, с помощью которой организм поднимает давление. Ну и главное, все это стало основой для создания нового класса лекарств от гипертонии – ингибиторов АПФ. Именно с них сегодня часто начинают лечение высокого давления. Ну а следующим важным изобретением были сартаны – препараты, которые воздействуют уже на рецепторы к ангиотензину 2.
2: Ингибитор АПФ или сартаны – это базовая терапия. Вместе их не нужно принимать. Там риск побочных эффектов повышается вот либо тот, либо другое, которому добавляется либо диуретик тиазидный, либо блокатор кальциевых каналов.
0: Получается, что эффективные препараты против гипертонии есть в распоряжении человечества уже полвека. Но каждый год это состояние приводит к миллионам смертей по всему миру. Почему?
2: Основная проблема населения, что не диагностируют, а когда диагностируют, просто игнорируют эту проблему.
0: Зачастую симптомы типа головной боли, боли в груди, затруднения дыхания и тошноты появляются уже только при резком повышении давления, при гипертоническом кризе. В остальное время даже очень высокое давление может протекать незаметно, и пациент узнает, что у него были какие-то проблемы только после инфаркта или инсульта. Единственный способ вовремя диагностировать гипертонию – это мониторинг давления. Его можно проводить дома самостоятельно. Но важная ремарка. Верхняя допустимая граница давления при измерении дома и у врача разная.
2: И гипертонии считается давление уже 140 на 90. При измерении у врача и выше, чем 135 на 85, при самоконтроле давления. Считается, что если на приеме врача, это так называемое офисное давление, это калька с английского, потому что doctor's office, это кабинет врача. Вот офисное давление, оно чуть-чуть всегда повыше, чем давление самоконтроля. Золотой стандарт – это суточный мониторинг давления или ночной мониторинг давления в течение там, ночи, когда мы смотрим. Но вот даже на самоконтроле, если мы видим, что давление выше, чем 135 на 85 при соблюдении всех правил, которые довольно... Ну, там много этих правил, но самое главное – посидеть спокойно, в положении сидя, рука расслаблена, лежит. Размер манжета соответствует охвату руки. У людей с очень большой рукой или у людей с очень тоненькой ручкой может быть понадобится специальная манжета. Ну, большинство людей, в общем, стандартная манжета тонометра, она подойдет. С соблюдением всех правил, если мы видим вот такие показатели давления, то надо идти к врачу.
0: Еще важно использовать именно тонометр. Сейчас измерять давление предлагают смарт-часы, но они делают это за счет анализа пульсовой волны, и результат часто оказывается неточным. Когда гипертония обнаружена, следующий шаг – начать терапию. Но не все это делают. Ну, например, потому что многим, как я уже сказала, гипертония до поры до времени не мешает.
2: Практически каждый второй в России гипертоник, но при этом по последней статистике адекватно лечат высокое давление. Только 30% женщин и, внимание, только 14% мужчин. То есть, что такое адекватно лечит? Это нормальные дозировки препаратов, пить каждый день, достигать целевых значений давления и так далее. То есть, это, ну, 86% российских мужчин просто игнорируют эту проблему, и потом в 50-60 лет с ними возникают вот эти вот серьезнейшие проблемы, которые, ну, откуда они вдруг взялись, не совсем понятно.
0: Впрочем, существует и другая крайность – стремление сбить давление, когда это не требуется. Например, в моменты стресса.
2: Если на фоне пика тревоги измерить давление, оно будет высоким. И здесь возникает очень большой соблазн начинать срочно сбивать давление, пить какие-то таблетки горстями. От этого может быть больше вреда, чем пользы. Это сложный такой вопрос. Важно запомнить, что практика сбивания давления, она довольно порочна. Если вам приходится сбивать давление, то что-то вы не так делаете, что-то не так с вашей терапией. Придите к врачу, разберитесь, берите терапию. Терапия артериального давления – это скучно, монотонно, пить одну и ту же таблетку каждый день, ничего не пропускать, ничего не сбивать и стараться, чтобы ваше давление было на определенном уровне.
0: Благодаря многим исследованиям, и в первую очередь Фармингемскому, мы хорошо знаем факторы риска гипертонии. Они делятся на две группы. Немодифицируемые, то есть те, на которые человек не может повлиять. Это возраст, генетическая предрасположенность и пол.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков. В эфире «Нота Бене» – подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде чем мы начнем, небольшое объявление. У меня появился канал на Бусти. Ну, не канал, а страничка. Оформлена она пока так себе, скажем прям. Я даже логотип не придумал. Но ссылочку оставлю. Я какие-то минимальные донаты поставил. Там, потому что больше 150 рублей за ничего просить мне как-то не хочется. В будущем организую там какой-нибудь дополнительный контент, телеграм-каналы, может быть, что-нибудь еще, не знаю, может быть, статьи, видео. Ну, честно, вот пока до лета времени у меня как-то не очень много свободного, но постараюсь как-то заниматься этим вопросом. Вот, а если вы готовы отдать мне свои кровные за просто так, то как бы большое спасибо, милости прошу, естественно, не настаиваю. И о чем сегодня у нас пойдет разговор? Первоначально мне очень хотелось сделать выпуск про такую музыку при диктатурах, притом вне зависимости от жанров, показать, что она очень разная, показать это на примере Испании времен Франко и Советского Союза. Казалось бы, да, диктатуры, но вот немножечко там отличается. Но в итоге поразмыслил я и несколько дней назад решил, что все-таки, наверное, маловато будет контента, и поэтому решил сделать такую обзорную экскурсию по странам Европы, поговорим про какие-то интересные закономерности, ну, грубо говоря, такой аудиогид, почему в разных странах музыка разная. Из неевропейских стран мы, наверное, затронем очень мельком Латинскую Америку, так просто проговорим, и США, но США, оно здесь будет затронуто в контексте Великобритании. Тоже надо понимать, так, в принципе, то есть никаких там диско-сцен в Камбодже или какие-нибудь там, я не знаю, конголезийские этнические мотивы, хотя вот последнее точно есть что послушать, но вот сегодня мы это трогать не будем, просто попробуем скомпоновать, что из себя представляет та или иная страна в музыкальном плане в контексте современной музыки, после 50-х, грубо говоря, и попытаемся разобраться, почему именно это она из себя и представляет. Так что давайте начинать. Начнем мы, наверное, с Великобритании и США. Почему с них? Потому что здесь довольно просто. То есть это такие законодатели мод, страны, где придумываются почти все жанры музыки. Это страны, которые, начиная с 55-го и до сих пор соперничают там с друг с другом, то теряя позиции, то приобретая. Соперничество, как вы помните, в выпуске про британское нашествие началось с Битлз, да, когда Великобритания появилась на музыкальной карте, и потом оно вот все продолжается, чуть-чуть потом просело США в контексте музыки новой волны, ну, просто потому что в Европе этот жанр развивался довольно бурно, тут и новая Deutsche Welle, и новые романтики, и итало-диско, Европа прям за новую волну взялась конкретно. И США отстала. Притом отстала настолько, что там такие коллективы, как, например, Tuxedo Moon, давайте послушаем.

Довольно известный коллектив, даже не какой-то там супер отрытый. А вот эти вот ребята, они вообще из США, но в итоге переехали в Европу, потому что посчитали, что культурная среда страны свободы и обители храбрых не совсем как бы им подходит в творческом плане. Хотелось бы развиваться, хотелось бы какие-то новые тенденции, быть вот в этом вот котле. И в итоге они приехали в Европу, и на мой вкус только выиграла международная музыка от этого вот замечательного переезда. Заканчивая разговор об этих странах, тут все довольно, ну, быстро. Как дела в их соперничестве обстоят сейчас? Ну, понятно, что после новой волны, там, джангла и так далее, США все-таки взяла пальму первенства, скажем так. На ее территории организовался хип-хоп, рэп, и до сих пор он, собственно говоря, жанр гегемонии. И в поп-музыке, и да везде, на самом-то деле. Здесь разобрались, идем дальше. Следующая у нас страна – это Германия. По Германии, на самом деле, тоже довольно просто. Был у нас выпуск про краудрок, частично касались их выпуски про постпанк. Ввиду там определенных культурных и исторических событий, немцы решили переосмыслить собственную культуру, придумали новый жанр в противовес рок-н-роллу по абсолютно другим стандартам. И хватило этого взрыва на Германию, на все страны Европы на полтора десятилетия. Потом из краудрока, если брать именно немецкую музыку, вышла Neue Deutsche Welle, потом вот эта новая немецкая тяжесть, вот слово последнее я, честно, боюсь даже произносить, техно, там, берлинская, оттуда же. Но проблема заключается в том, что, как-то мы это обсуждали, что вам в 90-х годах, когда вот краудрок уже в плане идей был на таком издохе, Германия ничего нового, к сожалению, предложить не смогла. Есть там интересные проекты и до сих пор. Классический пример, по моему мнению, это там группа начала нулевых «Кисограмм».

примеру. Там и дальше были. Долго вспоминать, поэтому название я вот их помню, а вот те, кто был попозже, уже сейчас мне проблематично вспомнить, поэтому мы их опустим. Ну, в общем, короче, ну, не немцев в смысле, а название. Страна, скажем так, не то что второго эшелона, такого полуторного, которая шла сразу вот за законодателями мод, вошла в эту гонку музыкальную, долгое время держала планку, к сожалению, пошла на спад. Надеюсь, что когда-нибудь немецкая музыка вернется с каким-нибудь там инновационным подходом к чему-нибудь. Но на данный момент, конечно, переживает она не лучшие времена, особенно относительно там 70-х, 80-х годов. Отдельное упоминание, так как уж мы говорим о музыке современной, здесь, наверное, будет ГДР, то есть Восточная Германия, которая находилась под контролем коммунистического социалистического блока. Там дела обстояли вообще гораздо хуже, чем в ФРГ. Это вот ФРГ, вот эти все, значит, там, крауд-роки и так далее. В ГДР там, ну, были какие-то группы в 70-х годах. Может быть, кого-то и можно было бы вспомнить, но чтобы прям какой-то феномен мирового масштаба, хотя бы локального, ну, такого нет. В сравнении уж с крауд-роком точно это такая довольно местечковая сцена, как правило, там какие-то прог-роки играли, хэви-метал, что-то вот в этом роде, но полноценно вкатились вот в эту вот немецкую, новую немецкую волну. В частности, например, Нина Хаген, о которой мы говорили вот в подкасте про постпанк, она вот как раз перебежчица из ГДР в ФРГ, то есть были вот такие вот перебежчики-музыканты, которые хотели реализоваться, но по большей части все-таки до такого культурного слияния, до 80-х годов про ГДР особо сказать нечего, ничем как-то они не отметились, как и весь, до поры до времени весь восточноевропейский блок, о нем чуть-чуть попозже. Все, с Германией тоже разобрались, так сказать. Я напоминаю, что мы довольно компактны. Я понимаю, что я очень много вещей опускаю. Какие-то обобщения. Мне здесь важно показать именно структуру музыки. Откуда есть пошла музыка в той или иной стране. Просто про Англию, США и Германию я либо рассказывал, либо это, ну, настолько известно, что довольно все очевидно. А теперь переходим к странам таким второго, скажем так, музыкального порядка. И начнем с Франции. Вначале я вам сказал, что упомянем мы немножечко Латинскую Америку, вот в контексте Франции, вот ее можно упомянуть, еще одной страны, о которой пойдет речь дальше. Почему? Ну, Франция в плане музыки это всегда была такая, знаете, страна очень самобытная, ну, вообще французы очень большие националисты, они как бы там игнорируют английский язык в речи, стараются, ну, ввиду там столетней войны и многовекового конфликта с Англией, соответственно. Стараются за свою культуру держаться. Если интересно, в вопросе колоний, да, ну, можно сейчас возразить, сказать, да как же вот они держатся, вот там из колоний приезжают африканцы, допустим, алжирцы, например, да, бывшие колонии Франции. Здесь все очень просто, все не знают французский язык, потому что Франция из колоний ушла политически, но не ушла культурно. И вот насколько возможно офранцузить, скажем так, человека вне Франции, с другим культурным кодом, с другим вероисповеданием, да, вот настолько они офранцуживают. То есть язык там у всех французский, там местных никто там не знает, я не знаю, там какие-то есть у них там диалекты. Я очень сомневаюсь, что в простонародье на этих языках говорит подавляющее большинство. Вот французский знают все, то есть эта страна ушла из колоний, скажем так, оставив за собой такой культурный бэкграунд. Собственно говоря, ввиду ее такой националистической, франкоцентричной культурной позиции, надо смотреть вообще на Францию через призму шансона. Да, шансон – это, ну, не круг, а, соответственно, Жак Брель. Да? То есть, что такое шансон? Давайте, опять же, попробуем кратко. Первоначально это музыка, которую пели в кабаре. Исполнитель приходил там в кабаре, в рьете, и играли на гитаре, пели песни. В первую очередь там важна была составляющая именно поэтическая, на втором месте составляющая была музыкальная, при этом музыкальная она во многом основывалась на такой музыкальной традиции, вот еще времен, наверное, Великой Французской революции, то есть оттуда корнями музыка такая сохранившая, корни определенные, поэтому такое звучание специфическое. Когда вот вы слушаете шансон, то есть я вам вот давайте, ну, что-нибудь включим.

0: fier-moi.
1: То есть вот начинается композиция, специально сначала ее включил, и вы уже понимаете, что вот сейчас что-то французское будет, хотя никто даже еще петь не начал. Вот этот эффект, он достигается именно благодаря такому специфическому музыкальному взгляду. Так, собственно говоря, вот французы, они вообще одновременно с тем, что они вот такие вот националисты, любители шансона и всего французского, они одновременно очень такая чуткая к музыкальным инновациям нация. Каждый раз, когда происходит какой-то музыкальный переворот, то французы тут же вот одни из первых, кто вообще вот влетает во всю эту тусовку. Панки, пожалуйста, новая волна, только рады. Когда пошли вот эти вот нововолновые постмодернистские группы, типа там Flying Lizard.
2: Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills, I want money.
1: Которые так немножечко извращали текста, скажем так, ну, первоначально брали кавер, все вроде поют, как и положено, но как-то вот очень извращенно. А за счет этого песня становится другой абсолютно. Вот французы и тут сразу же полетели, и они прям вот готовы, но при этом всегда вот эта вот призма шансона перед ними стоит, и все через нее прогоняется. И вот что-то французское всегда чувствуется в композиции. Поэтому вот в этом плане Франция страна довольно уникальная именно по своему звучанию. По форме восприятия музыки уникальна она не совсем, ну, потому что Латинская Америка, да, там латинский рок, да, а Сантана, конечно же, Сантана. А вот он играет вроде как рок, но с латинскими мотивами, на самом деле это все продолжается и там, и до сих пор. Именно в Латинской Америке и поп-музыке это касается, и всего другого. Вот, и еще что очень важно, что там, допустим, латинские группы, что Франция, они все пели на родном языке, как правило. Вообще, почему, там, такой вот секрет вам расскажу, почему все стараются петь на английском? Потому что англоязычная публика, которая долгое время являлась таким самым главным покупателем на музыкальном рынке, она не очень-то любит слушать песни на других языках. Давайте вот на английском как-то петь, и мы что-то разбираться не очень хотим. Классический пример, вот песня бельгийца Пластика Бернарда, всем вам известная.

И вот такие вот переводы, они имели место довольно часто. Французов это не останавливало. Там, конечно, часть пела там и на английском что-то пыталась, но очень многие и в 90-х, в нулевых, и до сих пор поют на французском, и вообще им все это неинтересно. Более того, даже когда началась новая волна шансона, так называемый новый шансон, да, вот так вот, такие вот изобретательные французские господа, значит, вот этот вот новый шансон, он чем отличался принципиально от старого? То, что старый шансон, он такой классический, а новый, он такой как бы рока-шансон, джаза-шансон. Там уже не просто идет прогонка жанра через призму шансона, здесь идет такое объединение. Классический пример — группа La Femme.

всем вам тоже известная, вот типичный пример нового шансона. Может, кто-то найдется из таких особых знатоков, который будет сказать, что нет, вот это на самом деле не новый шансон, это, значит, что-нибудь другое. Вот, на самом деле можно называть жанров там по 10, по 15, как там, допустим, на Википедии пишут или где-то еще. Но по факту это все из того же направления, это та же самая французская шансонная музыка, которая просто соединена там с какими-то электронными, электронно-психоделическими вещами. Особенно, кстати, это видно на их последнем альбоме, вот в 22-м году он вышел, в прошлом. Послушайте, это прям шедевр. Лучший альбом 22-го года, вот, по крайней мере, из всего того, что слышал я за этот год. Настоятельно рекомендую, очень круто. Теперь оставляем мы лягушатников, да, и переходим к макароникам, к итальянцам. А почему я объединил тематически Италию и Францию? Потому что на самом деле итальянцы действовали примерно по такому же принципу. Послушайте классические там какие-то рок-н-ролльные хиты, послушайте песни, которые пел Адриано Челентано. Вроде то же самое, но с каким-то вот таким итальянским. Он другой флер, но тоже есть свой. Повторяться особо не буду. Практически все то, что я говорил по отношению к Франции, если там заменить слова по отношению к Италии, также применимо. Единственное, что вот если французы прогоняли через эту призму, да, значит, какую-то музыку, то вот итальянцы, они скорее наоборот, они брали свою такую музыку, да, вот такую классическую итальянскую, и прогоняли через призму там рока, новой волны и так далее. То есть, условно говоря, если вы послушаете французскую новую волну, вы поймете, что это как бы новая волна, но вот с таким французским акцентом. А вот если вы послушаете что-нибудь из Итало-диско, давайте там Маттиа Базар послушаем.

Вы сразу же почувствуете, что это скорее итальянская музыка, прогнанная через новую волну. Тяжело объяснить, но вот вы послушаете, там, допустим, какие-то французские вещи, итальянские вещи, вы поймете, о чем я говорю, такая тонкая грань, но она прям очень хорошо ощущается. Ну, просто надо слышать. С Италией мы тоже закончим, сказать мне здесь больше нечего, и переходим мы теперь к Испании. А на Испании мы остановимся поподробнее. Почему? Потому что не считается эта страна каким-то суперпередовым музыкальным, скажем так, экспонатом. Лентяи, меломаны там, конечно, роются, что-то там выискивают. Есть у меня даже несколько испанских групп 70-х, 80-х, которые я очень люблю, но я сегодня о некоторых из них умолчу, о некоторых расскажу. Чтобы понять вообще, что такое Испания, и вот немножечко подвести к теме, которую я первоначально хотел рассказать, такая будет тема в теме, мы должны поговорить с вами о фигуре Франциско Франко, потому что без понимания того, какую политику он проводил, что он вообще делал, почему рок-музыка была под запретом, почему после того, как он умер, она мало того, что оказалась не под запретом, а стала такой, какая она есть, вот все это кроется в, значит, фигуре господина Франко. Мы не будем, опять же, трогать гражданские войны, там, 36-й, там, 39-й, 3 года, да, не воевали. Вот это все мы трогать не будем, даже не будем трогать Вторую мировую войну. Мы сразу после нее начинаем свое повествование. Вот, значит, закончилось, осудили фашистские, нацистские режимы. Это, кстати, разные вещи, как-нибудь в другой раз поговорим об этом поподробнее. Осудили, значит, там Муссолини подвесили за ноги уже мертвого, там Гитлер застрелился, его тело сожгли. Японцы там, своя замечательная история. Португалию, кстати, никто не трогал, господин Салазар, да. Он тут еще хитрюга, скажем так, его никто не трогал, он даже колонии сохранил после Второй мировой войны, что интересно. И на господина Франко сразу же вот после Второй мировой надвигались тучи над Испанией, и как-то их вроде и не осудили, с одной стороны, а с другой стороны осудили. Ну, настолько, что с ним вообще никто не имел дел, они были в полной изоляции там с 45 по 49, даже знаменитый план Маршалла, который там всей Европе, Америка помогала, на этом заработала, на Испанию он не распространялся. С фашистом Франко они не хотели иметь никакого, значит, дела. Плюс еще надо понимать, что гражданская война в Испании была между республиканцами и националистами. Республиканцы это были на самом деле такой союз левых сил. И, соответственно, многие из которых после поражения бежали в СССР. И, соответственно, СССР с трибуны ООН продвигал всячески гонения на Испанию. Страна вот эти 4 года до 49 года жила очень плохо, еда по карточкам, экономика там просто, то есть везде подъем, там разруха. Но началась холодная война, приходит Эйзенхауэр, как говорится, два боевых командира всегда договорятся. И на фоне, значит, антикоммунизма они сходятся, мол, Франко, ты, конечно, фашист и подлец, но вот коммунистов ты не любишь, мы тоже не любим, давай что-то делать. Ну и, соответственно, они начали там его финансировать, страна начала выходить из кризиса, и, соответственно, как только она из него вышла, тут же оживились коммунисты и, внимание, сепаратисты. Вот здесь мы переходим к другой немножко теме. Ошибочно считать, что Франко был фашистом. Есть мнение, что был, есть мнение, что не были. Я считаю, что не был. Почему? Потому что фашизм – это идеология, скажем так, прогрессивистская. То есть это была идеология, заточенное под идеолого-центричное государство, где она ставилась во главу угла, где нужно было там отказаться от Бога, от старых традиций, вот строить новое общество, а одну палочку легко согнуть, прут об колено не сломаешь, все вместе идти в светлое будущее. А Франко, он был скорее не фашистом, а таким традиционалистом, потому что он, значит, верил в Бога, был очень набожный человек, коммунистов он любил, кстати, еще по той причине, что они церкви уничтожали. Мало кто знает, что перед тем, как умереть, он там отдал власть королю, да, то есть он назначил короля после себя, поэтому сейчас в Испании есть король, потому что Франко его послал, он не просто из ничего появился. То есть он уважал все вот эти вот традиции, и для Франко, то есть, ну, чем отличие, условно говоря, между там Муссолини и Франко, да, Муссолини была важна фашистская Италия, вот именно так он ее видел, то есть главная идеологическая подоплека, а Франко, ему была важна, скажем так, Великая Испания. Именно поэтому, когда начались вот эти вот пертурбации холодной войны, Франко очень быстро поменял курс рыночной экономики, хотя до этого она была плановой, как и там во всех почти фашистских режимах, открыл торговлю со всеми,
потихонечку получал дотации, разместил там базу военную, вступил в НАТО, даже торговал с Кубой, когда Кастро господин пришел. Несмотря на то, что это коммунисты, как бы враги, он с ними торговал, потому что был такой, скажем, очень гибкий. Ну, уже не молодой человек, ему, кстати, было 60 лет, да, вот, то есть, ну, представьте, что политик старый, который, как бы, ну, не политик профессиональный, а военный, который, по сути, построил националистическую хунту фашистского образца с культом личности, ну, как положено, он...

Каталонии, в Андалусии, в так называемой стране басков, я не знаю, там Басконья, правильно? Ну, не готов тут. Давайте назовем ее страна басков, чтобы я не выглядел идиотом. Не слышался, вы же меня не видите, да? Не слышался идиотом, естественно. И вот эти все замечательные ребята, они-то поддерживали коммунистов на местах постоянно. Почему? Потому что коммунисты там говорили, вот сейчас Коминтерн, они такие, да-да-да, замечательно, вы, главное, центральную власть как бы свергните, а тут мы уже сами разберемся. А вот Франко все это пресекал в зародыше, расстрелы за сепаратизм, запрет всех языков, кроме испанского. Чтобы вы понимали, во времена гражданской войны и вообще исторически очень много людей выступали за там отделение Каталонии, а вот, например, на референдуме, да, там голоса были более-менее равны. Я, честно, не помню, как он закончился, но я помню, что они были более-менее равны. И более того, почему они равны, потому что многие там не знают каталонского языка, каталанского, наверное, каталонского, короче, вот его. Все говорят на испанском. Это все сделал Франко. Соответственно, все эти замечательные сепаратисты Франко не любит, потому что он им, так сказать, подрывал крылья. Ну, а Франко руководствовался тем, что надо сохранять как бы под железной рукой целостность страны, и вот эти все нам страны басков, страны андалусов, страны каталонцев, страны там еще кого-то, нам вот это все вообще не интересно, будьте испанцами, меня вообще не интересует. И так уж совпало, что рок-музыку и вообще современную музыку Франко, он не то, что он ее целенаправленно как бы гасил, но ее так бы гасил в плане политики ограничения свободы слова, скажем так, ограничения свободы творчества. Там вот как митинги запрещали, так и петь запрещено. Большая часть, вот именно если брать не поп-жанры, большой процент среди этих исполнителей – это группы из Андалусии, так называемый андалузский рок или фламенко-рок. Он возглавлялся, да, то есть его такими флагманами были музыканты, которые имели четкую политическую сепаратистскую позицию. Послушаем андалузский рок группу Триана, к примеру.

чем вообще суть андалузского рока, да, в том, что это смешение старых андалузов, вот это вот фламенко, да, это старая андалузская то ли музыка, то ли танец, то ли и то, и другое. Культурные традиции именно конкретной территории. И именно там появился этот вот андалузский рок. Чтобы такое было при Франко, ну, это просто невозможно. Видя в этом прямую дорогу к сепаратизму, прямую дорогу к какому-то культурному отделению, вот тут мы, вот тут испанцы, Франко бы это не позволил. В стране басков была, например, группа, очень извиняюсь за произношение, Нику Гряк. Послушаем ее.

не испанец, наверняка как-то он там читается не Гугария или что-нибудь типа такого, без понятия абсолютно, не Гугуряк у нас она будет. Это буквально левые баскские националисты. Ну, вроде как левые националисты не стыкуются, но там, поверьте, все нормально стыкуется. И, соответственно, вот эти вот ребята, они все выступали за то, чтобы вернуться к корням своих земель, отделиться от этой чертовой Испании и, собственно говоря, своими силами что-то делать. Франко это не нравилось, Франко их подавлял. А после того, как пришли к власти уже леваки, сменив провоков, да, то вот это все дело, оно только обретало новую почву, потому что чувствовалось, что само государство, оно слабеет, а если оно слабеет, значит, контроль слабеет, расстрелов уже за это нет, вот мы как раз этим и воспользуемся и что-нибудь придумаем. Понятное дело, что не только все в испанской современной музыке ограничивалось там размышлениями о сепаратизме, были там и другие такие, скажем, аполитичные проекты, были там поп-проекты, например. Но если там, скажем так, о политичных испанских рок-группах, о политичных в формате сепаратизма, да, то есть они там тоже были какие-то левые активисты, кто-то не был вообще никем, отдельно о них поговорим как-нибудь, потому что тема довольно большая, интересная на самом деле. Сегодня под конец вот блога про Испанию скажу вам про испанский поп, да, и здесь он обязан поп-музыке именно латинской, опять же, возвращаясь к ней. Почему? Потому что испанская поп-музыка, она исполняется, соответственно, на испанском языке. И, как мы уже с вами слышали, англичане, американцы не очень-то любят песни не на своем родном языке. Ну, условно говоря.

говоря, там, Мадонна, да, которая там мексиканка, она, по-моему, в 81-82 году дебютировала, вот, она пела на английском языке, там, у нее пару песен только есть на испанском, в основном она пела на языке английском. И первый вот такой вот хит международный, скажем так, очень значимый, от которого пошла вот эта вот волна моды на именно испанский поп, испанский, ну, то есть вот ориентированный на вот эту вот латинскую, да, эту вот испанскую культуру, это была песня «Living a Vida Loca».

хотя тоже тут смесь языков, но вот от нее во многом пошло вот это вот увлечение испаноговорящей музыкальной культуры в нулевых годах, да и даже там сейчас, когда там песня Диспозита вышла, условно говоря. Вот это все пошло, на самом деле, от нее. До этого такого масштабного характера это не имело. Ну и, соответственно, испанцы, конечно же, они на этой почве свою поп-музыку продвинули. На этом на Испании мы закончим и идем дальше. А дальше у нас идет страна Швеция. Ну, на самом деле, она идет из Швеции, и Скандинавия. Здесь тоже поговорим поподробнее. Вообще, скандинавские страны, они отличались такой особенной формулой музыкальных групп. То есть всегда можно было как-то их поделить на две части. То есть это группа, грубо говоря, на экспорт. А почему Швецию я отдельно выделил, да, здесь важно сказать, потому что Швеция – это просто самый яркий пример. То есть это группы на экспорт по всем поп-стандартам Европы. Ну, Абба.

классический пример. То есть это группа для Евровидения, для платиновых трижды, четырежды альбомов, международные хиты, они швецы, вот какие они молодцы. А были группы, притом в довольно большом количестве, которые не были как бы рассчитаны на международную популярность, они были такие местечковые, с какими-то, не то что самобытными, потому что там самобытность, она началась вот чуть-чуть попозже, мы об этом поговорим, а с какими-то такими, скажем, скандинавским взглядом, что ли, да, то есть это не совсем то, как французы или итальянцы, да, с какой-то своей такой культурной особенностью. Здесь скорее было такое что-то утонченное, нежное, северное, да, ну, то есть, например, группа Leather Nun.

такой хороший пример. И, соответственно, все остальные страны Скандинавии, они примерно по такому же принципу делили группы, да, то есть часть групп была всем известна, но такое максимально что-то неинтересное, что-то вот шаблонное, шлягерное именно в плохом смысле этого слова. Чисто под заказ современной музыкальной моды. А что-то делали, скажем так, для души. Да, то есть, как вот дизайнер, да, они там, или там сценаристы что-то пишут для денег, что-то для души. Вот скандинавские страны, на самом деле, примерно вот в таком диапазоне держались, где-то до 90-х годов, а в 90-х годах что произошло? Вторая волна black metal, конечно, скандинавская волна. Тут у нас уже и норвежцы, и шведы, и финны, датчане, тут все просто подключились, погнали играть. И тут пошли вот эти black metal, скандинавские metal, там, викинг, кор какой-то там, то есть вот, там, вот это все прям валилось. И во многом сейчас именно с этим ассоциируются скандинавские страны, именно с такой музыкой. Можно сказать, что она такая у них стала практически национальная на самом деле, потому что они в этом абсолютно хороши, все у них получается замечательно. Как мне кажется, именно если там вот до этого времени было четкое разделение на экспорт и на внутреннего потребителя, на, скажем так, такую внутреннюю душевную такую составляющую там финских каких-то меломанов или даже международных, которые любят эту экзотику откапывать из стран скандинавских. Вот после такой скандинавской волны black metal эти группы уже совмещали. То есть они были одновременно довольно массовые в большей или в меньшей степени. Ну, рассчитанный на, понятное дело, определенного слушателя, да, на любителей металла всех сортов. Но одновременно там были и очень интересные какие-то проекты в плане, скажем так, такой изюминки, да. И они же стали законодателями мод в этом жанре абсолютными. И, скажем так, просто логически пришли вот к такой точке. Хотя, опять же, если брать жанры другие, то здесь ситуация зеркально повторяется с тем, что было тогда. Авичи, электронщик, он вот из Швеции, и можно вспомнить, если подумать, кого-нибудь такого более интересного, но, к сожалению, сейчас мне никто в голову не лезет, да, из таких утонченных северных музыкантов Скандинавии, кто и сейчас что-то выпускает. Так что вот самобытность Швеции, она и скандинавских стран, да, мы помним, что мы как-то их объединили, она вот именно в этом. Теперь переходим к Западной Европе, ко всем остальным странам, там Бельгия, Голландия, Румыния и так далее. Здесь коротко, там были шикарные группы. Это, в принципе, музыкальная периферия, уже гораздо больше, чем Швеция. То есть там уже выстрелы, скажем, на мировую сцену очень редкие. Есть уйма достойных коллективов, там, например, швейцарцы Young Gods.

например, румынская техно, про которую мы с вами уже там несколько выпусков говорили. Из Исландии есть группы, из Бельгии, ну, тоже Пластик Бернард, который у нас играл. Периодически что-то бывает, да, но в целом, скажем так, довольно периферийная музыка. Кто-то вбивается в люди, много чего интересного там есть, если порыть, но это не, скажем так, не музыка первой волны, вот первого и второго эшелона, это уже периферия. И на самом деле периферия примерно такая же, как, скажем, Азия, например, именно в музыкальном плане. Не такая экзотика, как многие страны, но, тем не менее, периферия. Здесь довольно быстро, потому что, опять же, во-первых, нас немножечко поджимает хронометраж, а во-вторых, потому что то есть здесь нужно останавливаться на каждом коллективе поподробнее. Но все эти страны, в принципе, можно объединить в страны, которые в полной мере не смогли стать каким-то центром притяжения музыкального, в отличие от всех стран, что мы называли до этого. Теперь переходим в Восточную Европу. Тут у нас, соответственно, ситуация следующая. Также мы об этом говорили в выпуске, кажется, про конец 80-х годов, что до какого-то момента абсолютно никому эта Восточная Европа была не нужна. Мало что там было интересного. В основном играли какие-то постпанки, либо там очень много было кавер-бендов. Пытались кто-то делать что-то свое, но получалось все это дело с переменным успехом. Потом Восточную Европу открыли после падения, значит, социалистических режимов. К ней был большой интерес рекорд-лейблов, от продюсеров и так далее. Самое известное, это не то, что известно, вот культовая, скажем так, культовая группа, культовая композиция. Это группа Лайбах и их известнейший кавер на немецком языке на песню Life is Life группы Opus. Звучит он вот так.

целом, что здесь можно сказать? То есть, так как страны были в Варшавском договоре, в определенной степени были они ограничены от новейших веяний европейской и американской музыки, но ближе, чем Советский Союз, например, да, то есть, что позволяло им тоньше чувствовать какие-то музыкальные перемены, как бы обыгрывать музыкантские инновации Западной Европы, даже, наверное, позволяло своих каких-то более интересных музыкантов создавать, вот именно самобытных, я имею в виду, там тоже дисциплины кичме, о котором мы говорили. Это все было, естественно, да, но было и скука, и там какая-то абсолютная вторичность, третичность и уныние. Здесь, наверное, отчасти можно их отправить вот в, тоже в периферию, но периферию, скажем так, вот чуть дальше от стран Западной Европы, которым мы не назвали, и чуть ближе к странам Азии. То есть это такая периферия второй волны. Хотя на самом деле, запишите эти слова себе, думаю, что в ближайшие лет 10-15 вот в Восточной Европе, ну, будет просто музыкальный ренессанс, потому что очень многие коллективы, очень многие страны, люди в них нащупали вот эту вот фишечку музыкальной индустрии своих государств, да, своих территорий, и теперь они уже с помощью средств массовой информации могут более успешно себя позиционировать, продавать и так далее. То есть я думаю, что какое-то новое веяние музыкальное, какой-то субжанр 100% в Восточной Европе, ну, я имею в виду не просто субжанр, а такой мировой субжанр, он в ближайшее время в Восточной Европе родится и перенесет их, скажем так, поближе к Западной Европе в плане музыкального влияния. И последний у нас сегодня по списку, но не по значению, это Советский Союз. Та страна, с которой я хотел сравнить Испанию, да, то есть вот показать, что вроде как две диктатуры, но разные музыкальные судьбы. Понятное дело, что говорить там о русском роке, о русском рэпе, о том, почему все так плохо было и есть на самом деле, при том, что там культурный потенциал, он очень богатый, да, и талантливых людей у нас вроде немало, но вот как-то все вот мы не туда. Тема большая на самом деле, я вам сейчас попробую так немножечко в исторический аспект культурный посвятить вас, да, а рассказать, как это вижу я, ну, понятное дело, что это будет заголи по заголям, естественно, но какое-то понимание, думаю, сегодня я вам дам, по крайней мере, до того, как какой-то вот полноценный выпуск или какой-то текст, труд, да, по этой теме, с моей позицией по поводу того, что вообще там с русской музыкой происходит, что происходило с советской, на самом деле происходит во всем СНГ, что там вообще творится, ну, он будет позже. Но сегодня мы попробуем найти хотя бы причины того, откуда это пошло. Все вы слышали, наверное, такое слово «стиляги». Да, это вот и фильм был «Стиляги», ходили в красном, что-то танцевали под джаз, там что-то все у них там замечательно. Еще «стиляг» называли «Папина победа», была такая машина «Победа». А стиляги, они типа брали у своего отца эту машину и там кадрили девушек, там, с ними танцевали, пользовались благами привилегированного класса в бесклассовом обществе. Как-то вот у них получилось, интересно. Стиляги – это золотая молодежь 50-х годов. Дети высокочинных людей, да, партноменклатуры, академики, инженеры, там, архитекторы и так далее. Все коммунили, ну, все при деньгах. Все при связях, все с определенными выходами, значит, на Америку, на Европу. И вот эти вот ребята, они так же, как рок-н-ролльщики, помните, мы об этом говорили, хотели отделить себя от родителей. Только стиляги хотели сделать это и от родителей, и вообще от всего советского общества. Делали они это также с помощью потребления. Вот эти вот замечательные господа, они ввозили в Советский Союз западную культуру путем ее копирования. А при том копирование, знаете, вот кто что слышал? Был популярен джаз, потому что там джаз как-то был завезен вот, значит, в СССР, был популярен у них свинг, одевались они там соответствующие, все это слушали, подражали там американским кумирам, вот как в журнале увидели, так оделись, что смогли достать, опять же, фарцовка и так далее, все это было. Тут важно нам не то, как они это доставали, а то, что все здесь было основано на вот таком бездумном копировании, то есть они видели картинку как там и хотели быть такими же. Ничего не производя. То есть, чтобы вы поняли, допустим, стиляги сами не писали песен. Не было групп стиляжных, а там рок-н-ролльных, джазовых и так далее. Не писали музыку, ничего. То есть, это уже начали делать чуть позже, когда у нас ребята начали активно, ну, типа там «Машина времени», начали активно осваивать наследие хипарей и «Лето любви». Вот тогда уже пошли свои песни и каверы, значит, хотя бы каверы, да, на песни, скажем так, иностранные.
Тут вообще ничего, только танцуем, развлекаемся, веселимся, вообще никакого созидания, даже копирования нет. И надо понимать, что несмотря на то, что не было никакого созидания, вот они как бы золотая молодежь, да, и они были культурным ориентиром для золотой молодежи следующего поколения, которая вроде как и начала уже создавать, но ориентируясь на них, убеждалась, скажем так, ну как я это вижу, убеждалась в ужасе советской культуры и не хотела иметь с ней ничего общего. А советская культура, в свою очередь, она пыталась создаться с нуля. Да? То есть, условно говоря, были забыты почти все музыкальные традиции там, Российской империи, потому что это империалисты, тюрьма народов, просто там только людей резали и насиловали, как вообще можно жить, и музыка там такая же. Мы создадим свою музыку, советскую музыку. И вот только-только там появилась вот эта вот советская эстрада, а надо сказать, что советская эстрада там где-то 50-х годов, 60-х годов, ну где-то вот до Аллы Пугачевой на самом деле, она была вообще очень высокого уровня, да, ну там понятно, что можно там смеяться над Кобзонами, над вторым Лещенко и так далее, вот это все, конечно, можно смеяться, да, но были там и был тот же Хиль, да, то есть были там интересные люди с поставленным вокалом, с какой-то вот такой фишечкой советского, значит, эстрадного пения, который также можно отличить. А вот новое поколение молодежи, которое позже уже, вот даже эти стиляги, чуть позже люди стали законодателями моды, в первую очередь музыкальной, мы сейчас о музыке говорим, они решили от всего этого советского полностью отказаться, соответственно, от наследия Российской империи и углубиться в копирование американской и европейской музыки. А так как они же полностью не были в этом поле того, какая там была музыка, это все копирование, оно происходило как бы вот по-своему, то есть через какую-то, ну, вот эту призму. Вот в пионерском лагере, да, в женском душе делали такие вот дырочки, куда все могли типа подсматривать. Вот наши советские стиляги и позже уже рокеры, они вот именно что подсматривали на европейскую культуру, что-то там записывали и делали на свой лад. Они там не гнушались просто все, что вы знаете, там воровством песен, воровством стилей в полном объеме. Потому что для них их культура, советские, скажем так, наработки, они были ущербны по определению. А там было хорошо, по определению. Соответственно, зачем вообще как-то что-то смешивать, если можно просто оттуда, значит, брать и все. Тем более, что, ну, как бы, people-то не знает, пластинки стоили дорого. Чтобы узнать, какая музыка на Западе, ну, нужно, во-первых, было узнать, где их купить, а во-вторых, иметь деньги, чтобы их купить. Соответственно, не каждый мог это сделать. А те, кто мог, они, соответственно, ну занимались там тем, чем занимались. И вот мне кажется, что вот такой отказ от культуры в целом, его последствия мы до сих пор разгребаем. Потому что понятное дело, что там были и в Советском Союзе там замечательные группы, типа там коллектива из города Харьков под названием «Коллежский асессор».

0: То есть были коллективы такие очень самобытные. Был какой-то даже исполнитель в Туве, как тувинец какой-то, он там пел вот свои вот эти вот горловые песни. Там был востребован на этническом рынке, сейчас не помню, как его зовут. То есть вот что-то тут, здесь, там, опять же, что-то появлялось самобытное. Но корневая основа культуры, которая у нас как-то вот долгое время была еще и ограничена на вход, потому что ты не мог себе купить барабаны, гитару, порог вхождения был высокий, именно социально и финансово. И вот эти люди, которые это декларировали, они имели следующее понимание музыки. И вот это вот понимание музыки с полным отказом от собственной, значит, самобытности, что мы будем вторыми Битлз, если там в Советской России это, конечно, проканает, то вот в Европе нет, потому что зачем им вторые Битлз, есть первое. Ребят, до свидания. Вот эта вот ошибка, бездумное копирование в угоду своему представлению о моде, без какого-то анализа, без добавления своего, оно нас привело в ту яму, в которой мы находимся, когда у нас по факту самобытных коллективов, вот, ну, действительно самобытных, даже вот не берем какое-то снобистское понимание слова «самобытный», интересных коллективов, не похожих на другие, по пальцам пересчитать. Вы включаете наше радио, там звучит все одинаково. Вы включаете, я не знаю, рэп-подборки русского рэпа, один и тот же трек играет на самом деле. Исполнители с интересным там флоу, с интересным исполнением, с интересным видением, их единицы. И это очень печально. А на сегодня у нас все. Вот на такой вот грустной ноте мы с вами закончим. Надеюсь, что ждет нас светлое будущее на музыкальном поприще. Потому что вот 10-е года дали нам шанс на то, что все-таки какой-то ренессанс музыки в нашей стране произойдет. Произойдет в ближайшее время в лучшую сторону. Я очень на это надеюсь. Буду держать вас в курсе по мере возможности. С вами был Анатолий Рыльсков. Еще услышимся.
1: Добрый день, меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо. Всем привет, я Лиза Монеточка.
2: А я Витя Исаев. Это подкаст «Радио Монеточка», который мы делаем вместе со студией «Либо-либо».
1: В этом подкасте мы отвечаем на вопросы детей и подростков обо всем на свете. Если вы тоже хотите задать вопрос, присылайте его к нам в Telegram-бот. Ссылка будет в описании.
3: Пока!
1: Привет! Это приветствие!
2: Лиз, о чем будем говорить с тобой сегодня?
1: Я хочу говорить сегодня про творчество. Не как про нашу работу, про то, как правильно или неправильно, а про то, как это влияет на нас с тобой и как это влияет на наших слушателей, которые тоже этим занимаются. Пишут песни, занимаются танцами, сочиняют стихи, выкладывают видео в YouTube.
2: На самом деле это чуть ли не важнее всех остальных разговоров.
1: Ну что ж, Вить, ты готов уже наконец-то выслушать наших прекрасных слушателей?
2: Я готов, давай сюда руку.
1: Призываем.
2: Раз, два, три.
1: Малыш, звони.
4: Привет, Лиза. Меня зовут Катя. Мне 15 лет. И я проживаю в городе Фастов. Ну, он находится в Украине. У меня такой вопрос. Как побороть страх сцены?
1: Катя, привет.
5: Здрасте.
1: А расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в связи с чем ты уже выходишь на сцену?
5: Ну, я вообще занимаюсь тем, что я пишу стихи. Ну и, понятно, хочется чуть-чуть продвигать это творчество. И было пару раз, что я уже выходила на сцену со своими стихами, да. Но все равно это сложно и очень страшно.
1: Слушай, классно. Ты, наверное, в школе выступала или где-то еще?
5: Я, да, в школе выступала. Это был ужас, потому что у нас был типа конкурс талантов, и мы выступали не на сцене, а мы выступали в коридоре просто.
1: Ты переволновалась, да?
5: Да, было дело.
1: Но то, что ты все равно все выдержала, несмотря на волнение, выстояла и прочитала свое стихотворение, это уже очень круто, потому что я по секрету однажды эти чувства преодолеть не смогла, и очень стыдно рассказывать эту историю. Знаешь, я была чуть-чуть постарше, чем ты, мне было, наверное, лет 17, и я тогда только начинала писать свои песни и подтвердила участие на одном выступлении. И я так переволновалась, что я просто сказала: «Простите, я заболела». И получается, что я потеряла какие-то деньги, которые я могла заработать. Я, в конце концов, подвела людей, и мне до сих пор за это очень-очень стыдно, ну, потому что это совсем не взрослый поступок. И, честно, до конца понять, как справиться с волнением перед сценой, я так и не смогла, и я до сих пор каждый раз испытываю эти чувства. Единственное, что из-за того, что я это часто испытываю, я уже понимаю, что мне нужно это просто перетерпеть и переждать, и на сцене уже у меня есть какие-то способы расслабиться. Знаешь, кстати говоря, где меня этому научили? В актерской такой школе, когда я готовилась к съемкам в фильме, есть очень много классных актерских упражнений именно на расслабление своего тела. То есть мне кажется, бороться с таким стрессом лучше именно на физическом уровне. Например, я, кстати, никогда не пробовала, так не знаю, работает он или нет. Если ты волнуешься, нужно сжать каждую мышцу в своем теле. Каждый палец, спину, шею, все-все-все. Как бы сконцентрировать это напряжение, усилить его и расслабиться. И это как будто бы тебе должно помочь. Но я не знаю.
2: Кать, а что ты чувствуешь, когда вот тебе нужно выходить на сцену?
5: Ну, переживание — это в основном то, что сейчас ничего не получится, сейчас опять что-то слетит, что-то будет не то, что-то не то скажу. Но вот это постоянно руки очень дрожат, ну, тремор, ну, что-то такое.
2: Я вспоминаю своего друга, одного прекрасного, Витю.
1: Я знаю этого друга, это один из самых замечательных барабанщиков.
2: Да, Витя до сих пор испытывает, как я забыл, как это называется, синдром. Ну, в общем, ему нужно ходить в туалет каждый раз перед выступлением.
1: Это я! Это я! И это знают все, кто со мной работает. Чем ближе к выступлению, тем более часто надо бегать в туалет. И ты уже знаешь, что ты ничего из себя не выдавишь. Это просто психическое. Но все равно ты идешь туда.
2: Я когда учился в училище, в музыкальном, мои преподаватели как-то раз решили взять меня на работу с собой. А это были три взрослых мужика, ну, моего нынешнего возраста.
1: Пенсионного.
2: Да, так скажем, предпенсионного, прошу. И я должен был заменить их басиста. И не было никаких нот, это была джазовая как бы школа, я должен был играть на слух. Я не знал большинство вообще композиций, и, честно сказать, я подбирал их во время выступления. Ну, то есть мы
1: Похоже на страшный сон.
2: Это был страшный сон. И после этого у меня случались еще выступления, к которым я был тоже иногда не готов.
1: Надеюсь, это не наше с тобой выступление.
2: Это в основном наше с тобой. Да нет, я шучу. И худшее, что может быть, это отсутствие просто реакции в зале. Просто зрители не понимают, что происходит, и на этом твой позор кончается.
1: Реально, когда ты выходишь на сцену, забываешь слова, не включается микрофон, когда ты не смешно пошутила, и ты так это готовила, ты реально. Еще когда в самолете летела на этот концерт, ты уже придумала эту шутку.
2: Эту несмешную шутку.
1: И ты с таким гордым видом, и не засмеялся никто, и даже твои музыканты, типа, ну все, ты уже думаешь, все, конец карьеры. И просто ты реально привыкаешь к этому чувству стыда, и потом перестаешь бояться это испытывать. Я думаю, что ни один, даже самый профессиональный, талантливый и находчивый артист никогда от этого не избавится, потому что мы все равно все когда-то сталкиваемся с этим кринжом.
2: Да, в лучшем случае ты просто можешь посмеяться на сцене, просто быть искренним. Ты можешь сказать, что «Ой, я что-то волнуюсь, а зрители тебя поддержат».
1: Вот, кстати, простите, я все со своими буду актерскими советами. Мы просто актеров этому очень много учат, это основная часть их профессии.
2: А ты актер?
1: В некотором роде. Если вы приходите на любое собеседование, на любой концерт, или, как я, начинаете подкаст и испытываете волнение, самое худшее, что вы можете делать, его внутри копить и таить, потому что это все равно все услышит, у вас будет заикание, дрожание голоса, потение, краснение, бледнение, посинение иногда даже, и падание в обморок. И самое лучшее, что вы можете для себя сделать в эту секунду, сделать это тайное, стыдное чувство явным и сказать об этом всем: «Ребята, это мое вообще первое в жизни деловые переговоры, я вообще немножечко так переживаю, если что, говорите». Фух, и все, все выдохнули, все, потому что, знаешь, все в этот момент это испытывают. И даже зрители этого конкурса, которые смотрят и слушают твой стих в зале, тоже испытывают это волнение, и оно напряжение всех задевает. И как здорово быть тем человеком, который всем помогает выдохнуть. В общем, как всегда, я думаю, главное, не стройте себя какого-то великолепного, самого сильного и смелого человека, потому что никто из нас не такой. И как здорово этого не стесняться.
2: Может быть, ты что-нибудь нам прочитаешь?
1: О, это было бы очень круто, если ты не стесняешься.
5: Ну, да, я могу.
1: Ура!
5: Допустим, первое, что я написала, ну, пару лет назад где-то, у него нет названия там, ну, «Твои глаза, мои глаза», я пока еще не определилась. «Твои глаза прекрасней всех, я в них влюбился не случайно. Увидеть сильно их хочу, и встречу жду очень отчаянно. Тебя обнять, прижать к груди, сейчас об этом лишь мечтаю. Твои глаза прекрасней всех, и я об этом точно знаю». Вот так.
1: Слушай, первое, что я бы хотела отметить, это ритм. Прекрасно выстроено, рифмы. Есть все, что надо для того, чтобы, знаешь, вообще задрать нос и с гордо поднятой головой выходить на сцену как королева, принцесса и победительница всех конкурсов талантов на свете. Очень круто. Спасибо тебе большое.
5: Спасибо. Вам тоже.
2: Было так смешно, конечно. Это первый тур наш. Помнишь его?
1: В первом туре у меня не получалось справляться со страхом. Скажу честно, я использовала какие-то не самые безопасные вообще методы для этого. И хватило меня ненадолго. И...
2: Ну, ты долго держалась. 21 концерт ты выдержала из 25.
1: А на последних концертах голос сорвался, потому что я пыталась за счет увеселения, радости, каких-то шампанских напитков просто избавиться от этого волнения. И это казался отвратительный способ. Я с тех пор никогда этого не повторяла больше вообще, потому что это потом дает тебе обратный эффект. На сцене ты чувствуешь себя легко, спокойно, а потом ты смотришь видео и понимаешь, что ты была совсем не такой королевой, принцессой, как ты думаешь. Конечно, я не падала, там ничего не, такого не настолько, как бы, но какой-то седативный эффект все равно. И это не только шампанское, это еще какая-нибудь просто валерьянка. Я считаю, что все это одинаково плохо влияет. И мне кажется, на сцену нужно выходить как можно более чистым.
3: Привет, Лиза. Меня зовут Рома. Я из Казахстана. Сейчас проживаю в городе Астана. А вопрос у меня следующий. Как ты пишешь тексты к своим песням, поскольку они получаются всегда такими душевными и, в принципе, очень актуальными?
1: Привет, Рома.
3: Здравствуйте.
1: Слушай, как мне приятно, во-первых, это слышать. Спасибо тебе большое. Конечно, у меня всегда на первом месте стихи, текст, смысл, и уже потом все остальное. И по секрету, я вообще последнее время практически не занимаюсь музыкой, все это перешло на Витю, потому что я просто разленилась. Ну, если честно, я в основном подбираю все в реальном как бы мире. И считаю, что вот эти все золотые сокровища, самые гениальные мысли, самые классные образы, они растворены здесь, в нашей повседневной жизни. И их не надо искать в каких-то умных книжках или где-то там во сне. Это точно не что-то высокопарное, далекое. Но я предпочитаю буквально подслушивать разговоры людей. Когда я пишу альбом, я превращаюсь в крипового типа, типуху криповую, которая просто везде берет с собой блокнотик, садится рядом в автобусе, знаешь, спиной вот так вот к людям и просто слушает, о чем они говорят, какие-то меткие, смешные, колкие фразы или нелепые. Также я могу в кино услышать какую-то интересную фразу, особенно если это хорошее кино, или тем более документальное хорошее кино. Обязательно беру с собой тетрадочку, ручку или просто заметки в телефоне. И даже у меня в диктофоне на телефоне есть несколько записей разговоров просто из реальной жизни. Когда мне нужно какое-то вдохновение, и я вижу, начинается спор. Я просто тихонечко включаю телефон. Я это никому потом не показываю, никуда не передаю, но могу реально из этого потом сплетать свои песни.
2: Можешь привести пример какой-нибудь, как что-то пошло в песню?
1: Ну, первое, что приходит в голову, это песня Гоша Рубчинский, которая была, ну, реально сделана просто из разговора в маршрутке, когда я ехала в школу. Я училась очень далеко от дома. 1.5 часа надо было ехать на маршрутке. И я подслушала вот этот разговор, где они обсуждали, что за одежда, почему так дорого. У меня, у дедушки в комоде, в чулане лежит такие же вещи. Еще и в 100 раз...

0: И все, я это как-то себе подметила, в телефончике записала какие-то фразочки. Пришла в школу, и мы с одноклассниками уже это разогнали на задней парте. Песня каждый раз началась с того, что я увидела на стене в каком-то московском баре. Ведь ты не помнишь, что это был за бар? Сосна и липа.
1: Да, сосна и липа.
0: Там на стене просто, ну, маркером кто-то написал, типа того, что я бы там, да-да-да, если бы мне платили по одному рублю каждый раз, та-та-та. И я такая, да, оу, oh, yes.
2: Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы выживала, ползлеталась, я бы стала самой бедной.
1: Я даже помню, как ты на лестнице там тусила и писала песню.
0: Ну да, у меня такая техника, но знаю, что она подходит не всем. Слушай, ты так профессионально говоришь, у тебя такой хороший звук. Мне кажется, что ты точно уже пишешь свои песни.
3: Большое спасибо, но на самом деле я не пишу песни, я просто учился ораторскому искусству и иногда веду линейки в школе. И у меня есть к тебе еще один вопрос. Мне очень интересно, как долго ты пишешь свои песни? Получаются ли они у тебя быстро или затягиваются на несколько месяцев?
0: Всегда по-разному. Есть такое популярное мнение, которое, в общем-то, в итоге правдивое, о том, что самые лучшие песни пишутся за 5 секунд. Ты просто едва успеваешь шевелить ручкой за этим потоком, и песня у тебя готова буквально за несколько минут, и это действительно, ну, на практике чаще всего так. То есть песня каждый раз была написана за один вечер, за там 40-50 минут, просто, знаешь, потому что между этим надо было заварить чай, надо было ответить на смс-ку. Но бывает, конечно, не так. Например, песня «Гори» очень долго ждала своего момента, и я ее писала в общей сложности года 3.
2: И свет погас, и гром готов, и мне клауд грустно. В стране есенинских стихов закончилось искусство.
0: Очень часто у меня бывает такое, что появляется сначала куплет, и он реально там 6-7 лет ждет своего припева. Или наоборот, припев ждет своего куплета. Это очень распространенная ситуация. Но на практике, когда вот так уже в тяготу, у меня это означает, что песня будет так себе, скорее всего.
3: Спасибо за ответ.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо тебе.
0: Я, конечно, много знаю про твой творческий процесс, потому что наблюдаю за ним просто ежедневно. Но на самом деле не так-то много я знаю о том, как это у тебя внутри происходит. Расскажи, у тебя похожий на мой вообще подход?
1: Абсолютно. Ты можешь написать куплет, и это может лежать у тебя несколько лет. А потом ты найдешь какой-нибудь припев, и все сложится.
0: Но я просто всегда тебя воспринимала как автора, и в музыке, там, и в своих текстах, больше основывающегося на чувствах, эмоциях. И мне всегда казалось, что я такая, знаешь, холодная, ледяная, снежная королева, которая играет в шахматы, играет в игры в бисер вот эти. А ты такой живой, понимаешь, с горячим сердцем такой автор.
1: Ну, могу сказать только одно, что взаимодействуя с тобой, у меня есть такая подсознательная цель сделать то, что ты делаешь, более эмоциональным.
0: Оживить,
1: да.
0: Согласна.
4: Привет, Монеточка. Я Нина. Мне 13 лет. Я из города Ростова-на-Дону. И моя проблема в том, что я очень стеснительный человек. И я мечтаю открыться миру, показать свое творчество. Буду безумно рада услышать свой голос и твой ответ на мой вопрос в твоем подкасте. Спасибо.
0: Нина, привет!
5: Здравствуйте!
0: Как я поняла, ты занимаешься творчеством. Расскажи об этом подробнее.
5: Я занимаюсь рисованием. Профессионально я им занимаюсь где-то с 10 лет. Ну, хожу в художественную академию, все дела. Также я, ну, хорошо плету украшения и хожу на робототехнику.
0: Может быть, ты хотела бы показать свои рисунки или что-нибудь такое?
5: Так, хорошо. Я могу сейчас показать свои рисунки.
0: Жалко, что слушатели нашего подкаста-то ведь не смогут увидеть твои классные рисунки. Просто у тебя действительно очень красивые картины.
5: Мне очень приятно это слышать от своего кумира.
1: Слушай, а можно тебя спросить, а что тебя останавливает обычно от того, чтобы делиться своими картинами с другими людьми?
5: Ну, критика, то, что они как-то не так посмотрят на меня, не поймут меня. Как-то посчитать странный.
1: У тебя были такие ситуации уже?
5: Да, было очень много. Примерно полгода назад я присутствовала в блокнот в школу, чтобы на большой перемене придумать новые идеи. И сидела, листала. И моя лучшая подруга попросила посмотреть. мои наброски, мои рисунки. Я, конечно, ей дала, потому что ей доверяю. Вот, но это увидел мой одноклассник. И он начал смеяться над этим, то есть спросил, что это за бред. Вот, и даже же вырвал эту страницу, ну, которую он увидел, и повесил на доску. Начал смеяться над этим.
0: Иногда себя ужасно ведут, конечно, подростки, и потом вырастают, и, мне кажется, всю жизнь об этом жалеют. Вы знаете, я вспомнила одну историю. Причем у меня таких историй очень мало, потому что среди всех моих знакомых, вот этих всех рэперов, которых чморили, унижали за их творчество, у меня достаточно легкий путь, и я очень быстро нашла свою аудиторию через интернет, и не было такого момента, где я упорно добиваюсь, годами не получая никакого фидбэка. Нет, и тем не менее я на всю жизнь запомнила одну неприятную ситуацию, когда я ходила на танцы, мне было, наверное, лет 12, и я тогда все время пела в школе, на танцах в этих кружках, у себя дома, в семье. Просто я была таким человеком, который ходит и постоянно... И я помню, как однажды одна девочка на танцах сказала: «Господи, Лиза, ты можешь уже перестать петь». И все вокруг девочки такие: «Да, наконец-то Аллилуйя. Кто-то это сказал». С тех пор я прекратила что-то напевать. Это для меня стало табу. Я быстро переучилась, несколько раз себя так одернула, типа: «Тихо, не надо ничего петь». И мне понадобилось действительно несколько лет для того, чтобы снова это начать делать. И получилось это все восстановить только когда я перешла в другую хорошую школу и прекратила заниматься в этом кружке танцевальном. И, конечно, мне кажется, очень важна аудитория и твои одноклассники. И это очень круто, когда учителя это понимают, не допускать. Главное, ну, не сдаваться, беречь внутри себя это творческое классное семечко маленькое, чтобы из него потом обязательно вырос прекрасный, красивый дуб. Цветочек. Или дуб, я не знаю. Может быть, ты что-то еще хотела у нас спросить? Какой-то у тебя вопросик созрел.
5: Ну, я бы хотела спросить, с чего начать вести свои социальные сети, ну, где я могу выкладывать свое творчество, с чего начать?
0: Я не СММщик, но мне кажется, что сейчас больше шансов получить популярность с нуля именно в ТикТоке. Просто потому, что там алгоритмы работают лучше именно для тех, кто с нуля начинает искать свою аудиторию.
1: А как бы ты ввела свой канал по рисованию в ТикТоке?
0: Ну, во-первых, я бы попробовала какое-то взаимодействие с подписчиками первыми, когда они появятся, какие-то интересные челленджи, или просто выкладывать свои работы, рассказывать. Но для этого нужна действительно определенная смелость, знаешь, такая немножечко безбашность.
1: И стараться, это уже другой разговор, но я могу посоветовать, что любые отзывы, они хороши в виде статистики. Например, попытаться прочитать между строк, когда ты будешь выкладывать что-то в ТикТоке, что нравится людям больше, что меньше нравится. И не обязательно делать всегда то, что им нравится, но просто знать эту информацию для себя и использовать ее для своих будущих каких-то работ.
0: А мой совет главный, наверное, вот именно такой. Это вообще касается всех, кто нас сейчас слышит. Те, кто делают аккаунт для какого-то бизнес-проекта, те, кто пытаются продвинуть свою музыку, свои картины, что угодно, в социальных сетях сейчас точно не время делать идеальный контент. Ребятуль, я знаю, какие творческие люди критичны, это просто ужас. До тех пор, пока они доведут свое произведение до совершенства, они уже состарятся, и уже мы с ними давно попрощаемся. Поэтому вместо того, чтобы делать идеальные видео, сделайте лучше плохие. Мы видели твои картины и знаем, что ты чисто технически не сможешь сделать ужасное, и получится что-то как минимум среднее, а скорее всего даже очень хорошее. Вот. Главное, ничего не бояться.
1: И вот не так. Останавливаться.
0: Да. До тех пор, пока тебе будет это нравиться.
1: 30.
0: И еще чуть-чуть. До тех пор, пока тебе будет это нравиться. И еще чуть-чуть, маленечко. Следующий наш звонок от Полины.
6: Мне 13 лет, я из города Запорожья. Это Украина. У меня есть такой вопросик, наверное, в сфере блогерства, потому что я развиваюсь в этой сфере, мне очень нравится снимать. И вот все было хорошо, но вот под последними тремя роликами у меня просто полив какого-то хейта. В общем-то, то, что я снимаю отстой, таких комментариев очень много.
7: Алло.
0: Полина!
7: Привет!
0: Мне кажется, что... Я не смотрела твои видео, но какие бы видео ты ни снимала, конечно, это пишут только очень странные люди, которые таким образом решают свои какие-то внутренние проблемы.
8: Да, я это понимаю, то, что я не должна обращать внимание на это все, но все равно как-то немножечко это задевает.
1: Это вообще сильно на тебя влияет? Что ты чувствуешь от таких комментариев вообще?
8: Один день я могу сидеть просто снимать там в день по 2-3 ролика, а второй день я просто сижу, читаю эти комментарии, все, больше никогда снимать видео не буду. Ну, да. У меня ужасные...
0: Господи, как же жизненно! И Витя свидетели этого. Но, может быть, ты найдешь какие-то способы не допускать это вглубь себя? И скажу тебе, может быть, в помощь, я обойдусь без фамилий, без конкретных имен, но вот все... Знаешь, люди 30-40 лет на сцене, у них там залы на 10, 20, 30 тысяч человек. И представь себе, они заходят в Инстаграм, в комментарии под своими фотографиями, они смотрят плохой комментарий, переходят на страницу этого человека, смотрят, в какой он учится школе, сколько ему лет, и разозленные на него ходят весь день. Ну, то есть...
8: Это очень странно.
0: С этим действительно сталкиваются все, и это не говорит... Ну, вот с тем, что это людей касается. И людям это причиняет боль, несмотря на то,

0: Я помню его тон. Знаете, мне в голове представился его голос такой. Ну да, конечно, та-та-та-та-та. Ну, мы уже видели такие истории. Ну, где они, кто? Меня раньше все время сравнивали, ведь... Олег Рыбы, помнишь?
1: Да.
0: Был какой-то блатной такой чувак на гитаре. Олег Рыбы или Рыба.
1: Это не Рыба Амура, альбом у него был, а он был Олег какой-то, типа...
0: В общем, мне его все говорили. Вот это ты... Ну, это понятно, это второй Олег. Это вторые Рыбы Амура. И где они будут через полгода?

0: И я, ну, просто рыдала, просто взахлеб, как будто бы меня, знаете, во втором-первом классе бросил мальчик, которого я влюбилась, и я просто опозорилась перед всеми. Это был ужас, потому что до этого я убеждена была, что меня все на свете любят, и мои песни, они, может быть, не такие гениальные, но они точно не способны вызвать негатив. Оказалось, что способны. Это было жестко. Но с каждым разом все легче. Нужно просто понять, готова ли ты с этим дальше жить и, как, например, как я, просто не читать. Вот я знаю, что есть такие социальные сети, где точно будет жесткий негатив. Я ни за что в жизни не прочитаю. Если ты готова сквозь это проходить, мы тебя всегда будем поддерживать. И вообще адекватная сторона интернета. Мы все альтушки. Мы с тобой.
1: Вообще,
2: спасибо большое.
1: Относись как к статистике к этому к всему. Мне кажется,
2: да.
1: Это объективный подход.
2: Я еще хотела сказать насчет того, что Лиза сказала, то, что не нужно думать о будущем, нужно проживать моменты, которые сейчас. Я с этим полностью согласна, то, что жизнь не завтра, она не вчера, то есть не через год, не через полгода. То есть вот сейчас я сижу с вами, общаюсь, я проживаю эмоции, я радуюсь, я общаюсь, и это нужно ценить, вот и все. А то, что
0: ну,
2: вот
0: конечно.
2: Это... Да, и то, что вы записали, где вы будете через год, какая разница, где вы будете через год, об этом вы думаете, вот и все.
0: Ну вот, Полина, мы так, значит, подытожим, что говорят крысы за спиной.
2: За спиной у кисы.
1: Мяу.
0: Вить, слушай, что же ты им всем говоришь про эту статистику? Я вот здесь не совсем...
1: Так ты что же самое сказала?
0: Ну, я считаю, Вить... Если эти прекрасные малыши, юные, вдохновленные, начнут тем, чтобы собирать статистику, изменения вот этих педофилов и маньяков и просто нездоровых людей в интернете...
1: Кто же этим будет заниматься?
0: Это им не сильно поможет, понимаешь? И это в любом случае будет сложно. И знаешь, я еще так думаю, вот честно... Вот я сколько эту критику не слушаю, не воспринимаю, мне никогда никто не сказал чего-то того, что я сама про себя не знаю. И никогда не получилось у меня хорошей песни, один раз получилось только, когда Дмитрий Быков сказал в своем интервью: «Лиза Монеточка, конечно, такая сякая, но у нее суховат язык». Язык у нее суховатый.
1: А он откуда знает?
0: И в этот момент я не разозлилась, не расстроилась, а я решила: ах так, Дмитрий Быков, я сейчас тебе докажу обратное. И я просто на этой волне, на этих эмоциях реально писала раскраски для взрослых, постоянно держа в голове его мысль.
1: Так в какой-то мере именно подошла к этому как статистике.
0: Видно. Ставьте нам, пожалуйста, лайки везде, где это возможно. Пишите нам комментарии, посоветуйте нам что-нибудь. Нам очень интересно сделать этот формат для вас наиболее классным, чтобы вы могли под него кататься на велосипеде, засыпать, просыпаться, чистить зубы, внимательно слушать или включать на фон. Скажите, чего вам не хватило, чего вам надо?
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров. С вами была Лиза Монеточка
1: и Витя Монеточка.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.
4: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее.

майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Веду мимо кафе, там сидит какой-то мой знакомый, а с ним какой-то незнакомый. И этот незнакомый говорит: «И что это такое? Это ты делаешь фестиваль?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Я такого, я ничего-то не знаю». И потом что-то я говорю: «Ну, слушай, мы тут как бы эстетская музыка». Он говорит: «Я, говорит, эстет. Я вот на Виленскую ходил на лекции. Вот Виленскую знаю, а Чинджовер в душе не был».
2: Антивоенная музыка.
3: Антивоенная музыка.
4: Идет армия, рвет нас.
2: Антивоенная музыка.
5: Не помеха, четыре стены.
3: Антивоенная музыка.
5: Спит большая страна.
2: Антивоенная. Антивоенная музыка.
3: Антивоенная музыка.
6: Привет, Виленская!
7: Здравствуй, Максим Заговор. А что это за приветствие такое у тебя сегодня? Веселое.
6: А вот, да, хочется фамильярничать. В общем, это Максим Заговор, Анна Виленская, подкаст правозащитного проекта «Первый отдел. Антивоенная музыка». Юбилейный 20-й выпуск, между прочим.
7: Ну, это просто невероятно. Целых 20 выпусков позади. Вот это да.
6: Один еще впереди. Я начну с альтернативной истории. В июне 2022 года в России мог, я бы сказал, должен был состояться лучший музыкальный фестиваль в истории страны. Вот просто представьте. Ник Кейв и рядом Айгел. Незапрещенная, блестящая группа на пике формы. Дикий рэпер Слоу Тай и рядом Оксимирон. Там батя всех хипстеров Мак Де Марко и просто отцы наши, Аукцион, Вежливый отказ. Самые яркие на тот момент молодые группы планеты Black Country New Road, Squid, а рядом с ними, опять же, наши Кедр Ливанский, Интурист, краснознаменная дивизия имени моей бабушки. И, в общем, еще десятки их и наших артистов. Я, конечно, сейчас говорю о фестивале «Боль», который, ну и до ковида-то установил новую планку для российских фестивалей, а в 2022 году, после эпидемии, должен был, без всякого преувеличения, вот стать абсолютно историческим событием. Мне кажется, что его вспоминали бы, уверен, больше, чем каких-нибудь монстров рока. Вот это вот, когда в Советский Союз в 91-м году приехали Металлика и AC/DC. Больше Продиджи на Красной площади. Просто потому, что это другое. Это как бы другой подход. Мне кажется, ну как бы не нужно большого ума, чтобы за большие деньги привести самых дорогих артистов в мире на Красную площадь. А у «Боли» был другой подход. Там это был единый котел, в котором варились и иностранные музыканты, и российские. И я помню, в 19-м году, когда приезжала группа там Fontaines DC, которая сейчас стадионы собирает, но она была не хедлайнером, хедлайнером была группа Ice Peak, и так далее, и так далее. То есть это, ну, как бы, вот все вместе, все рядом, и такое абсолютное доказательство развития новой российской сцены, которая смотрит на западных звезд не снизу вверх, не на разогреве поиграть, а вот прям работает с ними наравне. Короче, невероятный котел энергии, музыки, атмосферы, но мы же говорим про 22-й год, а 24 февраля мы все проснулись в другой жизни. И в этой жизни такой фестиваль, такая боль, такой фестиваль, открытый миру, но при этом не заискивающий ни перед кем, он оказался невозможен. А главный идеолог «Боли», человек, который придумал этот фестиваль, Степан Казарьян, вскоре уехал из страны, осел в Сербии и тут же придумал фестиваль в Белграде. Этот фестиваль называется «Changeover». И в 24-м году, с 9 по 12 октября, он пройдет уже в третий раз. Мы позвали Степу об этом фестивале поговорить. Ну, об этом фестивале и не только. Степа, привет.
8: Привет. Очень рад вас видеть. Правда, сразу задали такую грустную тему. Как-то прям сразу с бутылку захотелось взяться, честно.
7: Да ты что, мне вообще не показалось грустно. Я так воодушевилась. Я еще хотела вот что сказать. И, кстати, спросить у тебя, что ты думаешь, Степа, по этому поводу. Вот ты, Макс, классно сказал, что фестиваль — это доказательство состоятельности сцены или, в общем, короче, какая-то планка музыкальная, срез, который можно посмотреть. Мне пришло в голову, что вообще большой фестиваль, такой какой-нибудь большой, реально крутой, он еще и бывает подведением итога и формированием некого жанра. Потому что вот сток в 69-м году, который прошел в Америке, там ведь бог знает, что звучало на самом деле. Если смотреть каждое произведение, которое там играли, то это то блюз, то кантри, то еще непонятно что. А когда он отгремел, то уже тогда стало понятно, что все, что там происходило, это была рок-музыка. И вот уже дальше мы имели дело с этим новым термином. Вот я хотела спросить, Степа, у тебя такой же пафосный взгляд на фестивале? Тебе тоже кажется, что это срез подведения подведение итогов, невероятное, там, не знаю, образование нового жанра и повод к этому? Или ты на это смотришь как-то чуть-чуть так это, поприземленнее?
8: Новые жанры — это такая вещь очень субъективная. Жанры придумывают журналисты. Не все, и типа где, ну, во-первых, вообще все. Ну, может быть, джаз и блюз еще и не журналисты назвали. Про рок-н-ролл не скажу. А дальше...
7: Журналист. Рок-н-ролл диджей придумал. Вот.
8: А, диджей. Вот уже понеслось. Диджей. Мало того, всякие уже свинги и прочие бибопы — это тоже уже все журналисты. То есть как только появились музыкальные журналисты, они начали придумывать жанры. Потому что, придумав жанр, ты сразу же становишься как бы частью истории. Даже если ты придумал такой жанр, как трип-хоп, в котором оперируют 3,5 группы. Вот 30 лет прошло, и все те же 3 группы. Но человек же есть? Есть. Он, значит, в Википедии. Пост-рок тоже, ну, по большому счету, высосанный из пальца жанр, тоже придумал журналист. И теперь вот Brexit-кор. Ну, это же... Никто мне не может объяснить, что такое Brexit-кор, кроме как, что это группа из Англии современная. В каком жанре она
6: Злые
8: играет?
6: Еще.
8: Бог знает, в каком-то жанре.
7: Все, теперь у меня есть и новый хулиган-друг Степа, который тоже ругает жанровую систему. Я сижу, улыбаюсь и радуюсь.
8: Нет. Жанровая система здорово. Ну, типа, если бы не было ее, ну, тяжело было бы ориентироваться. Хотя мне легче 3 секунды послушать что-то материально, чем вот в это вот R&B, хип-хоп. Не, ну, иногда вот, когда ты в описании видишь R&B, матрок, психоделия, и такой думаешь, ну, интересно, смешали. Но... Зачастую это всего ничего не значит, к сожалению. Но для чего-то это надо, конечно.
6: Ох, ребята, я так рад, с чего вы начали как бы сегодняшний наш разговор, потому что я только хотел предупредить, да, наших слушателей, которые, возможно, потянулись к кнопке «выкл» на своих радиоприемниках, да, услышав, что мы будем говорить про сербский фестиваль, такие, ну как бы, а мы не в Сербии, мы не в Белграде, что нам про него слушать? И я вот только хотел руку их дернуть. Нет, не выключайте, потому что, ну как бы, вы сегодня услышите много новой для себя музыки, это будет разговор о музыке, узнаете новых музыкантов, мы поговорим о фестивальном движении. В общем, это точно будет полезный эпизод. И вы вот тут же начали с такого как бы отчасти исторического, отчасти социального экскурса в жанры и музыкальные эти десятилетия, что ура-ура.
7: Но подожди, кажется, мы отвлеклись. Вопрос мой был в том, а что тогда есть фестиваль для организатора фестиваля? Зачем фестиваль, если мы не придумываем новые трип-хоп, матрок, чего-то там? Или вот что это? Или это чтобы просто денег заработать? Обострю-ка я свой вопрос.
8: Не, фестиваль — это точно только чтобы денег потратить. Я так вам скажу, мне кажется, что фестиваль для организатора концертного — это единственный шанс заняться творчеством. То есть это, знаете, как, условно говоря, можно просто пить пиво, да, а можно в какой-нибудь момент выпить 2 шота и продолжить пить пиво. И сразу будоражится что-то в голове, что так как бы делать не надо. А может и надо. И вот то же самое с музыкой на фестивале. Можно просто начать с тихих, закончить громкими к ночи, там, да, и там электронными. А можно вставлять разные какие-то нюансы и менять таким образом настроение той или иной толпы, и в этом есть элемент творчества.
6: Но ты как будто бы сейчас немножко кокетничаешь. Ты говоришь, что фестиваль — это для себя. Это реализация вот как бы своих творческих там возможностей.
7: Сублимация.
8: Не, если бы я хотел сделать фестиваль для себя, я бы поехал бы на фестиваль. Есть, мало того, такие фестивали уже созданы.
7: Подожди, а для кого тогда? Для артистов?
8: Нет, артисты... Куда артист не целуй, везде жопа. Для них точно я ничего не собираюсь делать.
7: Так, а для слушателей, короче говоря?
8: Для слушателей, конечно. Они, в конце концов, хотя бы как-то платят за это. И не только деньгами, там, спасибами, хорошим настроением. А может, там это их жизнь там спасает как-то в сложный момент.
6: Сейчас мы поговорим о конкретных группах, которые будут выступать. Давайте вначале я поступлю как те самые неприятные журналисты, которые все время хотят что-нибудь, чем-нибудь назвать, там, либо жанр обозначить, либо, знаете...
8: Может быть, и приятные журналисты. Просто немножко у них, им хочется оставить знак, знаете, типа...
6: Ну, вот именно так я и поступлю, да, потому что есть же второй такой журналистский прием, когда музыку или любое творчество, да даже, кстати, не обязательно творческое, любое явление описывают через аналогию, да, там, а это что за группа, да, это новые Beatles, да, это там новые Тета. Вот я также спрошу про Changeover. Changeover фестиваль, Степа, это реинкарнация фестиваля «Боль»?
8: Это про другой формат. Фестиваль «Боль» — это был фестиваль, который проходил на одной локации, а фестиваль «Changeover» — это фестиваль, который проходит на различных локациях, в различных там клубах, галереях, церквях и прочем. И они находятся в разных местах. Мало того, даже у нас в этом году второй город будет открытие, первый день фестиваля будет в Нови Саде, а не в Белграде. Там будет в синагоге и в еще одной локации. А следующие 3 дня в Белграде, но на 10 разных клубах. Они не все одновременно работают, но одновременно, и ты выбираешь.
6: Да, но ты говоришь о пространствах, а с точки зрения музыки?
8: С точки зрения музыки?
6: Ну, с точки подхода вообще твоего кураторского, как бы организаторского?
8: Подход, наверное, близок. Действительно, очень разноплановая музыка во всех возможных жанрах, кроме гремучей попсы. Так как мы живем в Сербии, у нас тут появляется балканская специфика. Один из хедлайнеров — это свадебная группа болгарская Камчи Оркестра, которая супер мемы в Ютубе уже 10 лет. Но, как выяснилось, никому до моего приезда не приходило в голову позвать их на обычный концерт.

0: Мы ей закончили прошлый эпизод подкаста. У нас был прошлый эпизод, Степ, едва ли ты слушал. Тоже в качестве такого эксперимента мы сделали про, ну, эмигрантские сцены. И мы сделали про российские группы, которые переехали в Сербию, играют здесь. Аня была в Белграде. И мы позвали и Расела, и Рахмана из группы «Спасибо», и Гошу Монтимеханика. И, в общем, там как бы говорили о всех, кто здесь. И там думали, вот как бы появляется ли в Белграде новый ленинградский рок-клуб, новая русскоязычная сцена.
1: Да, это
0: сцена.
1: Максим все грезил, все пытался сделать какую-нибудь аллюзию. Вот журналист, а? Вот прям сразу хотел неоаналогию.
2: Может быть, он и появляется, но мы очень быстро хотим все. Должно пройти какие-то годы, и мы сможем это понять. И мне кажется, что отчасти вот эти переехавшие музыканты как-то повлияют. Мало того, у нас даже на фестивале будут выступать, ну, как бы новосозданные коллективы со смешанным набором музыкантов. Но не поймите меня неправильно, и надеюсь, Рассел меня простит, но он может переехать из Москвы, а Москва как будто бы из него переехать уже может и не сможет. То есть они как бы продолжают вот быть. Знаете, как в Берлине живет куча артистов. Особенно какое-то время назад оказалось, что и эти живут в Берлине, и те живут в Берлине, но они все продолжали подписываться, типа там Канада, США, там еще что-то. И это справедливо, потому что ты типа их жития в Берлине, ты в их музыке не ощущаешь никак. Они как были американцами, так и остались американцами. Как группа «Надия», как была канадской дроун-группой какой-то, так она, в общем-то, и в Берлине осталась ей. Там ничего в их музыке не поменялось кардинально. А вот есть уже сейчас какие-то берлинские группы, не весь какие выдающиеся, честно вам скажу, но где ты понимаешь, что вот эта группа могла быть создана только в Берлине, потому что там два участника греки, один швед, один американец и полнемца. Что за такое?
1: А музыкально это как-то отражается или только этнически?
2: Я тебе так скажу, они все играют постпанк или какую-то разновидность такого рока. Это, видимо, у них такой тренд в Берлине.
0: А что вообще значит, да, вот такая как бы чувствоваться Берлин в музыке или чувствоваться Белград? Что это такое?
2: В музыкальном плане как создатель, а не как большая клубная площадка, можно сказать, уже закончился, не начавшись. Ничего не... Ну, кроме... Ну, сейчас, конечно, сейчас техно-кобры набегут и наговорят. Окей, их этот...
1: Не-не-не-не, погоди, очень сложно. Сейчас я прямо и сама запутаюсь. То есть еще разок. Можем ли мы услышать на слух, не зная этнического состава и истории группы, что эта музыка берлинская или белградская?
2: Нет, ну как бы белградский New Wave я вам сразу отличу 80-х годов.
1: Так, New Wave это у нас какой жанр? Это что-то электронное, куплетно-припевное? Что это у нас?
2: New Wave, ну как бы... Ну.
1: А что это такое? Как это звучит? Как звучит New Order?
2: Не знаю, это Википедия.
0: Как New Order.
1: Кто?
2: Ну, как New Order.
0: Группа New Order, отколовшаяся. Ну, не отколовшаяся, а это в смысле как бы Joy Division без Яна Кёртиса. Ну, и в общем, много. Вот это все эти New группы, Wave, на которых хотели быть похожими Виктор Цой и его друзья, вот это вот New Wave.
1: Угу. То есть это рок с прямым ритмом и электронными инструментами в среднем темпе.
2: Ну, они казались электронными тогда. Сейчас вряд ли кто-то синты за электронные инструмент воспримет, но тогда это казались очень электронные, да.
1: О, все, супер, стало понятно. Ты отличишь New Wave американский от белградского 80-х годов на слух?
2: Ну, конечно, да. Ну, во-первых, я уж не говорю про то, что там язык как бы фигурирует, но я думаю, что и без языка можно, даже убрав какие-нибудь элементы. Но я наслушался, да, уже тут. Собачился. Так, возвращаясь к этой русской сцене в Белграде, я думаю, что должны какие-то уродиться у этих 150 тысяч переехавших. Наверное, есть какие-то тысячи, может, даже десятки, пара десятков тысяч детей, которые, глядишь, и какую-нибудь музыку начнут создавать. Правда, с чего бы они должны создавать ее друг с другом и на русском? Ну, вот Оксимирон, вот мне хочется все время тут какого-нибудь Оксимирона спросить. Вот какого хрена ты начал по-русски рэп читать, живя в Германии? Причем он там, насколько он мне рассказывал, сначала начал на немецком его сочинять, а потом начал по-русски сочинять, при этом, живя в мире без интернета, он был полностью уверен, что он изобрел рэп на русском. Он не в курсе был, что где-то параллельно люди тоже уже давно читают. В принципе, я жил в Германии чуть-чуть, вернее, бывал подолгу. И там действительно эти русскоязычные немцы живут в каких-то гетто, и с ними не очень хотят дружить. По крайней мере, так было раньше. Может быть, это как-то связано. Здесь вроде такого не наблюдается. Они все ассимилируются. Но, может быть, ради интереса будет что-то петь.
0: Как раз вопрос про русскую музыку. Не было желания, учитывая то, что, мне кажется, значительная часть аудитории Чейнджовера это все-таки, ну, как бы, российские эмигранты. Простой вариант, ведь, Степ, согласись, взять вот группу артистов, из которых там все твои друзья или приятели российских, и как бы сказать им, хватит там выступать на ВК-фесте, приезжайте на Чейнджовер и сделать, не знаю, 70% российской сцены. И будут приезжать из России, будут приезжать это иммигрантское сообщество из разных стран. Ну и вот такой как бы релокационный фестиваль. Это просто, это как будто бы здесь понятная бизнес-модель, понятная идея. Почему ты не пошел по этому пути?
2: Ну это какое-то упадничество, если честно. Во-первых, я не думаю, что экономически это очень возможно. Просто предположить, что я из России за дичайшие деньги. Знаете, сколько Air Serbia стоит авиабилет?
0: О, да.
2: Ну, вот, нездоровая, как бы, сумма. И вот они приедут все, и сюда съедутся те немногие, кто может позволить себе подобные перелеты. Это то же самое, что стрелять по воробьям из гранатомета. Ну, то есть, типа, причем гранатомет — это выступающие, а воробьи — это все, кто слетятся. Немножко нерабочая схема. Во-вторых, ну, ребят, ты, наверное, надеюсь, просто так, как пример привел в ВК-фест. Но так или иначе, все в России превратилось в ту или иную степень ВК-феста. Я имею в виду, что какие-то фестивали более замазаны, какие-то менее замазаны. Это, знаешь, у меня вчера был с одним приезжим товарищем из Москвы, музыкальным журналистом известным, спор на тему видео про хаски, который выпустил Flow.

0: чего честны.
1: Я не знаю, смотрели вы или нет. Достаточно талантливо сделано, очень подробно, да, очень слишком подробно. Но, естественно, там обходятся очень многие моментики. Ну, просто срезаются. Просто, типа, в каких-то вещах они там влезают в каждую песню, а важный, при том, что это такой политический, в общем-то, артист, там просто срезается все, за что можно получить по голове. И он говорит, ну вот, люди как бы пытаются делать что-то достойное, но как бы, чтобы им голову не отвинтили. Я говорю, а зачем? Ну, типа, сделай потом, когда-нибудь же можно будет? Сделать потом. Уже причем посмотрев, ведь история Хаски Ям не заканчивается еще.
2: Он там все альбом обещает, якобы на фронте написанный.
1: Ну, вот как бы можно будет досмотреть конец этой истории, вполне возможно, что полный конец, и сделать когда-нибудь объективный, нормальный репортаж. Но денег хочется сейчас, и лайки-то хочется сейчас срубить, понимаешь? Поэтому человек делает. Он говорит, ты не прав, ты не жив. И вот я понимаю, что они там всеми правдами и неправдами пытаются обойти все острые углы и как-нибудь выжить, и им кажется, что они героизмом занимаются, молча и выступая там, где вообще по-хорошему не надо бы светиться. Или они выживают, там разные все оправдания. А я как бы по-другому смотрю, что типа, ну окей, можно было оставить на фестиваль боль, обрезать все. И как аутлайн потом тоже бы рапортовал бы на Первом канале, там говорил бы, вот, ну и что, что уехали? Ведь мы как 80-е были впереди постпанка планеты всей. Не зря в Мексике слушают, ух. И там маршировали бы. Также был бы тоже постпанк там. Я бы куда лучше смог бы из какого-нибудь, всегда увлекался Африкой, из Африки привезли бы всех моих любимых зулусов, вот этих рэперов.
2: Так а почему нет-то? Степа, а почему нет? Тебе ответят, что как бы 150 миллионов в стране, миллион уехал, 149 осталось, им нужно что-то слушать. Им нужен, ну, как бы, язык общения со сцены.
1: Понимаешь, а язык ли это? Ну, как бы, то есть, когда мне говорят, вот смотри, как здорово на «Руки вверх» с Агутиным ходит по 45 тысяч, типа, и я должен этому руку плескать, что ли? Ну, как бы здорово, я рад за них всех, за Агутина особенно. То, что где-то в подвале еще самый маленький концерт, еще как бы не замечен, и голову за него не отрубили, это здорово. Время тикает. В 2017 году мне тоже в ФСБ говорили, делай фестиваль, делай, надо, чтобы делать. Типа, до нас дошла информация, что вы думаете, что мы хотим вас тут всех закрыть, и эти люди вымогают у вас деньги. Мы ничего не хотим. Мы хотим, чтобы молодежь развлекалась и не отвлекалась на другие вещи. Мне было не по себе, страшновато, но вот я такую информацию получил. В 2022 году эта молодежь, как бы она может отвлекаться, но с троем. Как на аутлайне, как на ВК-фесте, как вот сейчас на том, что осталось. Не я эти границы между уехавшими и оставшимися нарисовал, и я бы хотел сделать все, чтобы они были максимально прозрачные. Но они есть. Я вот живу в Белграде, да, и я же вижу, как тяжело тем, кто уехал. Стриминги отрезали в большинстве своем по тем или иным причинам. Там концерты они могут давать только в этих 4-5-2 там городах, при этом с огромной логистической как бы тратами и для очень ограниченного количества людей. То есть это, в общем, не бизнес особо. А их коллеги, оставшиеся, в том числе те, которые были очень у себе активистские люди, больше всех кричали и пытались кого-нибудь консольнуть, но теперь спокойно молчат, зато у них теперь афиши платят гонорары, какие им раньше не снились вообще точно. Но надо молчать. Ну и как вы думаете, как бы жду я этих наших некогда коллег с такими же объятиями, с которыми я принимаю тех, кто рядом со мной в этой эмиграции живет, и ставлю ли я их также охотно в лайнап фестиваля. При том, что я абсолютно точно не собираюсь.

0: свежестью. От группа Айгел пахнет уже таким как бы монолитом. К тому же группа Айгел тоже идет, ну, немножко в другом направлении. Они пытаются на какие-то более широкие массы и не российские. Плюс они реально выступили в прошлом году на «Экзите». Это первый факт. А, еще она не по карману. Еще взять, что она по карману теперь. Спасибо прекрасному сериалу про пацанов. Нам просто не по карману больше «Айгел». А остальные люди, которые мне очень приятны как люди, нам музыкально не очень подходят.
1: Я поняла. Changeover — это про новую музыку. Круто, мне нужно это осмыслить. Чего, Макс?
2: Так вообще, вот то, что сейчас прозвучало от Степа, мне кажется, с этого можно было начинать. Такой важный эпиграф этого разговора о фестивале, да, пахнет или не пахнет свежестью. Я правильно понимаю, что это твой, ну, как бы кураторский принцип, а ты, Аня, понимаешь ли его музыкально? Понимаешь ли, такое, что такое запах свежести в музыке? Это же идет вразрез со всеми твоими представлениями о гармониях, мелодиях.
1: Да-да-да, я совершенно не понимаю, но я открыта к пониманию. Сейчас нам Степа расскажет, а потом мы послушаем и будем обсуждать. И попробуем найти запах свежести в музыке.
0: Ну, свежесть — это как бы что такое затхлость? Это, значит, типа запах, который тут давно стоит, и он нам уже не очень нравится. При этом, когда мы заходим в библиотеку, мы такие, пахнет книжками, это пылью пахнет. Но так как мы не каждый день книжную пыль чувствуем, она нам кажется такой приятненькой. А если у тебя собственная библиотека с 10 тысячами книг, ты туда заходишь в эту комнату, тебе вообще не кажется это классным. И то же самое с музыкой. Понятное дело, что корейские девушки, играющие на этнических инструментах, наверное, ну, не то чтобы радикально новое что-то делают. Они делают то же самое, что их прапрабабушки 150 лет назад. Но так как мы это каждый день не слушаем, а большая часть людей вообще никогда не слышала ничего подобного, то для них это свежо.
1: Супер резонно. Вообще.
0: И такого у меня свежего 3/4 фестиваля. А 1/4 что-то радикально новое, тоже относительно радикально новое. Но вот что-то, что вот не водилось раньше. Смесь балканского турбофолка и техно какого-нибудь жесткого.
2: Вот давай, брось в нас любым названием, одним, которое как бы олицетворяет свежесть. Мы с Аней послушаем. Ты пока сходи, как собирался перевернуть курочку, а мы послушаем и вернемся. Так, то есть вот сейчас Степа кидает мне в Телеграм запись, я ее пересылаю Ане, и это группа The Empire Line. Участники Changeover, слушаем.

0: Ну что же, мы сейчас послушали музыку, которую я бы описала как дикая электронная музыка с таким достаточно ретровым синтезатором, который делает функциональные басы с прямой бочкой. И там на фоне полуобнаженные мужчины с большими татуировками на спине, бритыми головами, танцуют и поют. Ой, я так сказала, как будто они в каком-то ДК это делают, да, такие танцуют и поют.
1: Да ты вот так их и объявила, как Ангелина Вовк на «Песне года».
0: Да-да-да-да-да-да. А, в общем, исполняют свою песню с большой степенью динамики.
1: Ну, ребят, смотрятся довольно, довольно дико Empire Line. То есть это такая как бы отчасти панк, отчасти, может быть, даже какой-то металкор, смешанный с техно. Ну что, Ань, ты считаешь, это свежо, Степ? Почему это свежо?
0: Я не знаю. Я бы не сказала, что это слишком свежо для меня, но, может, но я могу чего-то не знать. Дело в том, что это мне напоминает то, что я слышала в саундтреках разного рода американских сериалов, которые в нулевые затрагивали тему клубной культуры, как некое звуковое сопровождение танцев и социального времяпрепровождения людей в клубах, только немножко с более, наверное, диким вокалом. А что здесь свежо? Степа, расскажи нам.
2: Ну, вообще, мне понравилось твое описание. Мне кажется, все в нем говорит о свежести. Потому что редко увидишь страшных, красивых, татуированных скандинавских каких-то продюсеров, которые вообще другую музыку делают. Все трое, а это как бы типа такой скандинавский Dream Team андеграундный.
0: Панк-концерт на техновечеринке. Круто!

0: А я сейчас хотел показать что-то вот принципиально отличающееся от Empire Line. И, может быть, даже пройтись по всем четырем дням фестиваля на открытии в городе Новый Сад, в синагоге, выступит девушка, я боюсь ошибиться тут в произношении, но мне кажется, она читается как Джоанна Джемма Агури или Агури. Степ, как?
1: Я думаю, что Агури.
0: Агури. Вот слушаем ее и сейчас обсудим. Colorful.

0: что мы видим на экране? Мы видим прекрасную темноволосую девушку с челкой, которая с аккордеоном в руках находится внутри белой пустой церкви и играет на аккордеоне то, что я бы назвала фригийским оборотом. Это очень легкий и классный термин, который, я считаю, людям необходимо знать. Это бас, который делает 4 шага вниз. И на фоне этого фригийского оборота происходят следующие там разные всякие аккордовые структуры. Там может быть очень много вариантов, как можно его гармонизовать. И вот здесь очень красивый вариант. И на фоне девушка поет. Поет она меланхолично, я бы сказала, в таком каком-то как-то стиле, может, 60-х, 70-х, чего-то такого грустного, может быть, даже ариозного. И получается меланхолично красивая песня. Ну что, Степа, тебе слово. Как тебе мое описание? И что здесь ты добавил бы? И что здесь нового?
1: Меланхоличная, темная песня, да, такая. И она такая же сама по себе. Что, наверное, важно, когда ты идешь на концерт, все в образе смотришь. Наверное, еще важно, где это ты слушаешь. Поэтому я ее уговорил сыграть в синагоге, а не где-то еще. Фейерверки пусть устраивают стадионные артисты, которых 80% ходит на продакшн, а потом люди удивляются, почему 100 евро стоит билет. Нам, мне кажется, такие вещи не нужны. Я лучше без фейерверков, зато побольше интересных артистов и подешевле билет.
0: Ну хорошо. Но можно же было сделать билеты такими же дешевыми, от фейерверков отказаться, но поставить на начало действительно группу ГШ, допустим. Или ребят, которых мы слушали до этого, которые скандинавские татуированные мужчины, чтобы все такие, вот это открытие. Ой, теперь у нас есть силы на 4 дня не спать, тусоваться. Почему ты выбрал меланхоличную темную музыку на открытие?
1: Не знаю.
0: Ты художник, ты так видишь?
1: Ну, да. Ну, как-то, чтобы, знаете, чтобы сразу задать тон происходящему, чтобы люди поняли, что вот, дальше больше. Дело же не только в том, что вот эта гражданка там будет, а дело в том, что там будет, с одной стороны, эта гражданка, а с другой стороны, гражданки Кореи, как бы, со своими...
2: Вот, давайте послушаем группу «Далюм». Я все буду вас подгонять, чтобы мы успели побольше послушать. Группа «Далюм», наверное, так она читается, да, с мягким «Л», из Кореи. В общем, слушаем, обсуждаем.

0: О, это феноменально. Я послушала, значит, произведение, у меня оно родило очень большое количество разных мыслей. Я понятия не имею, как называется этот инструмент, но я встречала его и в традиционной корейской, и в японской, и в китайской музыке в разных вариациях. Видимо, это какой-то общеазиатский вот такой особый пул инструментов. Но то, что на нем играли в традиционное время, это была музыка, которая состояла из 5 нот. Там все время присутствовала та пресловутая пентатоника, которая помогает нам отличать на слух европейскую музыку от азиатской. Вот кому не включи пентатонику китайскую, все сразу говорят, так это китайская музыка, даже если вообще все остальные условия не соблюдены. А здесь девчонки, наоборот, они играют в европейских ладах, в европейских формах, но на корейских инструментах. То есть я прям задумалась о глобализации в музыкальном плане. То есть прям, ну, крутая смесь получается. Может быть, это и есть новое? Вот угадала я или нет, Степа?
1: Я сейчас что-то вспомнил вот эту египетскую певицу 30-х годов, как же звали-то, Асмахан?
2: Асмахан, она сирийка, да. Ну, она, в смысле, египтянка из Сирии.
1: Она, да, из Сирии, но она друзская, но она выросла и вообще всю жизнь прожила в Египте, поэтому все-таки, наверное, будет ее корректнее египетской артисткой назвать. Я думаю, что если бы она не в Египте прожила бы свою жизнь, то она бы вряд ли бы всей этой музыкой занималась бы, потому что тогда Египет...
2: Еще ходили слухи, что она британская шпионка.
1: Да, еще ходили слухи, что она британская шпионка, еще у нее 9 мужей и все такое. Вообще тяжелая судьба. Но вот как бы неподготовленный человек, да и я тоже в том числе первый раз услышал, думаю, ну вот какая-то доисторическая арабская музыка женская. А в реальности она как бы переворот в арабской поп-музыке, потому что она туда различные западные моменты ввела, которые, ну, так сразу ты не поймешь, что они там есть. И плюс мы автоматически видим их уже, как будто бы по-другому-то и нельзя петь. Ну, и вот то же самое, мне кажется, с вот этими девушками, которые, ну, кажется, что это вот супер древняя музыка. На самом деле, насколько я понимаю, это все не настолько древнее. Я просто много смотрел и слушал подкастов вот этого прекрасного корееведа, того самого, который у Дудя был.
0: Ланьков.
1: Да. Я, мне кажется, штук 30 посмотрел. Все, что нашел.
0: Я тоже.
1: И он там чуть-чуть говорит о музыке и о том, как появились вместе с японской оккупацией определенные развлекательные дома, в которых определенные женщины, тоже такое гейше влияние, музыку ставили. Еще он там говорит великую вещь о том, что условно говоря, до изобретения каких-либо носителей, граммофонов и прочего, типа, какова была ценность музыки, потому что ее просто так не услышишь нигде. Она как саундтрек не играет. И вот люди туда шли, и за большие там богатые люди, и там им исполняли. Из чего я делаю вывод, что так как в Корее вот эти вот играющие на музыкальных инструментах женщины появились вместе с японцами, значит, подобной ситуации 130 лет назад и быть не могло. То есть только тогда вот возникло, а до этого вообще кто на них играл, играл ли, откуда появились эти инструменты. А что такое 130 лет? Это, в общем, не так давно.
0: Ну, слушай, ну ты скажешь тоже. Мы-то сейчас смотрим, что это у тебя же...
1: То есть получается, что условно говоря, Стравинский, которого мы не воспринимаем как глубокую древность, потому что знаем, что он
0: не воспринимаем.
1: 110 лет назад жалкий всего лишь был. То есть, а это практически вот в одно время с ним.
0: А вот это интересная мысль. Да, мне очень нравится. Но смотри, мы же с тобой говорим про запах новизны, мы ищем, да, для современного слушателя. Поэтому особенно для того, который не в курсе никаких японско-корейских перипетий 130-летней давности, поэтому там свежак будет в том, что на традиционных инструментах или тех, которые мы отождествляем, как это там традиционные, исполняется музыка, близкая европейскому уху. Что-то такое, да?
1: А самая большая музыкальная экзекуция в моей жизни — это 3 часа езды на поезде из города Урубамба в Агуаскальентес, чтобы увидеть Мачу-Пикчу. И там было очень красиво все на улице, но я не мог просто там находиться. Мне было плохо, потому что все 3 часа мне приходилось слушать мелодии группы Scorpions в исполнении вот этих вот пошлейших перуанских дудок.
2: Я вас вытаскиваю назад в Европу, точнее, как сказать, Европу. А, вот тот самый, наверное, как бы это и называется, Brexit Core. Переходим на 10 октября. Одни из хедлайнеров второго дня Changeover. Это такие левые британские панки группа Gnod. Слушаем их.

0: Это вот то, что я такое люблю, Ань.
1: Это я помню. Мы с тобой, когда записывали выпуск про гневную антивоенную музыку, мы с тобой с панк-роком встречались и довольно близко, прямо лоб в лоб. В той группе, которую я сейчас послушала, мне показалось интересным то, как они работают с призвуками гитарными, которые бывают либо случайными, либо они их специально оттуда выдавливают, такие обертонические, когда аккорд идет, и на фоне там... И ты такой, классно, как ты это сделал? Как ты сделал такой флажолет? Есть такой термин, он относительно скрипки иногда используется. Да, вот, ну, в общем, короче говоря, получается, это панки, которые любят классные звуки, которые может издать гитара в привертозном исполнении. Ну что, Степ, я угадала? Я правильно обозначила новизну?
2: Да, да, еще они очень любят со всеми на свете коллаборироваться. По-моему, около 50 человек за их сколько-то там лет существования с ними выступали. И здесь тоже, в Белграде, они прилетят всего лишь вдвоем. Они хотели там привезти еще какой-то MC Сиси из Португалии и с ней что-то там сколлаборироваться, но у нее что-то не получилось. Они сказали, ничего страшного, тогда давайте просто выдайте нам двух духовиков и барабанщика, и мы там, короче, залабаем. Кто залабает, понять не имею. Вот в этом и...
1: Ух ты, духовики в панке.
2: Ну, как бы это отличает их от группы Idols, которая, конечно, так делать не будет.
0: И давайте опять сыграем на противоречии. В этот же день выступает эта честь, совесть и гордость российской новой сцены, ну, условно новой, там, 21 века. Группа ГША, она же Глиншейк.

0: тут я даже не знаю, Стёп. Мне кажется, здесь вообще нет вопросов, что здесь нового. Это, по-моему, вообще дикий авангардос.
1: Да, да, да. Но в каком-то смысле поп-музыка тоже одновременно же. Это можно напевать? Можно напевать. Ну, значит, это не такой уж и авангард в плане впереди, впереди, наверное, впереди каких-то там. И это смело, смело, но это, в общем, и поп-музыка такая. Другое дело, что тут в любой проект, где есть Горбунов, а Горбунов — это, как известно, Майк Пэттон наших дней, там как бы...
2: Горбунов — это Евгений Горбунов, это гитара группы ГШ и бывший основатель группы «Наркотики», которые «Наркотикей». Ныне это еще и группа «Интурист», собственно, из него состоящая. Что-то у него еще ж было, я что-то забыл.
1: У него было, у него много чего было и еще будет, я уверен. Он всегда какую-нибудь... припизнутую фигню в любой самый поп-проект сунет. Ну и надо понимать, что еще это тот случай, группа ГШ, это, во-первых, это редкое явление, их, в принципе, улицезреть где-то. Они сейчас проживают в 4 разных странах на 3 разных континентах. И любая их встреча, это как бы надо все-таки на это смотреть. Она не то, что может быть последней, но никогда не знаешь, когда она... Сразу после этого концерта они, кстати, остаются в Белграде, записывают новый альбом.
2: Я, кстати, примерно с таким настроением был на последнем, мне кажется, российском концерте группы ГШ в Петербурге. Они выступали, прощались. Катя, солистка, это тоже, Аня, я тебе скажу, что это Кейтен Ви, международно знаменитая электронная музыкантка.
0: Восхитительно.
2: Она же, собственно, вокалистка, да, ГШ.
1: Еще у нее очень есть очень. Теперь проект вместе с Дорой, как, не, с Энджел Дардарян, из группы Dirty Projectors, американской такой дивой. Называется Decisive Pink.

0: bathing suit. Real life potato head. Kitty the piggy bank. Lizard glow bowling ball. Mini hand squirrel toy.
1: И в то время как Кате жизни не дают, везде пытаются, несмотря на то, что она супер на хайпе и очень востребована, различные люди не дают нормально выступать, но ее вот Decisive Pink как-то стесняются.
2: А кто ей не дает нормально выступать? Что это такое за...
1: Канцелят, что? Что? Ну, я надеюсь, для вас...
2: По причине российского паспорта?
1: По причине российского паспорта, по причине того, что ты вот сходил тогда в Питере на прощальный концерт, и еще был прощальный в Москве. Но они же были после 24 февраля, значит, все. Значит, ты враг всего человечества. Она бы сейчас была бы в топах всего на свете, если бы не вот это. И все равно не смогут остановить. Прогресс его нельзя остановить. Это, знаете, я не хочу, конечно, сейчас Катю Инви сравнить там, с какими-нибудь черными джазменами 20-х, там, 30-х годов, как, знаете, как их, условно говоря, расовые всякие prejudice не смогли остановить. Все равно талант пробивается. Так и ее не остановит, но нервов и время...
2: А, кстати, про канцелинг. В прошлом году уже была неприятная, прям скажем, история с фестивалем Changeover, когда одни из заявленных хедлайнеров, прям группа Giant Swan, не смогла приехать именно не по логистическим, а по политическим причинам. В этом году было что-то подобное?
1: Они же прекрасно знали, куда они едут, к кому они едут. Особенно Аиша Деви, которая 1 марта 2022 года, когда я переехал в Сербию, послала мне смс-ку, типа, ты все правильно делаешь, я с тобой. Я ее просто несколько раз делал концерты в России. Но потом, после 25 имейлов и множества различных угроз, там ее ментальное здоровье начало отказывать, и... репетиционная вот эта вся шляпа, и отказаться.
2: То есть, Аня, я тебе на всякий случай расскажу, что история в том, что, ну, типа, как это так? Вы поедете на фестиваль, который делает русский, который там приехал, там куча русских групп.
1: И много-много. Вот.
2: И это, собственно, фанаты там в Директ, в Инстаграме закидали такие сообщения.
1: Не фанаты. Один конкретный человек с его... небольшой группой сотрудников.
3: Очень грустно. Ну, что, дело житейское. И не такое бывало.
2: В общем, в этом году не было таких историй?
1: Ждем.
3: Ну и будут 100 пудов такие истории. Ну и что ж теперь? Да, нормально. Я к этому отношусь как-то так это спокойненько.
2: А расскажи, Степа, про эту британскую группу, которая, пока мы не закончили с ГШ, которая так фанатеет по ГШ, что сама напросилась на Changeover.
1: Да, есть группа, британская молодая группа Hex Girlfriend, которая на большом достаточно букинг-агентстве, но они пока молодые совсем, и они, да, подали заявку у нас в Open Call, который, ну, в основном там либо совсем неизвестные, либо региональные какие-то начинающие артисты туда пишут, и типа мы очень хотим. Мы говорим, у нас, в общем-то, и денег нет вас привезти. Здорово, что хотите. Они говорят, не, мы жутко хотим. Мы фанаты всех проектов Евгения Горбунова. Мы просто жутко хотим. При этом сразу связали нас со своими букерами, которые такие, как бы, привыкли деньги выкачивать, в общем-то, из людей. Они договариваются о том, как бесплатно их группа приедет за свой счет когда-то. Но выяснилось, что ребята готовы из Лондона прилететь или откуда-нибудь там, Манчестера, не знаю откуда-нибудь. И главное, вот, пожалуйста, можно нас допустить к телу. Ну, мы их допустили к телу, и они будут играть прямо перед ГШ. Они, в принципе, достойны этого, неплохая группа.

Круто, спешим дальше. Идем в третий день, 11 октября, и там будет выступать девушка, которая на всех афишах самыми большими буквами. То есть я так понимаю, что вы, ну, я имею в виду, вы, команда организаторов, вот прям ее двигаете как хедлайнера фестиваля. Если нет, поспоришь со мной, но сначала, ну, в смысле, не поспоришь, а просто опровергнешь. Сначала там послушаем 30 секунд «Астрид Зонне».

она модная гражданка. У нее есть откровенные поклонники. Я, например, на прошлой неделе в винном баре видел нечеловеческой красоты женщину. Настолько красивую, что прям невозможно было не смотреть. А потом она что-то там заговорила, и выяснилось, что она собирается идти на фестиваль именно из-за вот этой астрид-зоны. И я понял, что все правильно, мы ее туда сунули. Если бы она была посередине, то глаз подобного меломанского человека просто не увидел ее.

0: целый ряд таких датских див. Эмалбух мне очень нравится. Она мне даже больше нравится, но не получилось ее разблокировать тоже на следующий год. Это какая-то волна. Вот где-то у них там в Копенгагене некая волна подобных женщин. Минималистичных. Они отличаются друг от друга. Кто-то берет в руки гитару иногда, кто-то не берет. Кто-то вот она берет какие-то виолончели, Эмалбух берет гитару. Но в целом такой минимализм, одиночество, какая-то глубокая лирика, обычно не свойственная людям из неанглоязычных стран. И я прям на это смотрю и прям поклонника вижу. И я понимаю, что это тот самый наш человек, который к нам ходит. Единственное отличие, что это такая зазнайстая часть, верхний или нижний, как смотря какой стороны смотреть, слой посетителей моих фестивалей. Немножко такие себе на уме граждане, но разбираюсь.
1: У меня, кстати, вот из всего лайнапа раз-два я обчелся, ну, не считая российских групп, там, ГШ, спасибо, раз-два я обчелся артистов, которых я где-то слышал или хорошо знаю, но вот один из них как раз будет делить, не знаю, Тули или не Тули сцену, но, по крайней мере, будет делить один вечер с Астрид Зонне. Его зовут Сидней Валет. Я его знаю довольно хорошо, и у меня там несколько песен даже в плейлистах всяких на Spotify добавлено. А знакомство мое с ним состоялось благодаря одному удивительному каверу, который мы сейчас послушаем. Это вот прям эта галочка «Ты сейчас умрешь». Смотрите, что он сделал в свое время.

0: А какая у него связь с Россией, с русской музыкой, с Цоем, вообще,
1: да, с чем-то? Просто он вообще-то, кроме этой песни, которая мне, кстати, мне этот кавер не то, что сильно нравится, он очень типичный французский cold wave такой артист. Жанр французский, он француз, поет по-французски. Но он любит, да, любит всякие вот эти постпанки советские. Вообще Soviet Wave его это интересует. Да, он любит. Плюс любил в Россию гонять. Нравилось ему.

0: Давайте переходить к последнему дню. Возможно, по крайней мере, из того, что я слышал, мне кажется, что это такой вот, как бы, как и положено, последнему дню эпогеи фестиваля. Много крутых групп, но об одну из них я прям спотыкаюсь как на уровне названия. В Белград едет группа, которая называется «Буч Кэссиди». И тут то, что называется «Пойди прогугли». Потому что, ну, изначально «Буч Кэссиди» — это, ну, известный американский грабитель банков, лидер «Дикой банды». Есть известный американский рэпер, который там с кем только не выступал, и со Снуп Догом, и чертов Ступи. Его зовут тоже «Буч Кэссиди», только через букву «Си». А тут приезжает группа, которая «Буч Кэссиди» через «Кей». И она классная. Она такая одновременно и холодная, и горячая, и гитарная, и не только. В общем, для меня это, ну, как бы, несмотря на все сложности с тем, чтобы их прогуглить, одни из хедлайнеров всех четырех дней.
1: А еще знаешь, самое смешное? Что самые популярные девичьи, я даже не знаю, как сказать, говнорок, сербская группа, молодая, тоже называется «Буч Кэссиди». И 99,9% людей видят их на афише и задаются вопросом, а эти что тут делают? И начинают гуглить. То есть начинают тыкать на ссылку, а там Brexit Core, или как это теперь называется, или просто народе пост-рок из Англии, совсем молодой. И меня жутко забавляет то, что у всех вскрывается голова в Сербии из-за этого. Потому что все думают, что там вот эта вот хрень, а там вот эта хрень.

0: Там же еще будет в этот день группа, которая называется «Белграда», которая не имеет никакого отношения к городу Белграду.
1: Да, которая вообще из Барселоны. Причем культовая группа. Да, это на самом деле известная старая группа постпанковая, которая никогда не выступала в Белграде.

0: И в этот же день, в последний день, группа, о которой мы сказали в начале, группа, о которой мы говорили в прошлом эпизоде, ну и вообще какая-то группа-талисман уже нашего подкаста, это оркестр «Камча», те самые болгарские легенды турбофолка. Ты, Ань, вообще как музыковед, понимаешь?
1: Это не турбофолк. Это другой жанр.
0: Это не турбофолк? А что это? Объясни.
1: Турбофолк, ну, это турбофолк и это какая-то хрень, если честно. А это не турбофолк, это вполне себе балканская такая бурызба, цыганщина. А, вообще есть несколько видов балканской музыки. Самое популярное – это такая музыка, которая очень-очень сильно напоминает турецкую и арабскую музыку. И вот это вот, ну, все обожают именно это. У меня тут на районе есть один гей-бар и одна лесбийская кафана. И вот ты приходишь, и вот эти все товарищи подвыпили раки и как запоют свою. И это все как в Турции вообще. Один в один, только сербо-хорватский язык. А вот это то, что все думают, является балканской музыкой. Она ей действительно является, но далеко это не настолько популярно, насколько популярно в голове Эмир Кустурицы, который это все...
2: Послушаем?
0: А, да, пора бы уже, кстати, чему.

0: Это просто обалдеть, потому что это же мега популярный звук в ТикТоке. Просто хит огромного количества трендов и шуток. Это же я постоянно вижу, и, конечно, мне очень смешно. Там бесконечные шутки, которые славяне шутят друг про друга, происходят исключительно под именно эту песню, именно этой группы.
1: Да, а эта группа ни разу не выступала ни на одном нормальном концерте, только на свадьбах. Как раз вы говорите, последний день. Сегодня выяснилось, что...
2: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

0: ясный свет.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный

туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет, мышцы, кости, кожа.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

0: выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: руке.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется

Ходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Я приветствую всех любителей музыки. В эфире снова Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Как и любое порядочное музыкальное шоу, так или иначе, в какой-то момент я был обязан коснуться темы Beatles. Группа в высшей мере культовая, в высшей мере известная, и при анализе исторических музыкальных процессов мимо нее, просто не пройти. Мне не хотелось делать типовой контент, вроде «вот, была там группа, вот она, смотрите, какие классные песни писала, как все у них было замечательно, легендарная четверка, какие-то байки, какие-то там вырезки из интервью, кто-то что-то про кого-то сказал, любовь Леннона и Йоко Оно, Пол Маккартни, его жена, как там у них все дела обстояли, вот это все мне не очень интересно. Да и как бы анализировать их дискографию, мне кажется, нового там мы ничего не найдем. Все уже было 1000 раз сказано, все песни уже 1000 раз прослушаны. С музыкой Beatles все более-менее понятно, и никаких двух мнений по этому поводу быть не может. Поэтому сегодня мы историю об этом замечательном ливерпульском квартете встроим в рассказ о так называемом британском вторжении. Еще одна тема, о которой я хотел бы с вами в какой-то момент поговорить, но дело тут все в том, что тема эта очень короткая. По факту это просто явление, которое продлилось несколько лет. После 5-минутного исторического экскурса мы бы с вами уперлись просто в прослушивание групп. Поэтому тема нашего сегодняшнего выпуска будет и культурное значение Beatles, выливающееся из этого культурного значения британское нашествие. Отчасти мы затронем появление андеграунда, отчасти мы затронем поздний рок-н-ролл, потому что именно оттуда стоит отчитывать историю группы Beatles и всех событий возвеличивания английской музыки. Но обо всем по порядку. В первом выпуске мы с вами говорили уже про рок-н-ролл, рассмотрели, что это за явление, какова была его сущность в культурном контексте, в историческом контексте, в социальном контексте и так далее. Но вот появился рок-н-ролл, а что было дальше? Как вот мы пришли от Чака Берри к Beatles? Дело здесь вот в чем. В 55-м году он появился, в 56-м там как-то развивался, и вот первый год, который нас сегодня будет интересовать, это год 57-й. Он примечателен двумя вещами. Первое, что жанрово рок-н-ролл вполне себе устаканился, коллаборации закончились, то есть более-менее появились музыканты, все, которых мы так или иначе относим к тому классическому рок-н-роллу. С другой стороны, рок-н-ролл начали замечать современники. Как мы с вами отмечали, что эта музыка является искусством для молодых, для молодежи, для тех, кто может платить деньги. И вот в 57-м году внимание рок-н-роллу достоился еще и со стороны шоу-бизнеса. Понятно, что такое явление нельзя было не замечать общественными институтами. Вот где-то в 57-м году уже и церковь начала высказываться, и начал высказываться шоу-бизнес. Почему шоу-бизнес вдруг стал интересовать рок-н-ролл, да? То есть они там записывали своего Фрэнка Синатру, исполнителей такого старого калибра, они приносили деньги, потому что ориентировались на взрослую аудиторию, достаточно платежеспособную. Зачем же им рок-н-ролл вообще понадобился? А дело тут все в том самом подростковом рынке. Ведь если можно зарабатывать деньги где-то еще, то почему бы этого не делать? Таким же образом размышляли тогдашние музыкальные дельцы и подумали, сам по себе рок-н-ролл нам не нравится, но за него готовы платить деньги, и он имеет огромную популярность. Поэтому мы создадим как бы свой рок-н-ролл, такую альтернативу. Он не будет таким агрессивным, он не будет таким сексуальным, он не будет таким вызывающим, он будет такой прилизанный, гладкий и шелковистый, как обещает один замечательный шампунь. В этом формате мы будем зарабатывать деньги уже на молодежной аудитории. Что для этого решил делать шоу-бизнес? Появились так называемые teen idols. Это молодые люди, которых, продюсеры находят, приводят в студию, причесывают, работают над их репертуаром. Здесь очень важно, что они как бы сами писали свои песни, те люди, о которых мы сейчас будем говорить. Но продюсеры все это приводили в такой формат, какую-то конъюнктуру старались соблюсти, которую они сами для себя придумали. То есть убирали весь конфликт, оставляли такую травоядность, компанейство, веселье, менее радикальное для ушек взрослых, потому что, может быть, взрослым тоже понравится рок-н-ролл, почему бы и нет. Первыми такими teen idols стали Пэт Бун, это вот, по-моему, самый первый вообще человек, но он менее интересен с музыкальной точки зрения, а более интересным парнем является канадец Пол Анка.

Композицию, которую вы только что прослушали, называется «Даяна». Это был огромный хит во всей Северной, да и, наверное, Южной Америке, я имею в виду Южные Соединенные Штаты, да, вот ниже ржавого пояса. Что примечательно, да, песню он написал сам, это песня про няню его младшей сестры, в которую он очень влюблен, но ему кажется, что он молод, она его любви не замечает. Несмотря на то, что эта песня авторская, так или иначе в ней присутствует какой-то околоинтимный, окололюбовный, какой-то околозапретный антураж, ничего подобного более прямолинейно там не сказано. А отметим напоследок, чтобы закончить с Полом Анконом, как пример, что кроме Даяны можете у него ничего не слушать, абсолютно ничего интересного. Я уже послушал за вас. Ну, соответственно, вслед за успехом Пола Анки пошла целая плеяда этих Teen Idols. Буквально там штамповали, брали молодых людей, которые хоть что-то там могли написать, и делали из них звезд. Что, кстати, примечательно. У всех этих музыкантов сценический псевдоним состоял только из имени. Там был такой Фабьян, был такой Дион и прочее. И вот как раз-таки оттуда пошла вот эта традиция музыканту называться одним лишь именем. Стинг. Бона в нулевых какая-нибудь там, Инна, Инна Ход, Инна просто, не знаю. Ну, в общем, вы поняли, вот это вот вся Валерия. Все это пошло оттуда, с этих вот продюсерских интрижек с рок-н-роллом. Чем еще примечателен 57-й год, чем он еще важен, это дебют Бадди Холли.

Бадди Холли, интеллигентный рок-н-ролльщик в очочках. Помимо того, что это прекрасный музыкант, очередное лицо рок-н-ролла, он, наверное, из всей этой плеяды электрогитаристов ранних, вот как раз-таки рок-н-ролльных, больше всего повлиял на Битлз, о которых мы будем говорить, в плане стилистическом. То есть, особенно вот на ранние песни, там, послушать именно построение мелодии, как бы стиль игры, вот саму тональность, ну, очень много, что Битлз оттуда взяли. То есть, если брать именно вот рок-н-ролльную сторону Битлов, о котором мы чуть попозже поговорим, она вот была в первую очередь, наверное, взята у Бадди Холли. Идем дальше. Дальше у нас год 59. Год конца рок-н-ролл, можно громко сказать. Дело тут вот в чем. Во-первых, Бадди Холли, о котором мы только что говорили, еще двое рок-н-ролльщиков, я, к сожалению, забыл кто, они попали в этом году в авиакатастрофу, разбились на самолете. И позже, кстати, где-то вот в 70-х, по-моему, в 73-м году, если не ошибаюсь, был такой американский бард Дон Маклин. Он написал свою выдающуюся в этом году песню «American Pie».

И вот это вот событие авиакатастрофы в этой песне было описано как день, когда музыка умерла. Настолько пафосно. Но на тот момент это действительно была большая трагедия, потому что музыка потеряла очень серьезных, очень талантливых молодых ребят. В этом же 59-м году Чак Берри садится в тюрьму. Не помню, в тюрьму его посадили или нет, но вот его начали обвинять в сексуальном харассменте. Я не уверен, не помню, посадили его в итоге в тюрьму, но был скандал по поводу, значит, сексуальных домогательств с его стороны. Уже в заключенный записал. Не солидно. В этом же году Литл Ричард решил закончить с музыкальной карьерой и отправился проповедовать христианство куда-то там. Ряды классических рок-н-ролльных музыкантов начали редеть. Да, Элвис Пресли в 58-м году его забрали в армию. Он отправился в Германию служить, и, соответственно, в 59-м году тоже его не наблюдалось на сцене. О нем мы еще чуть-чуть попозже скажем. Не все в порядке, значит, в рок-н-ролльной среде. Так еще и вмешался, я не знаю, как его назвать, ну, давайте, Американский союз профессиональных писателей песен. Композиторов, песенников и так далее. Что они вообще, что им надо от замечательного рок-н-ролла? А дело в том, что, как уже было не раз упомянуто, рок-н-ролл — это песня авторская в первую очередь. Слово «авторское», она подразумевает, что человек, который поет песни своего репертуара, он их сам написал к ним музыку, что-то там лобает, кричит или поет, неважно. А каждая написанная самостоятельно мелодия песни, она забирает деньги. У профессиональных поэтов-песенников, у профессиональных музыкантов-аранжировщиков, композиторов и так далее. Вот эти все замечательные люди, они, как и многие другие, очень не любят, когда их деньги старается кто-то забрать. И поэтому они, ну, решили нанести удар по челюсти рок-н-ролла, такой, да, который бы им подходил по стилю, по конъюнктуре, по такой, знаете, неповоротливой монументальности. Что же это был за удар? А вот в 1959 году появляется так называемая Бриль Билдинг. Ну, она в народе так называется, потому что здание, в котором они находились, называется Бриль. Это фабрика хитов. Вот эти все, значит, поэты, песенники, продюсеры и так далее, они решили как-то объединиться, набрать туда рок-н-ролльщиков, около рок-н-ролльщиков, да, авторов музыки и песен, создать им там определенные условия. Была известная байка, что сажали, значит, двух авторов через стены, чтобы они слышали друг друга воровали какие-то приемчики, конкурировали, какие-то конфликты там подогревались внутри, то есть там прям самая настоящая фабрика хитов, вот хоть по телевизору показывай. Там вот клепались музыкальными полурабами, клепались песни для вот тех самых Teen Idols. После того, как рок-н-ролл ушел с рынка, его место заняли продюсеры, которые знали, что надо делать, просто немножечко в другом стиле. Более прилизно, ну, это понятно, да, то есть чисто рок-н-ролл, вот эти все продюсерские акулы, они вообще не воспринимают. Здесь все было комфортненько, причесано, ухожено, никаких там дрыганий ногами, как у Элвиса Пресли. Интересный факт. Вы, наверное, вот если посмотрите телевизионные показы Элвиса где-то года 57-56, он постоянно танцует так немножечко в коленях, сгинаясь, и такие волнообразные движения ногами делает. В то время в Америке, такая пуританская была страна, вышел известный закон, который запрещал по телевидению Элвиса Пресли показывать ниже торса. То есть ноги его вот эти вот двигающиеся считались пошлыми, и показывать по телевизору было категорически нельзя. К чему я это? К тому, что Teen Idols так ногами не дрыгали, более себя сдержанно вели на сцене, устраивали продюсеров и прочих конъюнктурщиков музыкального американского цеха. Чтобы вы не подумали, что продюсерская музыка – это плохо, ну, продюсерская музыка – это не плохо. Огромное количество продюсерских проектов, коли мы про Битлз говорим, например, группа Monkees.

Группа The Monkees — это продюсерский проект, когда группа Beatles стрельнула, в Америке было принято решение создать своих Beatles. Вообще найти своих Beatles, наверное, была идея фикс любой страны. И, значит, был создан проект Monkees, то есть просто набирали людей, можно было ни на чем не уметь играть, главное выглядеть и разговаривать как надо. И вот из них сделали звезд. Надо сказать, что репертуар у группы Monkees был очень достойный. Это не какая-то там проходная группа, вполне себе такая отличная, бодрая поп-группка. Поэтому само по себе убеждение, что музыка продюсерская, она по определению плохая, это неправда. Но касательно Brill Building, это неправда еще и потому, что, значит, музыку там писал, ну, к примеру, Нил Даймонд.

Нил Даймонд позже прославился в составе группы и сольно, то есть, ну, там, человек в высшей степени заслуженный. Вот он тоже писал для Teen Idols песни. Оставшиеся рок-н-ролльщики почувствовали, что почва уходит у них из-под ног. Ну, по стечению обстоятельств или как-то так вышло, знаете, вот очередная историческая случайность, которая привела к неожиданным последствиям. Они решили поехать в Европу жить, потому что здесь как бы что-то там не то уже, продюсеры занимают рынок, все тоскливо, рок-н-ролл умирает, а в Европе как бы рок-н-ролла еще толком-то и не было. И вот мы сейчас туда-то приедем, и там-то мы покажем. Ну и, соответственно, все переехали туда и начали там играть свою музыку. Тем самым, ну, тем, что они играли свою замечательную музыку, они подогрели интерес публики к рок-н-роллу. Начали появляться какие-то исполнители на местах, то есть, например, в Италии там появился Андреано Челентано.

В общем, во Франции тоже там кто-то появился много. Где в основном они как бы переезжали в Англию, потому что близкая культура. И в Англии начались традиции клубов открытого микрофона, да, где выступает человек с какой-то такой около рок-н-ролльной программой. И вот одни из таких, скажем так, ребятишек, которые захотели попытать удачу открытого микрофона, стали наши сегодняшние испытуемые группа Beatles. Собственно говоря, из города Ливерпуль. Вот там-то они впервые по-моему, в клубе Cave, но могу ошибаться. Дебютировали они в 1961 году. Да, до этого там еще в каком-то другом составе они там были. Какая-то группа Rainbows у них была. Moonboys или что-то такое. В общем, там такая чехарда с названиями, чехарда с составом. Но вот в 61 году классическая четверка Beatles окончательно дебютировала в одном из ливерпульских, соответственно, клубов. Из года 1961 мы переносимся в год 1963. До этого момента, да, там в 62 году был у них первый хит-сингл «Love Me Do».

добрался он там до каких-то позиций в английском билборде. Но это, знаете, такое событие. Ценность его, она обусловлена исключительно тем, что будет после. Если бы группа Beatles потом бы не прославилась, никто про это Love Me Do 20-е место и не говорил. Но так как историю пишут победители, соответственно, это такая первый такой звоночек того, когда Beatles начали оценивать. А вот в 1963 году их оценили уже прям по достоинству. Состоялся всемирный триумф группы Beatles. Она стала самой популярной группой мира. Они слышали вообще все. И началась так называемая битломания. Да, битломания, то есть повальное увлечение группой Beatles. Если очень, очень просто, очень поверхностно рассуждать. Об этом явлении поговорим немножечко поглубже. Видите ли, может быть, для кого-то секрет, но Beatles была не первая всемирно популярная группа. Элвис Пресли, до этого был Синатра, до этого там кто-то еще, вот всякие вот эти вот джазовые музыканты еще в 20-х, джазовые стандарты тоже везде крутились. Была, кстати, твистомания, например, танец твиста захлестнул просто весь мир, в том числе, кстати говоря, и наш Советский Союз. Вот, было и раньше. Но у битломании было несколько отличительных черт. Ну, она была на самом деле одна, под которой скрывается огромный культурный пласт. Дело в том, что помимо безмерной любовной лихорадки по отношению к ливерпульской четверке, битломания обнажила такой, знаете, новаторский характер группы Beatles. То есть вот истинная ценность Битлов, если мы берем именно Битлз как феномен, она не столько в музыке, ну, в музыке тоже гениальная, не будем тут отрицать сейчас, что Битлз выдающиеся музыканты, но, понимаете, много было групп с отличным материалом, ну, огромное количество. Но и близко никто не добивался таких результатов и таких революций своим творчеством. И поэтому сейчас мы с вами рассмотрим аспекты, в которых именно Битлз стали новаторами. Здесь, наверное, самое простое. То есть, если вот так смотреть на вот этот вот Mercy Beat, да, это то, как потом стали называть то, что играла группа Beatles, то это смесь американского такого рок-н-ролла с европейской песенной традицией. В первую очередь, с английской. Энергичность, танцевальность, сексуальность, импозантность. С одной стороны, и распевность, мелодичность. Вспоминайте там первые альбомы Beatles, с самого их дебютного альбома, по сути.

несмотря на то, что кажется, что это немножко противоположные вещи, все то, что я только что назвал, присутствует вот в данной композиции. Умное, умелое, талантливое объединение необъединяемого породило вот этот вот жанр и позволило Beatles произвести такую сугубо музыкальную революцию. Второй аспект – это групповой формат. Здесь надо немножечко уйти в историю. До Beatles существовало два вида групповых взаимодействий. Первый – это вокальные группы, типа The Crystals.

женский вокал, какой-то там мини-хор, поют разными тональностями, создают голосом что-то там, сложное или простое. При этом все участники безликие максимально, никто их по именам не знает. То есть они вот есть коллектив, а кто там в нем, в этом коллективе выступает? Помните, была группа Viagra, да? Вот там 28 составов, толком не знает, кто там был, но репертуар-то один и тот же, поэтому какая вообще разница? Также рассуждали люди и до Beatles. И второй вариант — это такая группа, которая составляет аккомпанемент сольному исполнителю. Условно, почти у всех рок-н-ролльных музыкантов, аккуратно скажем, у многих рок-н-ролльных музыкантов, у них была группа, которая им аккомпанимировала. Например, у Элвиса Пресли была группа Jordan Airs. Вот этих вот Jordan Airs, их вообще никто это такие, их вообще опускают. Ну, не в прямом смысле, а в смысле не называют. Вот есть Элвис Пресли, а кто там сзади, там стоят какие-то веселые ребята, улыбаются, ну, наверное, там охранники какие-то. А они полноправные как бы исполнители в теории. А на практике они очень легко заменяемые. Это не личности, это голоса. Голоса, либо это руки, те, которые играют, дополнительно создавая какой-то антураж вокруг песен. У Бадди Холли была группа Крикет, кажется, два гитариста, барабанщик. Ну, вы поняли, то есть это какие-то ребята, которые обслуживают звезду. И при этом они никому не интересны, потому что интересна только звезда. Сессионные музыканты, если хотите. Все на них наплевать. А вот в Битлз была ситуация ровно противоположная. Все четыре музыканта, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Стар и Джордж Харрисон, это были отдельные личности со своими характерами, со своими какими-то шутками, своими какими-то особенностями, сценическими образами. Каждый играл какую-то там роль, каждый как-то по-своему влиял на эту самую музыку, у каждого была своя медийная роль. То, что там кто-то пел, а кто-то не пел, никого абсолютно не смущало. Хотя, кстати, и пели они все вместе разные песни. Каждый из них какой-то композиции на каком-то альбоме выдавал вокальную партию. Формат, при котором каждый член группы важен и каждый член группы самодостаточен и интересен, он мало того, что был новаторским, так еще и после этого стал мейнстримным. И, собственно говоря, до сих пор, если есть какая-то группа, то, как правило, все ее члены, они вполне себе полноправные музыканты. Третий момент – это момент, назовем его, индустриальный. До 1963 года, до Beatles, музыкальный рынок полностью принадлежал Америке. Ну, то есть, в каждой стране была какая-то своя сцена. Музыканты, которые были популярны только внутри нее, отдельные песни которых, конечно, могли там куда-то резко улететь, но, как правило, не улетали. Большая часть хитов, большая часть музыкальных инноваций, музыкальную моду, да, вот это все дело задавала Америка. И никакая другая страна даже сравниться не могла в плане тенденций. И вот появляется Beatles, и как бы все понимают, что теперь вот Англия задает миру тенденции музыкальные, потому что да, все, кто там в Америке был после Элвиса Пресли, там и в половину не так были популярны, как были популярны Beatles, и вклад они внесли, и музыка у них интересная, и приятно слушать, и все начали со вниманием изучать, что ж там еще происходит в Англии. Кстати говоря, главная, на самом деле, предпосылка к британскому вторжению. Но об этом чуть-чуть позже. И последняя революция, которую совершили Beatles, это революция авторская. Мы с вами не зря посвятили довольно большое количество времени тому, чтобы обозначить, что вот был авторский рок-н-ролл, а была профессиональная среда поэтов-песенников, музыкантов-исполнителей. Чем она разделялась? Не только тем, что одни значит, писали сами для себя, а другие писали сами для других. Здесь была принципиальная разница. И если мы с вами возьмем песни раннего, да и позднего рок-н-ролла авторского и сравним с тем, что делают профессиональные писатели, то мы увидим, что у писателей текст немножечко поблагозвучнее, и мелодия такая прям вот академическая, красивая, подача, в ней специфическая присутствует, так все помпезно, в хорошем смысле слова. На самом деле, вот эти вот все профессиональные писатели, они и не лезли в рок-н-ролл в своем большинстве, потому что, ну, считалось, что, ну, это какая-то низкая музыка, ее как-то дописать, да каждый может, господи, полобать. Мы-то как бы пишем музыку более серьезного уровня, более сложную, более мелодичную. Тут появляется группа Beatles, которая не имеет вообще никакого музыкального образования, не знает нот. Кто-то что-то где-то научился аккордам, замечательно.

таким же людям в 50-х, которые писали музыку. Приходят Битлз и без образования, без ничего делают то же самое по качеству. Вот по качеству в их глазах. То есть они реально понимают, что это талантливо. Они реально понимают, что это интересная, сложная, составная музыка. И это показало и рынку продюсеров, и многим другим, что вот, пожалуйста, если у вас есть талант, вы можете делать все, что хотите, конкурировать с людьми, которые пришли туда исключительно за заработком денег. Вы любители, вы музыкантчики, а они-то профессионалы, и вот вы с ними просто на равных конкурируете. Это, конечно, немножечко изменило систему координат мировой музыки в последующие годы. В 63-м году была битломания, в 64-м, ну, там условно, британское вторжение, оно очень не определено по датировкам. Ну, вот где-то середина 60-х, 63-64 по 66-й оно проходило. Здесь было то же самое, как в случае группы Sex Pistols. Разбирали их тоже в выпуске про панк, говорили о том, что Sex Pistols стрельнули. Кто не панки, а кто там еще панк, вот эти, ну, давайте их тоже послушаем. Скажем так, вот если здесь была такая как бы классовая, да, выборка по тому, кто панк, кто не панк, да, то в случае Битлз была выборка национальная. Так, они, значит, из Англии, да, да, кто там еще из Англии, Rolling Stones, да, ну давайте попробуем, послушаем. И таким образом на мировой рынок огромное количество заряженных этими же битлами групп просто двинулось. А жутко на мировой рынок, это значит в Америку. И просто британские пластинки захлестнули американский мировой музыкальный рынок. Мы с вами говорили, что Америка долгое время оставалась гегемоном в музыкальной индустрии. Вот эти вот времена с битломанией, да, по конец британского нашествия, там 3-4 года, а здесь гегемоном была Англия, притом безальтернативно. Потом они там выровнялись ближе к рок-революции. Собственно говоря, про термин британское вторжение можно больше ничего не рассказывать. Вот просто, значит, английские группы завоевали весь рынок, потому что начался бум гаражного рока после Битлз 63-64 года. Он начался и в Америке, и в Англии, но Англия была как бы ближе, как вот и по духу, и территориально, и вроде как точно наше, вот точно сможем. И вот это все создало условия к появлению там огромного количества групп разной степени известности. Давайте попробуем перечислить, кто у нас был в этом вот британском вторжении состоял. Поименно.

Это прям такие титаны-мастодонты. Чуть менее известные в нашей стране, я думаю, точно, да и за рубежом все-таки такие прям две самые топ-левел, да, вот S-тир, да, вот тир А это были...

позвольте, вряд ли мы еще когда-нибудь будем про Animals говорить. Лирическое отступление. Мы сейчас послушаем композицию, которая не The House of Rising Sun. Это было сделано вполне себе осознанно, потому что меня очень раздражает, что группу Animals воспринимают как такой one-hit wonder, что они там спели вот эту вот песню, и больше ничего у них не было. Послушайте эту группу, очень рекомендую, не пожалеете. Вот не хуже, чем Rolling Stones до 72 года. Кто там еще у нас был из таких как бы полуизвестных групп? Cream.

как бы суперизвестные, но, мне кажется, чуть-чуть уступающие Мику Джаггеру и компании. Ну, и были какие-то совсем группы, которые у нас, по крайней мере, в нашей стране, да и за рубежом тоже пользуются гораздо меньшей популярностью. Там группа The Zombies,

с их замечательной Needles and Pins, которую мы только что послушали. Вот, кстати, Kings не буду, наверное, включать. Это вот те, про которых мы с вами говорили тоже в выпуске про панк, про гаражный рок. Вот это тоже экспонаты с британского нашествия. И вот все вот эти вот коллективы замечательные залетели в мировой музыкальный рынок и просто все там перевернули, перебаламутили, и они задавали тон как в середине 60-х, так и тон, значит, рок-революции. Но конец этого самого вторжения и конец нашей истории, которая так как-то бурно-бурно развивалась, она настигла нашествие в 66-м году. И это не было какое-то там поражение, не то чтобы там всем резко стало неинтересно слушать английские группы, а просто вот эта вот гаражная волна, которая была в Британии в большей степени выражена, чем в Америке, она дошла до Америки, и в Америке тоже появились свои выдающиеся коллективы. Тут важно, что отметить. В контексте рок-революции 66-й, 67-й, 68-й, 69-й год, как Beatles прорубили дорогу для английских групп на международный рынок через свою там гениальность, через свой какой-то инновационный подход, так уже Beatles вместе с этими английскими группами и еще некоторыми группами там из других жанров, типа там Beach Boys,

0: Да, это такой вокальный серф. Коллектив очень хороший. Вот они прорубили дорогу для как бы гаражников. Потому что главная проблема гаражных групп, об этом мы тоже немножечко говорили, в том, что долгое время у людей была уверенность, что на музыке нельзя зарабатывать. А вот Beatles, Rolling Stones там, и так далее показали, что можно зарабатывать. Значит, иметь славу, деньги девушек и ни в чем себе не отказывать, заниматься тем, что ты хочешь. Более того, уже вот немножечко так касаясь рок-революции, о которых мы тоже как-нибудь поговорим, там еще сложилась такая ситуация, что появился так называемый андеграунд. Да, что это такое? Это вот люди, которые приходят в музыку не за тем, чтобы заработать денег, девушек и, значит, хорошую жизнь, а за тем, чтобы какую-то более высокую цель достичь. То есть какой-то, может быть, свой политический месседж затереть. Или социальный. Или просто показать миру свой талант, или самореализоваться, или вот просто вот нравится тебе музыка просто до изнеможения. И вот эта вот красивая жизнь и деньги, она у этих групп, у этих людей, она как бы была, ну, то есть это хорошо, но не обязательно. И вот это вот, значит, был так называемый андеграунд, и это был костяк рок-революции, о котором мы обязательно с вами поговорим через там, какое-то количество выпусков. На сегодня все. С вами был Анатолий Рыльсков и подкаст «Нота Бена». До новых встреч. Ну, это не совсем все. Это я как бы так красиво закончил в нашем стиле. Два объявления у меня для вас. Объявление номер один. Вы просите какой-то вот составить плейлист. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, потому что мы сделали для вас отдельную страничку вот в описании к подкасту. Можете посмотреть плейлист из композиций, которые были во всех наших выпусках. Да, они там немножечко не отдельные друг от друга, но, в принципе, там буквально 3 минуты вы найдете ту композицию, которая вам очень понравилась, там, исходя из хронологии выпусков, исходя из в какой последовательности она была. Делать текстовое описание композиции под каждым выпуском я, честно, не вижу большого смысла. Мне кажется, как-то интереснее, если они все вместе. Одна большая библиотека музыки, которую я настоятельно вам рекомендую. Это первое. Это не то, что я придумал, чтобы вам что-то рассказать, просто действительно вот в комментариях в Apple подкастах, iPodcast, не знаю, как они там точно называются. Вот очень много кто требует плейлисты, вот я как бы для вас отвечаю. Ну, очень много, да, 5 человек, но это достаточно много, учитывая, что я рассчитывал на 0 человек, требующих хоть что-то, 5 это уже это стоит ответить. И вторая такая тоже организационное объявление. Вас, да, как выяснилось, больше 5, даже больше там 13. Возможно, у вас есть какие-то вопросы на музыкальную тематику. И было бы интересно на них как-то поотвечать, может быть, по выпускам, может быть, ходить со мной поспорить, может быть, что-то спросить, может, да что угодно. Что угодно в контексте музыки. Ну, можно как попробовать, значит, что-то по гидроинженерии у меня узнать, но, боюсь, я плохо вам помогу. Так что, если вдруг вы хотите каким-то образом что-то у меня спросить, всегда мечтали, да, и наконец-то у вас появилась возможность, скажу без лишнего пафоса, так сказать. Под этим выпуском в описании будет почта моя, на которую вы можете присылать свои вопросы. Очень большое пожелание. Присылайте вопросы там до, условно, там, давайте, до 25 сентября. Ну, недели две у вас будет точно. Если вопросов будет мало, то я каждому отвечу лично в сообщении. Если вопросов будет достаточно много, я сделаю отдельный выпуск «Нота Бена» с ответами на ваши вопросы. Разыгрывать мы ничего не будем, но вы просто можете получить ответ на свой вопрос за бесплатно. Если вам хочется этого сделать, пожалуйста, задавайте, буду очень рад. Да, давайте до 27 сентября, чтобы вот точно. Если уже после 27 сентября слушаете, то можете написать, но я не уверен, что смогу вам ответить. Если увижу, отвечу, конечно, но могу не увидеть. А теперь, значит, точно все. Большое спасибо за внимание. С вами был Анатолий Рыльсков. Подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Магадан. Where in the world is Magadan? Nobody's ever heard of Magadan.
2: И вот я вижу Магадан. Где это? Никто никогда не слышал о Магадане. Должно быть, это на другой планете. Но нет. Это наш сосед через Берингов пролив. Из интервью Лэри Рокхилла.

0: Всем привет! Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане.
1: А меня зовут Дмитрий Андреев. Я работаю в книжном издательстве «Охотник» и веду подкаст «Ваши уши» о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области.
0: От Магадана до Москвы почти 6 тысяч километров по прямой. От Магадана до США в два раза меньше – 3 тысячи километров. На протяжении всей истории связь между Колымой и Аляской можно было считать лакмусовой бумажкой, по которой можно было судить об отношениях между Россией и США. В этом выпуске мы обсудим, как менялась эта связь, почему железный занавес начал падать именно на севере и почему Колыма так привлекает иностранцев со всего мира.
1: Подкаст – часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. Также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста.
0: Вообще, связь между Аляской и Дальним Востоком всегда была. Местные народы совершали путешествия между материками и торговали друг с другом. Но, конечно, больше свидетельств и истории об этой связи начало появляться с началом освоения Колымы, причем, кстати, не только со стороны России, но и со стороны США. После того, как Российская империя продала Аляску, отдельные предприниматели из США стали пробовать организовывать торговлю между Номом, это город на южном побережье Аляски, и Дальним Востоком. Это приносило неплохой доход, потому что из Нома торговцы везли разные товары повседневного пользования, а обратно возвращались с моржовой костью и пушниной. К началу 20 века эта торговля стала таким устоявшимся предприятием. Полярный исследователь Руал Амундсен в дневниках писал, что только за две недели в 1920 году он встретил 6 американских шхун, которые шли на Колыму.
1: На одной экскурсии я слышал такую байку, что Магадан, ну вот происхождение слова Магадан и Манхэттен, они как бы схожи, то есть корни, то есть Магадан и Манхаттан. С установлением советской власти и началом Дальстроя, о котором мы говорили в одном из предыдущих выпусков, некоторые контакты прекратились. Хотя известно, что Эдуард Берзин, когда готовился к стройке завода на Вишере, ездил и в Америку, и Европу, чтобы договориться о покупке оборудования для производства бумаги. Позже все тому же Дальстрою Штаты поставляли тракторы, катерпиллеры и форды, на которых ездили по трассе, да, даже сохранились фотографии. Во времена ГУЛАГа среди заключенных ходили слухи о побегах через Берингов пролив в Аляску. Например, уйти на Аляску планировали руководители Зеленомысского восстания, бунта, который был поднят в 1937 году в районе поселка Нижние Кресты на северо-востоке Якутии. По сообщениям свидетелей, они подготовили две лодки и пароход. Однако это восстание было подавлено, никто никуда не уплыл.
0: Я знаю, что еще Солженицын рассказывал о якобы 7 зэках, которые угнали самолет и улетели в США.
1: Я смотрел про эту байку, никаких достоверных данных об успешных побегах через Беринг пролив в начале 20 века нет. И, в принципе, в целом, когда речь заходит о побегах, то тоже нужно поставить себя на место заключенного, представить эту бескрайнюю тайгу, где ты, в принципе, ну, выйдя за территорию лагеря, оказываешься отрезан от мира, то есть ты можешь надеяться там только на самого себя, а вокруг тебя болото, степи, леса, дикие животные. Ну, то есть опасность поджидает на каждом углу, поэтому даже если люди убегали, я думаю, рано или поздно они возвращались. Ну, известны случаи, когда местное население ловило беглецов и возвращало их.
0: Но настоящая серьезная связь между Колымой и Аляской, как я понимаю, установилась во время Второй мировой войны.
2: Это ветераны-летчики. За ними 5 полков специальной перегоночной авиационной дивизии. Они участники одной из малоизвестных операций Второй мировой войны. Операции по переброске тысяч самолетов из Аляски через Берингов пролив в Сибирь. Трассы, которые в Америке называют Алсип.
3: Из документального фильма «Трасса Алсип».
0: 1942 году была открыта воздушная трасса Аляска-Сибирь, или Алсиб. Она была открыта по договору Ленд-Лиза и была нужна, чтобы перегонять самолеты, запчасти, продукты и дипломатическую почту. Там была невероятно сложная цепочка для перегона. Американская часть трассы начиналась в штате Монтана и заканчивалась все в том же Номе на Аляске, а советская начиналась в Анадыре, а заканчивалась по-разному, в зависимости от линии фронта. И вся трасса представляла путь примерно в 14 тысяч километров, 3 тысячи от заводов США через Канаду и Аляску до Фэрбэнкса, 6,5 тысяч километров от Фэрбэнкса до Красноярска и далее до Волги к фронту примерно еще 4,5 тысячи километров. При этом состав аэропортов, участвовавших в этой трассе, менялся со временем. К 1945 году было уже 5 основных маршрутов и использовалось до 30 аэродромов.
1: Причем большая часть этих перелетов была очень тяжелой. Магнитные компасы работали ненадежно, и в зимнее время при очень низких температурах во время посадки самолета возникал плотный туман. Зачастую летом возникали лесные пожары, и низкая облачность заставляла летать вслепую.
0: Всего за время работы Алсиба в СССР было отправлено почти 8 тысяч самолетов, 18 тысяч тонн грузов и 319 тонн почты. И, конечно, несмотря на все споры вокруг Ленд-Лиза и прочего, это, конечно, значительно помогло Советскому Союзу во время Второй мировой войны.
3: Снабжение перегонщиков осуществлялось пилотами с Востока, которые летали на транспортных самолетах, везущих запчасти, двигатели и продукты. Экипажи даже жили в самолетах, для тепла использовали угольные печки. У них было заведено загружать личный груз в любое доступное место на самолете. Обувь, одежду, консервированные продукты. Пилоты были очень молодыми, решительными на хорошее дело. Из воспоминаний американского пилота Романа Джастиса.
1: После Второй мировой войны все об Алсибе было засекречено Советским Союзом. Количество самолетов, количество авиакатастроф, пути, по которым самолеты летали, вообще все. Но, несмотря на это, в 2021 году Богдан Булычев и его команда отправились на поиски одного из самолетов, которое потерпело крушение, по легенде, на озере Майорыч. Результаты их экспедиции можно посмотреть на YouTube, на канале Богдана Булычева. Они выпустили 8-серийный фильм о поисках этого самолета. После Второй мировой войны занавес между Колымой и США снова начал закрываться. Началась холодная война.
0: Вот, допустим, ты общаешься же когда с историками. Есть понимание у историков местных, почему после войны засекретили всю информацию об Алсибе?
1: Смотри, когда летчики летали из Аляски обратно сюда, в Магадан, один из аэропортов был в Магадане, они видели, естественно, и лагеря, и полигоны, где добывали золото. Это стратегически важная информация. Естественно, она не могла быть передана куда-то. И чтобы уж наверняка засекретили сразу все. То есть, я думаю, чисто из стратегических соображений.
0: Окей. Устраивает ответ такой. Пока в Советском Союзе работал, а потом разрушался Дальстрой, в США рассказывали об огромной опасности нападения со стороны Советского Союза. В этот момент в одном из маленьких городов Центральной Калифорнии жил школьник по имени Лэри. Каждую пятницу там проходили специальные учения. В городе срабатывали сирены, нужно было включать радио на определенной частоте. Вещала правительственная станция для чрезвычайных ситуаций, которая говорила, это учебная тревога. Обычно в это время Лэри с одноклассниками был в школе, и им велели прятаться под партой. И по его воспоминаниям, уже тогда он стал задавать себе вопрос, откуда вообще взялась эта вражда между странами.
4: Well, about the age of 12, my mother bought me a Zenith Transoceanic Radio.
5: Когда мне было 12 лет, мама купила радио «Зенит Трансокеаник». Я всегда интересовался зарубежными странами, и, конечно, Советский Союз всегда был на слуху. С помощью этого коротковолнового радио я слушал станцию «Радио Москва».
3: Из интервью Лэри Рокхилла.
1: Уже взрослый, получивший образование Лоуренс Рокхилл, в 70-х годах переехал из теплой Калифорнии на Аляску, в город Ситка. Там он изучал культуру, антропологию коренных народов и работал и преподавал в разных школах с детьми. Еще через 15 лет, когда отношения между Рейганом и Горбачевым стали меняться, напряжение между США и СССР начало сходить на нет, у Лэри появились друзья, которые переписывались с людьми из Советского Союза. Он решил, почему бы не попробовать связать детей Аляски с детьми из Магадана.
0: В тот момент его ученики уже слышали о Советском Союзе, но толком ничего про него не знали и не представляли себе жизнь обычных людей и школьников, таких же, как они. И Лэри постепенно начал это менять. В газетах и по телевизору мелькали новости о Рейгане, Горбачеве и жизни советских людей. Лэри стал обсуждать их в классе с учениками, потом он нашел учебник и разработал программу изучения Советского Союза. Это идеально сочеталось с изучением истории Аляски, которую он преподавал в то же самое время.
1: В 1987 году, после полугода изучения СССР, Лэри с учениками решили отправить первую посылку в Советский Союз. Они сфотографировали себя, свои семьи, школу, написали письма. Каждый из 30 учеников от руки написал письмо. Для многих это было первое письмо в их жизни. Никто не знал имя адресата, поэтому писали просто «дорогой друг». Потом они записали несколько песен, например, «Пусть всегда будет солнце», и еще несколько американских песен о мире, и упаковали все это в посылке и отправили.
4: So one in the fall of 1987, the secretary came and knocked on our door, and I opened the door and they said.
5: Осенью 1987-го секретарь постучала в дверь. Я открыл, а она говорит: «О, Лэри, а почтальон только что доставил три письма из Магадана. Лучшее Рождество в моей жизни. День удался». Трое счастливчиков, получивших письма, были очень рады. Местная газета пришла их фотографировать. Письма русских ребят процитировали в газете. Из интервью Лэри Рокхилла.
0: В Советском Союзе же немного людей знали английский, и получается, что как, это просто они из США присылали в СССР посылки, письма и так далее, и просто находили кого-то, переводили, или как это происходило?
1: В Америке уже существовала компания Ground Zero Pairing. Это калифорнийская организация, которая уже имела опыт по установлению контактов между советскими и американскими школами. То есть он с ними связался, сказал: «У меня есть ученики, они изучают русский язык, Советский Союз, я хочу выйти на новый уровень». И вот через них он все это дело провернул. Да, вот про английский язык ты вот сказал, что там кто-то не знал. Ну, он был удивлен как раз-таки уровнем английского языка, насколько хорошо все было написано. Ну, я не знаю, возможно, конечно, там преувеличивать, все-таки это дети. Я не думаю, что они там владеют языком как носители, но, тем не менее, все было ок.
0: Но просто писем Лэри Рокхиллу было мало. 14 июня 1988 года случился так называемый полет дружбы по маршруту НОМ «Бухта Провидения» с губернатором Аляски Стивом Купером, сенатором Мурковски и большой группой американцев на борту. Губернатор Купер встретился в Провидении с Вячеславом Кобицем, который был губернатором Магадана в то время. В ответ через год губернатор Магадана отправился на Аляску, и Лэри решил, что это шанс еще больше наладить контакт с настоящими магаданцами. Он вместе со своими учениками решили купить аудио и видео, кассеты, книги, калькуляторы на солнечных батарейках и передать их губернатору Кобицу.
4: I talked to some people in Anchorage that told me no, all their time was tied up in Anchorage and it wouldn't be possible.
5: Я поговорил с местными в Анкоридже, они сказали, что у делегации плотный график, и они не смогут встретиться с нами. Но это было не то, что я ожидал услышать. Я позвонил Джиму Стэнфиллу, другу в Номе, и он ответил: «Да без проблем, Лэри, приезжай. Когда губернатор Кобиц и делегация прибудут, мы проведем экскурсию по начальной школе Нома, а потом вы с Риком и учениками можете презентовать ваш проект». Супер! Я позвонил президенту авиалинии Аляски и сказал: «Мы с Риком купим себе билеты, но мы бы хотели взять с собой двух учеников. Выручите?» Он ответил: «Добро». Они оплатили билеты студентам. Благодаря помощи жителей Салдотны мы купили все необходимое. Кто-то даже пожертвовал книги и другие вещи. Из интервью Лэри Рокхилла.
1: Губернатор Уолтер Хикель, предыдущий губернатор Аляски, узнал о планах Лэри и устроил для него и школьников большую встречу с магаданским губернатором. Их провели по кораблю Дмитрий Лаптев, а капитан корабля пригласил их на обед к себе в каюту. Там школьники впервые попробовали блюда русской кухни. А затем губернатор Вячеслав Кобец забрал с собой и передал в школу номер один, легендарная в Магадане школа, самая продвинутая на тот период, подаренные кассеты, книги и калькуляторы. Все школьники были очень рады.
0: После этого между Лэри и вот этой магаданской продвинутой школой номер один завязалась переписка. В 1989 году случился первый обмен школьниками, правда, они провели в зарубежных для себя странах всего несколько дней.
6: Of course, that was unforgettable experience. Magadan was a pure Soviet city.
5: Это незабываемый опыт. Магадан — советский город, который сильно отличался от Аляски. Но это не шокировало нас. Многое о советской жизни мы знали из газет, но о Магадане информации было мало. Два пункта были схожи — холод и снег. Стоял февраль 1989 года. Холодно. Из интервью Лэри Рокхилла.
1: В этот момент глобальной целью для Лэри стало наладить постоянный обмен между школами. Напомню, что в этот момент все еще был железный занавес. И такая идея просто-напросто не могла прийти никому в голову, что что-то подобное вообще осуществимо. Но удивительно, что ему удалось договориться. Он запланировал поездки на год вперед. Но помимо обмена, Лэри самому хотелось пожить в Советском Союзе, в Магадане. Поэтому ему посоветовали наладить связь между университетами. Магаданским пединститутом, сегодняшним СВГУ, и университетом Аляски. В этом ему помогли ректор пединститута Евгений Кокарев и декан филологического факультета Роман Чайковский. Так Лэри Рокхилл оказался на Колыме.
6: But I was a student, just as much as they were, and every place I went, I felt that I was a student.
5: Я был таким же студентом, как и все остальные. Куда бы я ни пошел, я чувствовал себя студентом. В гостях комната превращалась в класс, а хозяева становились учителями. В торговом центре кассир и продавец — учителя. То же самое в Восходе, в Чайке, в Доме одежды. Одно дело побывать где-то, совсем другое — пожить. Но люди были теплы и дружелюбны. Я чувствовал себя членом семьи. Из интервью Лэри Рокхилл.
0: В 1990 году впервые в Советском Союзе было открыто безвизовое сообщение с Аляской для коренных жителей Чукотки. И можно сказать, что вообще-то именно с этого и началось падение железного занавеса. Рокхилл проработал в Магадане несколько лет и еще бесчисленное количество раз приезжал на Колыму, он выучил русский язык и до сих пор поддерживает связь с некоторыми своими учениками. Но все программы, которые Рокхилл с таким талантом и усердием открывал, сейчас уже закрылись, и случилось это еще в нулевых годах.
1: Чтобы отправлять студентов и школьников на Аляску и в обратную сторону, приходилось ждать чартер. Вначале государство покрывало часть расходов на дорогу до Аляски, но потом перестало. Какое-то время школы начали делать взносы, ну а потом все пришло к тому, что сами родители должны были платить. Ну и в общем, те, кто мог себе это позволить, они ездили, те, кто не мог, перестали. Магаданские студенты могли посещать пары в университете Аляски бесплатно, и им не нужно было делать никаких взносов. Наши многие преподаватели ездили на Аляску, учились там, потом возвращались и до сих пор преподают в нашем вузе. Студенты, которые приезжали к нам, им могли предложить только уроки русского языка, но и возможность пожить на Колыме. Понятное дело, что спрос был не слишком равномерный. Тем не менее, эти чартерные рейсы просуществовали около 10 лет. Потом Аэрофлот организовал перелеты из Магадана в Анкоридж, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. А еще был рейс Магадан-Хабаровск-Анкоридж. Но спустя еще 10 лет интерес и спрос упал.
0: Слушай, там часто бывает, насколько я знаю, на примере своего родного Владивостока, там часто бывает, как это часто бывает вообще в целом в России, просто тупость там каких-то чиновников, потому что, например, во Владивостоке есть такой, я не знаю, был ли ты в Азии или нет, наверное, был где-то, ну, короче, есть лоукостер Air Asia, который как бы супер-лоукостер, первый из многих, которые после него появились, и там можно было, ну, там, летать за мало-мало денег, и, короче, Air Asia хотел Владивостокский аэропорт сделать своим хабом. Во-первых, это бы принесло кучу бабла Владивостоку, и, ну, просто это удобно, и все такое, и не пришлось бы жителям Владивостока, и, соответственно, Магадана, и других городов летать через полмира, но в итоге губернатор сказал, что, типа, нам это не надо здесь, и вообще это опасно. Ну, собственно, как я понимаю, сейчас тоже из Магадана на Аляску нужно через полмира летать.
1: К сожалению, да, и самое интересное, что перед записью этого подкаста я общался со своими друзьями, сверстниками, и вот задавал им такой вопрос. Думали ли они вообще о том, что вот отсюда лететь до Америки в целом ближе, чем если лететь через Москву? И многие говорили, нет, они даже не думают о том, насколько мы рядом. То есть, ну, если на карту смотришь, ты, конечно, понимаешь, но у тебя как бы в голове у тебя этой мысли вообще нет. То есть, что там рукой подать до Аляски, до Америки, до, ну, вот это соседняя страна. И в целом, как по-другому могла бы выглядеть наша жизнь? Вот как ты тоже сказал, это мог быть такой тоже хаб, как люди бы могли летать в Америку. И тут бы, наверное, реально там все по-английски говорили, жизнь бы, наверное, строилась и выглядела очень сильно по-другому.
0: У нас в целом довольно благодаря тебе позитивный подкаст, но, блин, когда ты это говоришь, меня меня идут мурашки, но просто от того, что из-за, в общем, известной фразы, обращенной к Юрию Гагарину, о том, что Юра, как мы все и дальше там. Потому что, ну, реально, то есть я просто понимаю, что там этот Берингов пролив, условно говоря, он, ну, сколько там он в самом узком месте? 86-89 километров, ну, как бы очень мало. То есть это реально могла бы быть совершенно другая жизнь, совершенно другая страна и совершенно другие мы. Я еще подумал о том, что если безвизовый режим, он был бы расширен для вас, например, для тех, кто там живет в Магадане, в том числе тоже, например, и, ну, вообще, то есть, да, это было бы как тот же, опять же, Владивосток, который я уже приводил в пример, и безвизовый режим для жителей Владивостока с Китаем. Потому что, ну, понятное дело, что там безвизовый режим не совсем безвизовый, там куча условий, да, но я просто знаю по своим родителям, по друзьям своих родителей, по моим каким-то друзьям и знакомым и родственникам, которые там сейчас живут, что как бы Владивосток и Китай там, ну, не только Суйфэньхэ маленький город, а еще и Харбин большой город, ну и вообще это как бы очень важная такая связь, потому что люди туда ездили, люди смотрели на то, как живут другие люди, люди привозили оттуда кучу всего, и это очень много делает для региона, когда есть вот такая вот связь между приграничной и прилегающей к этому месту территории другой страны, как бы это очень важно. Все просрали, короче.
6: The window to the west had been closed.
5: Окно на запад было долго заколочено, а теперь при Горбачеве его открыли. Все смотрели через него на Берингово море и пытались понять, что было там. Теперь это не так. Мир слишком открыт благодаря интернету. Все знают все о всех. Это совершенно другая ситуация. Из интервью Лэри Рокхилла.
1: История со школьными обменами не прекратилась. Да, я расскажу, как я вообще встретился с иностранцами в первый раз в своей жизни. В общем, существует такая программа. Возможно, ты о ней слышал. Rotary Club.
0: Нет, не слышал.
1: Короче, это международная программа, которая возит школьников из разных стран мира, соответственно, в другие страны. Эти клубы есть по всему миру, как я уже сказал, и даже в Магадане. Насколько я знаю, он до сих пор существует. Когда я учился в школе, кажется, в классе в восьмом, нам приехало четверо ребят. Немка, японец, итальянка и бразильянка. Это был первый раз, когда я в своей жизни встретил иностранцев. Про Лэри Рокхилла я тогда вообще ничего не знал, про всю эту историю.
0: Бразильянка, это, конечно, сильно.
1: Да. Я на тот момент уже, ну, неплохо говорил по-английски, и вот эту немку как раз-таки отдали в наш класс. В принципе, они все всегда ходили вот вчетвером, ну, и вокруг них какая-то такая компашка образовалась. Мы очень много общались. Мне было интересно в первую очередь, ну, как с ней, как с носителем языка поговорить, да, там, другой культуры. Очень много проводили времени вместе, там, ходили на сопки, их водили, и так где-то по школе, и какие-то день рождения их праздновали. В общем, этот Rotary-клуб, он привозил ребят и после. Но почему я вспомнил именно первый? Потому что, в принципе, в тот момент, ну, я как бы выбрал, что я хочу от жизни. Я понял, что мне хочется выучить язык, хочется начать путешествовать, хочется как-то связать вот свою жизнь именно с этим. После я поступил как раз-таки в наш универ, познакомился с Романом Романовичем Чайковским, узнал об этих обменах с Аляской, которые были. И мне, и моим одногруппникам было всегда очень досадно слышать о том, что все эти контакты утрачены, программа завершена. Но, тем не менее, своими силами мы там подавались на разные зарубежные программы. Ну, вместе преподая, и старшекурсники нам объясняли, как подавать документы на зарубежные программы. И в первый раз я оказался в Германии по программе DAD. Это служба академических обменов. На целый месяц я поехал в город Йена изучать немецкий язык. И там с местными мы тоже очень много общались о жизни, да, о том, какие у нас там разные страны, как мы видим этот мир. И там я пытался заинтересовать людей нашим краем, нашей территории. Я предлагал преподавателям из этого университета, университета Фридриха Шиллера, приехать к нам и поработать у нас. То есть я рассказывал им историю вот этого Лэри, говорил о том, что это возможно. Я уверен, что наше руководство пошло бы им навстречу, потому что, ну, такие прецеденты уже были. Вот, к сожалению, это не удалось, но одна девушка согласилась. И она приехала потом в Магадан. Ее зовут Анна Купфер. Это тоже стало такой маленькой сенсацией для нас всех, потому что тоже тут половина никогда вживую иностранцев не видела. Ну, и именно немца. Там мы все на тот момент очень сильно изучали немецкий. Это было прям круто. Она заканчивала уже учебу в университете и искала место для своей практики. Она училась на преподавателя немецкого языка. И я вот, окрыленный всеми этими историями, надеждами, пришел в наш вуз и сказал: у меня есть человек, который за бесплатно готов работать в нашем университете, на нашей кафедре, преподавать немецкий язык, проходить практику. Но, к моему сожалению, вуз навстречу мне не пошел. Вообще без объяснения каких-то причин, ну, эта тема была закрыта. Но опять же, мы не стали отчаиваться, открыли свой клуб немецкого языка, он просуществовал не так долго, но в его рамках удалось отправить как минимум одного человека, который вообще никак не был связан с немецким языком, одного технаря, как раз-таки в Германию, тоже по этой программе.
7: Es ist kälter, als ich dachte. Und ja, auch ansonsten, ich weiß nicht, so kleine...
8: Больше поразило, что повседневная жизнь, темы для разговоров и интересы у людей моего возраста совсем не отличаются, хоть между нами такая большая дистанция, и воспитывались мы немного иначе, мы похожи. Из интервью путешественницы Анны Купфер.
0: Когда ты читаешь и изучаешь то, как к вам приезжали иностранцы, там Лэри Рокхилл, Анна Купфер, документалисты разные, журналисты, люди простые, это все очень круто, но всегда задаешься вопросом, а зачем они это делают? Ну и, собственно, мы часто говорим в этом подкасте, зачем люди, да, там, остаются на Колыме, приезжают на Колыму, как-то связывают свою жизнь с Колымой. Тебе после общения с иностранцами стало понятнее, почему они приезжают, почему они там выбирают? Часто, наверное, если мы говорим о иностранцах там из богатых стран, да, то часто, наверное, менее комфортную жизнь может быть. Что они говорят?
1: Ну, я расскажу тебе на примере другого своего друга Николя Гро, режиссер, который приехал к нам из Бельгии снимать фильм. Потом мне тоже посчастливилось, как бы, ну, за счет этой нашей связи, дружбы, да, у него в Бельгии побывать. Получается, он приехал в 2018 году. Это стало сразу такой сенсацией. В городе все про это знали, у него там кучу интервью взяли, и мы тоже. Это, кстати, был вообще наш первый подкаст. Вот именно с ним мы записали, потому что поняли, что, ага, что-то здесь не то. То есть, если иностранцы сюда приезжают, значит, они что-то знают. И Николя, супер открытый парень, изучал Магадан, он прочитал всего Шаламова. Я был, кстати, очень удивлен, что именно Шаламов так популярен в Европе, что его, ну, перевели там уже, не знаю, наверное, чуть ли не на все языки. В общем, он начитался Шаламова и решил приехать сюда, ну, как бы на дурака. То есть он хотел снять здесь фильм, но не знал вообще о чем. Он хотел просто вдохновиться именно тем, что увидит. Также он рассказал нам, что, в принципе, от жизни в Бельгии он устал, потому что он живет в Брюсселе, да, работал там продавцом в шоколадном магазине, знаешь, что это туристическая какая-то лавочка. Он устал от всего этого шума, людей, и он хотел отправиться вот туда-то, где он мог бы быть один. В принципе, ну, наверное, это идеальное место, вот Магадан, Колыма, чтобы как-то уединиться с собой, со своими мыслями. Сюда действительно можно ехать и за этим. Он приезжал сюда, наверное, раз 5. Последний раз он приехал уже со съемочной командой. Они начали снимать фильм. У него было рабочее название, насколько я помню, «12 месяцев зимы». Но из-за 24 февраля проект прервался. Они уехали обратно все. Несмотря на то, что Николя, насколько я помню, хотел остаться. Ну, в общем, он говорил о том, что ему интересна коллективная память. Он исследовал то, как здесь люди помнят о прошлом. Именно с ним мы отправились в такую, для меня лично, первую большую экспедицию по трассе. Потому что, в принципе, насколько я знаю, не все люди, которые живут в Магадане, они вообще выезжали за территорию, за аэропорт. То есть у нас аэропорт находится в 60 километрах от Магадана, а дальше вот это вот все, ну, как бы все та же трасса, там вот маленькие поселки, города какие-то. И там вот атмосфера, естественно, совсем другая. Интересно, что когда ты возвращаешься с трассы в Магадан, для тебя город, ну, как мегаполис какой-то. Ты понимаешь, что он, ну, маленький, в принципе, но ты видишь там большие дома, какие-то магазины, цветные вывески. Это все тоже есть на трассе, но просто масштаб другой. В общем, мы отправились, да, с ним на трассу. Мы записали тоже несколько интервью там. Мы помогали ему как переводчики. Мы потом расшифровывали для него все эти беседы, потому что он искал, за что зацепиться. И Николя не хотел лезть в историю, связанную с ГУЛАГом. Он сказал, типа, с этим лучше разбираться вам, потому что вы здесь живете. Он хотел показать, он хотел снять именно художественный фильм, ну, как-то документально-художественный, о жизни здесь, о жизни простых людей. Вот через все вот эти вот реалии, которые европейскому зрителю, ну, просто даже во сне, наверное, не приснятся. Это тоже в том числе заставило меня как-то иначе смотреть на все это и относиться к тому, что мы здесь имеем. Никак, знаешь, не постараться из этого свалить поскорее, потому что, ну да, тут холодно, тут, я не знаю, меньше там супермаркетов, я не знаю, что там еще нужно людям.
0: Сейчас еще и полярный день.
1: Для счастливой жизни, но как-то вот изучить все это, понять все это, соприкоснуться, и чем дальше ты копаешь, тем интереснее тебе становится, и в принципе, ты начинаешь лучше понимать тех иностранцев, потому что за счет вот этой оторванности, изолированности Николя

0: про Колыму, там Дудь, Варламов, «Настоящее время», другие фильмы, все они, ну, как бы фокусируются во многом именно через прошлое, да. Классно, что, ну, как бы есть человек, у которого, скажем так, намного меньше было шансов узнать о чем-то другом, о Колыме, да, но он при этом вот каким-то образом это ему удалось.
1: В общем, на меня, на нас, на ваши уши это очень сильно повлияло, вот именно встреча с Николя, он наш...
0: Ну да, слышно, что ты с теплотой о нем отзываешься.
1: Да, он наш большой друг, ну, это на самом деле круто, иностранцы круто, и общение с ними всегда позволяет посмотреть вот на эту жизнь здесь, с другой стороны, и понять, что жизнь у тебя неплохая, жизнь интересная, и возможности, которые у тебя здесь есть, они настолько уникальны, что иностранец может приехать к тебе сюда через полмира.
2: Гулаг is just an entrance door to collective memory, but it's not the image that I want to give.
3: Гулаг — это лишь входная дверь для коллективной памяти. Но это не тот образ моего опыта здесь, который я хочу передать. Я больше заинтересован в настоящем, в тепле настоящего. Это не тот образ, который люди здесь хотят, чтобы был у нас, людей снаружи, у Магадана. И я знаю это. И я знаю, что, к сожалению, это то, что до сих пор осталось в коллективном мнении о Магадане.
4: Из интервью Николя Гро.
0: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» и в Инстаграме, и в Телеграме, «В лесах» латинскими буквами.
1: Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше.
0: Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фаттахов, иллюстраторка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Это «Медуза».

0: Здравствуйте, друзья! Мы открываем новый сезон подкаста «Атлантида». С вами я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы» и соведущий подкаста.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля», еще занимаюсь видео, анимацией и фотографией. И мы начинаем второй сезон нашего подкаста. Спасибо, что дождались.
0: В нашем подкасте мы делимся историями, связанными с жизнью в России. Это личные истории. Они чем-то похожи на сны о былых временах, какие-то такие туманные немножко воспоминания. С другой стороны, это история о вещах, явлениях, которые связывают или связывали всех нас, и они для нас общие.
1: Каким будет второй сезон? Нам кажется, что разговор о России, который уходит в прошлое на наших глазах, по-прежнему уместен. И в первом сезоне, очевидно, мы не успели затронуть все темы, которые хотели. В новом сезоне мы вспомним электрички, проедем по России прошлого на старых икарусах и лиазах, заглянем в гаражи и посмотрим на заборы, которые нас окружали много лет.
0: В первом сезоне мы каждый выпуск просили писать нам письма, рассказывать ваши истории, и нас эти письма очень поддержали. Теперь мы будем рады не только вашим текстам, но и вашим голосам. Не стесняйтесь присылать аудиозаписи с вашими воспоминаниями. Мы не будем называть ваши имена, можем изменить голос, если понадобится, ну, опять же, если вам этого хочется.
1: А еще записывайте звуки и присылайте их нам. Звуки любимого города, улицы, скрип дверей в подъезде или шум моря. В общем, звуки, которые вызывают у вас особые воспоминания. Это поможет нам расширить палитру наших снов. Присылайте письма со своими историями на почту podcasts@meduza.io с пометкой «Атлантида». А голосовые отправлять прямо в Telegram. «Медуза», _podcasts. Ссылка на этот аккаунт есть в описании трейлера.
0: Подписывайтесь на «Атлантиду», если вы еще это не сделали. Мы есть на всех основных платформах для подкастов. Ну, а самый надежный способ нас слушать – это приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN.
1: До встречи во втором сезоне «Атлантиды».

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: эфире радио Сахаров.
1: Смысл наемника не в том, что он хорошо выполняет работу, как бы продвигается по карьерной лестнице, а в том, что поскольку нанимают его для вещей незаконных, платят ему наличными, и, как правило, этот найм не предполагает никакой нормальной отчетности, то, в принципе, наемник может делать что угодно, и, скорее всего, он за это не заплатит даже репутацией. Здравствуйте, это подкаст «Снова никогда», и я его ведущий Андрей Бабицкий. Довольно очевидно, что нету сейчас никаких важных тем для разговора, кроме недавнего мятежа ЧВК «Вагнер», который бесконечно обсуждается в смысле политических прогнозов. Насколько, значит, Путин стал сильнее, насколько он стал слабее, что было бы, если бы, значит, Пригожин преуспел. И меня это, конечно, ни в какой степени, в принципе, не волнует практически. Я фиговый политический прогнозист. С другой стороны, конечно, меня случившееся заинтересовало и затронуло из совершенно неожиданной стороны, потому что оказалось, что довольно много людей, судя по всему, в глубине души либо переживают за Пригожина и втайне желают ему успеха, либо и вовсе как бы считают его меньшим злом. Собственно, мне и хочется поговорить про меньшее зло и про то, что вообще из себя представляет идея частной военной кампании в 21 веке. И почему это никогда не может быть меньшее зло? Для начала надо, конечно, сказать, что мы это всегда знали, но Путин несколько раз это повторил, что ЧВК «Вагнер» — это абсолютная плоть от плоти российского государства, которое существует на деньги российского государства и пользуется оружием российского государства. И поэтому все преступления ЧВК «Вагнера» — это преступления лично Путина. Тут не надо проводить никаких различий. Но в чем состоит, собственно, как явление, как феномен ЧВК, зачем оно нужно и по каким законам оно действует, и эти законы не вполне совпадают с законами, по которым функционирует армия, все-таки важно проговорить, потому что за последние полтора года у них появилась такая репутация просто российской армейской части, поскольку российские армейские части и так бесконечно занимаются преступлениями и убивают людей просто так. А «Вагнер» — это якобы просто чуть-чуть более эффективная армейская часть, то все на нее примерно так и смотрят. И кажется, даже в некоторой степени готовы считать, что пригожинский бунт — это бунт эффективности против коррупции. Что, с моей точки зрения, очень неверно. Два моих довольно наблюдательных и неглупых знакомых обратили внимание, что по сравнению с генералами и чиновниками Российской Федерации, Пригожин выглядит так, как будто он гораздо чаще говорит правду. Он называет войну войной, он признает, значит, неудачи на этой войне, он даже говорит, что эта война ни зачем не была нужна. Он говорит много вещей, которые все знают, что являются правдой, но кроме него никто не говорит. И меня это совершенно поразило, это наблюдение, потому что про Пригожина мы совершенно точно знаем, что он очень часто не говорит правду. Ну, например, он до сих пор не рассказывает правду про то, как были убиты в Центральноафриканской Республике Александр Расторгуев, Ахан Джамаль и Кирилл Радченко. Для меня это, конечно, принципиально важный вопрос, потому что, среди прочего, они были мои коллеги, и кого-то из них я знал лично. Пригожин не рассказывает, хотя мы можем про это прочитать в других источниках, чем занимаются ЧВК «Вагнер» во всех местах, где они присутствуют, в Сирии, Мали и Центральной Африканской Республике, и про преступления, которые они совершают там. Я не знаю, следят ли за новостями из Африки слушатели моего подкаста, но вообще-то они оставляют там безумный кровавый след. В марте 22 года, когда вторжение в Украину уже началось, наемники ЧВК «Вагнер» вместе с частями малийской армии вошли в деревню Моура в центре Мали и убили там 500 человек. Без суда, просто так. Стреляли в голову мужчинам и закапывали их, а женщин насиловали. На эту тему есть очень подробный отчет ООН. Понятно, что в тех местах, где наемники ЧВК «Вагнер» не рассчитывают на сопротивление и на месть, они ведут себя еще хуже, чем в Украине, хотя, казалось бы, куда хуже. Но там они абсолютно безнаказаны, потому что не только всерьез им никто не может оказать сопротивление, но и они понимают, что они потом уедут, и даже если кто-нибудь будет мстить за своих убитых друзей и родственников, то мстить они будут регулярным малийским частям, а не наемникам Вагнера. И поэтому как бы их склонность совершать беззаконные расправы, убивать и насиловать людей только подкрепляется. В Сирии, как мы знаем, потому что с этого буквально началась как бы широкая слава ЧВК Вагнер, они придумали убивать людей при помощи кувалды и снимать это на видео. И в целом продемонстрировали финальную степень человеческого падения. То есть, если любознательный разум кого-нибудь из нас попытается представить себе финальную степень человеческого падения, абсолютную, тотальную потерю совести и любых душевных порывов, то с трудом можно будет придумать что-то более богомерзкое, отвратительное, чем картину того, как несколько мужиков убивают кувалдой беззащитного человека, снимают это на видео, зажигают его в прямом эфире. Все, что только может быть человеческого в человеке, сотрудники ЧВК «Вагнер» отрицают. И, конечно же, это и есть причина, по которой российское государство так в них было заинтересовано долгое время, потратило на них бешеные сотни миллиардов рублей. Как минимум, это, если верить Путину, то, значит, только за последний год на содержание «Вагнера» ушло почти 300 миллиардов рублей, но на содержание «Вагнера» и пригожинские контракты по окормлению армии. Но понятно, что для российского государства в целом в этом и состояло их главное достоинство. Это российское государство и покупает за свои миллиарды людей, которых российское государство как бы считает или называет эффективными, и эффективность которых состоит в том, что у них нет вообще никаких человеческих моральных ограничений и даже бюрократических ограничений, которых можно было бы ожидать от регулярной армии. И учитывая репутацию, заслуженную российской армии, я нахожусь в сложной ситуации человека, который пытается объяснить, что ЧВК Вагнера еще хуже, но мне кажется принципиально важным эту мысль донести. ЧВК Вагнер – это принципиально худший, еще более отвратительный вариант того, что представляет из себя российская армия. И вся их эффективность хваленая связана ровно с этим. И система, в которой существует ЧВК «Вагнер», является продуктом отбора людей, которые специфическим образом готовы приступить все мыслимые и немыслимые законы добра и справедливости. И когда Пригожин год назад летал на вертолете по зонам и ангажировал насильников и убийц, то я встречал в печати возмущение такого рода, что вот видите, они дошли до того, что, значит, уголовников набирают. Но мысль, которая была у меня тогда и которая только укрепилась за прошедший год, состоит в том, что любой насильник и убийца на зоне, который попадает в Вагнер, он несравненно лучше как человек, чем среднестатистический боец Вагнера. В принципе, если бы можно было всех, кто служит в Вагнере, отправить на зону, а всех людей, которые сидят на зоне, отправить на свободу, то мир стал бы чище и справедливее от этого. С одной стороны, с другой стороны, конечно же, это не Вагнер и не Пригожин придумал набирать уголовников для частных военных компаний, а это давняя уважаемая традиция, которой бесконечно пользовались военные компании, которыми, например, в большой степени выполняли заказы французских властей в постколониальной Африке там, в 60-е, в 70-е годы, в 80-е. И Пригожин не изобретает ничего нового. Почему, собственно, пригожинские ЧВК хуже, чем армия? Потому что помимо жестокости, безнаказанности и общей коррумпированности, в частные военные компании попадают специфические люди с специфической судьбой. Очень часто это бывшие военные, и никто особо не задумывается, почему они бывшие военные. Почему много людей, которые, казалось бы, неплохо умеют воевать, не делают карьеру в армии, несравненно более безопасную, дающую, если речь идет о России, бесконечные коррупционные возможности для обогащения. Почему на рынке существует много людей, которые умеют воевать, но которые не могут работать в армии? армия или полиция — это, казалось бы, естественные места, где такие люди должны работать. При том, что я, конечно же, считаю, что люди, которые умеют воевать, не должны работать нигде, и которым это нравится. Но даже в логике государственнической, в логике неанархистской, это должен быть парадокс. Если люди хорошо воюют, то они должны каким-то образом строить карьеру в армии. И один из ответов состоит в том, что армия состоит из бесталанных лоялистов, которые заняты обогащением, которые боятся конкуренции. Это то, что хотел бы Пригожин, чтобы вы о нем думали. Что он набирает к себе людей, которые слишком талантливы, значит, для серости, из которой состоит российская регулярная армия. Но на самом деле, если посмотреть на как бы историю наемников последних 100 лет, ответ совершенно другой. В наемники попадают люди, которые не могут даже в армии удержаться, потому что они абсолютно недоговороспособны. Потому что даже ту минимальную дисциплину, которой в армии, вопреки всему, что, значит, об армии принято говорить, не так уж и много, но даже эту минимальную дисциплину они, как правило, не способны соблюдать. В армии редко наказывают за преступления против человечности, и, конечно, не только в российской армии. Но очень многие знаменитые наемники начали свою наемническую карьеру с того, что они вылетели из армии за какое-нибудь идиотское, недисциплинированное поведение. Я за последний год приобрел идиотскую привычку интересоваться судьбами людей, которые совершали преступления, значит, последние 100 лет, в частности, в Африке. В Африке таких людей было очень много, потому что им за это были готовы платить не только африканские правительства, но и советское правительство, французское правительство и бельгийское правительство. Я могу приводить такие примеры пачками, но если говорить о том, что из себя представляет как бы успешный, знаменитый наемник, то вот есть практически самый знаменитый наемник в истории, значит, африканского наемничества по имени Боб Денар. Француз, который начал свою карьеру в самом начале 60-х, а закончил в 90-е, который воевал точно в полдюжине, а может, в десятки разных стран, участвовал в нескольких попытках переворотов и нескольких успешных попытках переворотов, который фактически руководил государством в течение нескольких лет, собственным государством, настолько успешно. Это, видимо, Боб Денар примерно такой человек, которым мечтали бы стать рядовые сотрудники ЧВК «Вагнер» или любой другой военной компании. Я могу коротко пересказать, значит, историю этого человека, потому что она очень характерная. Он родился еврей во Франции, он в 16-летнем возрасте застал конец Второй мировой войны. Его отец помогал сопротивлению, и он сам в 16-летнем возрасте проникся романтикой и помогал войскам союзников с рекогносцировкой на местности, там, где он жил. Он решил, что он станет военным, он пошел в армию и попал в Индокитай, где Франция вела отвратительную и, главное, очень бесталанную колониальную войну. Он там очень быстро ожесточился, потому что эта война была и жестокая, и бесталанная, и поэтому он увидел очень много жестокости, он увидел очень много обезображенных трупов. Он, конечно, как все его сослуживцы, пострадал немножечко от этого головой. Он там проявил какую-то доблесть, и он должен был представлен быть к награде, но награду он не получил по той причине, что он вместе с несколькими своими товарищами разгромил ресторан в краткосрочном отпуске. И поэтому, значит, из армии он вылетел без награды и лишив себя возможности сделать там карьеру. Это довольно характерная деталь. Практически у любого успешного наемника в жизни был эпизод, когда он совершил какой-то глупый поступок. Дело даже не в том, что насильственный и жестокий, а дело в том, что глупый, недоговороспособный. И испортил себе карьерные перспективы. И вот Боб Денар после Индокитая, он начал слоняться и попал в Марокко, которое тоже тогда было под французским контролем. Устроился работать полицейским, был, в общем, неудачником, познакомился с какими-то местными правыми экстремистами, которые считали, что Франция недостаточно жестко себя ведет по отношению к Марокко, и обещал Марокко независимость. И из мести они решили убить французского премьера, который в 1954 году посещал Марокко с визитом. И Денар в этом заговоре играл не самую важную роль совсем, но он был арестован, попытка провалилась, его чудом не осудили, а выпустили, его товарищей осудили, его нет. И он даже формально оставался полицейским, потому что он не был ни в чем обвинен. Но карьерной перспективой в полиции он себе испортил полностью. в Марокко он успел жениться, потом он перебрался в Париж. С семьей он довольно быстро разошелся, я полагаю, потому что он был не самый договороспособный человек на земле. Он слонялся, значит, в Париже и выполнял всякие полуохранную работу, пока не увидел в газете объявление, что сепаратистское государство Катанга набирает наемников для защиты себя, то есть, в общем, для гражданской войны. А Катанга – это южная провинция Демократической Республики Конго, которая в 60-63 году была де-факто независима, и президент этого образования Катанги по фамилии Чомбе набирал наемников, чтобы противостоять Конго. Независимость Катанги и вообще гражданская война в Конго случилась в результате безумного, отвратительного, значит, опыта бельгийского колониального ига. Бельгийцы оттуда ушли внезапно и оставив после себя страну, для которой они очень мало что сделали хорошего, и при этом сохранив какие-то экономические интересы и политические интересы. И в результате огромное количество бельгийских серых кардиналов, политиков, наемников и бизнесменов пыталось, с одной стороны, защитить свои интересы бельгийские, а с другой стороны, спасти бельгийцев, которые остались после независимости, потому что против них начался террор, и удержать страну от гражданской войны, в которой она тут же начала скатываться не только в Катанге, а во всех местах. Короче, это была классическая такая история про безответственный колониализм и гражданскую войну, которая наступает с независимостью, и довольно безумный набор, значит, героев, которые в этом участвовали со всех сторон, как бы от Патриса Лумумбы до этого Чомбе. Ну вот туда и попал Дедар, и там он сделал карьеру, в смысле проявил какой-то героизм уже в качестве частного наемника, приобрел некоторую репутацию, и в 63-м году, когда он положил конец независимости Катанги, он отправился дальше на вольные хлеба. И его вольные хлеба состояли в том, что в течение там, десятков лет он устраивал попытки переворотов, революций, вторжений в Конго, в Нигерии, в Габоне, в Бенине. Он тренировал военных в Йемене. При этом часть его эскапад были исключительно плохо организованы и бесталанно сделаны, в частности. Он пытался, например, в 77-м году убить или сместить президента Бенина, который был слишком левым с точки зрения французского правительства. И на деньги французского правительства, значит, Боб Денар должен был его сместить. Это важно, что, конечно, и тогда, как и сейчас, частные военные компании существовали на деньги государств, которые претендовали на то, что они якобы приличные. И эта неудачная попытка привела к тому, что там погибло какое-то количество людей, он своего не добился, в частности, потому что, скорее всего, он был не очень хороший военный, потому что мы практически никогда не можем знать наверняка, насколько хороший военный работает в частной военной компании, потому что обычно они выполняют очень специфические заказы в очень специфических условиях и часто не встречают нормального сопротивления. Но в результате, короче, этой операции его судили во Франции, и in absentia, в отсутствие обвиняемого, приговорили к 5 годам заключения. Но, несмотря на то, что он во Франции был уголовником осужденным, само французское государство нанимало его в течение всех следующих лет для выполнения своих делишек. Еще одна важная вещь, которую надо знать про Денара, и которая у меня будет в сегодняшнем рассказе просто выступать в качестве, если не типового, то идеального наемника. Вот такого наемника, которому все завидуют и которому наемники хотели бы быть. Так вот, что надо знать еще про Денара, что даже хотя мы, очевидно, про него в силу его профессии знаем меньше, чем про человека обычной профессии могли бы знать, мы знаем точно, что несколько раз в своей биографии он, можно сказать, подставлял, но вообще-то предавал своих товарищей. В середине 60-х, например, он участвовал в бунте наемников против диктатора Мабуту в Конго, который провалился, потому что восстания наемников очень часто проваливаются. Но, устроив восстание вдалеке от столицы, Денар забыл предупредить 30 своих товарищей, которые оставались в столице, что сейчас начнется восстание, они окажутся вне закона. И 30 его товарищей убили в ту же секунду, потому что просто он забыл им об этом сказать. И поскольку он был наемником, то, в принципе, к нему ничего не липло, потому что в этом и смысл наемника. Смысл наемника не в том, что он хорошо выполняет работу, как бы и продвигается по карьерной лестнице, а в том, что поскольку нанимают его для вещей незаконных, платят ему наличными, и, как правило, этот найм не предполагает никакой нормальной отчетности. Политики, которые пользуются услугами наемников, не должны рассказывать об этом опыте на дебатах по телевизору, то, в принципе, наемник может делать что угодно, и, скорее всего, он за это не заплатит даже репутацией. То есть, он, если он совсем криворукий, он может погибнуть. Но, опять же, очень часто успешность наемников связана, особенно, собственно, в тех местах, где наемники рискуют работать. Очевидно, что наемная рота или наемный полк не мог бы работать в Великобритании или в Америке, потому что там их уничтожат за 20 минут. Что они работают в тех местах, где по определению местная армия категорически неэффективна или просто отсутствует. И когда 30 наемников захватывают президентский дворец, то это очень часто происходит в стране, где местная армия состоит из 100 человек, и из них 50 напились, потому что вечер пятницы. И вот наш герой, у которого в жизни есть много громких провалов и несколько успехов, он переезжает из страны в страну, Франция дает ему денег, и какое-нибудь идиотское задание, связанное обычно с тем, чтобы устроить военный переворот или, наоборот, защитить кого-то от военного переворота. И в середине 70-х он попадает на Каморы, потому что человек, который управляет Каморами, на тот момент французскими Каморскими островами, Ахмед Абдулла, объявляет независимость от Франции. И Франция посылает Боба Денара избавиться от Ахмеда Абдуллы, который, надо понимать, тоже не какой-то местный активист и политик, а, среди прочего, французский сенатор. Он сделал карьеру на Каморах как представитель французского государства. И Боб Денар, значит, отправляется с кучей наемников, кучкой наемников, снимает Ахмеда Абдуллу, отправляет его во Францию, типа на почетную пенсию, и меняет его на другого президента. Но другой президент, на которого Денар меняет Ахмеда Абдуллу, левак и начинает, значит, строить социализм, и поэтому практически сразу же тот же самый Боб Денар по заказу той же самой Франции свергает и его. И новый президент гибнет. А на Каморы возвращается предыдущий президент, которого только что оттуда выгоняли. И Каморы — это одна из самых бедных стран и в Африке, и, значит, и в мире. Там, очевидно, нету сильной армии и сильных политических традиций, ничего. И, в принципе, это очень маленькое государство. И оно как идеально для наемников, потому что всерьез им никто не может противостоять. И поэтому, когда на Каморах, как бы независимых Каморах, воцаряется президент, которого Боб Денар сначала снял, а потом обратно поставил, он становится руководителем его охраны и фактически просто правит Каморскими островами. То есть он выполняет реально голубую мечту Евгения Пригожина и любого, видимо, другого наемника. И много лет де-факто руководит Каморскими островами. Ну, как руководит, он, наверное, не занимается менеджментом, но он является там на самом деле властью, у него там огромные бизнес-интересы, никто ему не может ничего сказать поперек, и у него есть маленькая, но собственная страна. Может быть, не самая развитая, не самая богатая, но зато собственная. О чем еще можно мечтать? Но в какой-то момент даже этого ему становится мало, и он убивает президента Камор в результате какой-то постановочной истории. Он придумывает бунт военных, которые якобы напали на дворец и которые якобы застрелили президента, а он как бы отбил бунт, но уже не смог спасти президента. Практически нет ни у кого сомнений, что президента убил он сам. Но этого уже даже Франция не может Денару простить. Возможно, потому что это, блин, уже 1989 год. И даже со французским бесстыдством уже сложно закрывать глаза на то, как себя ведут нанятые французским правительством сотрудники. И Денара снимают регулярная французская армия и судят во Франции. Если вы думаете, что какие-нибудь суды на самом деле привели к тому, чтобы Денар много времени провел в тюрьме, то это не так. Его судят, практически сразу отпускают. Свой предыдущий срок, к которому его приговорили в конце 70-х, он тоже не отсидел. И единственное ощущение, которое у него есть в этой ситуации, это ощущение безнаказанности, доведенное до такой степени борзости и веры в себя, что после этого он, не поверите, предпринял еще одну попытку совершить переворот на Каморах. И попытку, отбитую при помощи французских регулярных сил, но тем не менее реальную. После этого Денах немножко сидел в тюрьме, заболел Альцгеймером и умер, в принципе, в своей постели. И попутно про него было написано много книг, он раздал кучу интервью и вообще очевидным образом гордился своей карьерой. У него было бесчетное количество жен, детей. И, значит, и очевидно, что он для солдата удачи прожил довольно удачную жизнь. Он, конечно, убил много людей, но когда это кого-нибудь останавливало в том, чтобы завидовать, значит, судьбе наемника. И история Денара я вспоминаю потому, что в какой-то момент, кроме того, что он святой покровитель частных военных компаний, но еще потому, что с неизбежностью его судьба привела к тому, что он сперва совершал перевороты по заказу французского правительства, потом он совершал перевороты вопреки французскому правительству, и совершать перевороты для него было почти как вторник, естественное занятие. Я об этом вспомнил, когда случился переворот или попытка переворота Евгения Пригожина, потому что с точки зрения многих наблюдателей, которые пытались придумать какие-то мотивы для этого бунта, Евгений Пригожин что-то существенное не поделил с российским государством. Ну, например, он сам в своих аудиосообщениях говорит, что российское государство захотело закрыть ЧВК «Вагнер». И дальше он рассказывает довольно милую в своем инфантилизме историю, что, конечно же, значит, российское государство хотело нас закрыть, и мы согласились, но мы хотели это сделать с блэкджеком и фейерверками, значит, прийти и сдать свое оружие в Ростов, и нам это не дали сделать, и в нас, значит, начали стрелять. И интуитивно хочется поверить Пригожину, потому что, во-первых, русская армия действительно способна на что угодно, включая расстрел своих, это никого не удивляет. А с другой стороны, потому что кажется, что должны быть очень серьезные причины для того, чтобы пойти на такую конфронтацию. Но мне кажется, что логика как раз в том, что частной военной компании для того, чтобы пойти на такую конфронтацию, не нужны серьезные причины. Что каждый конкретный человек, который работает в ЧВК «Вагнер», уже своей судьбой, биографией, карьерой доказал, что он не очень договороспособный, что он конфликтный, что он не умеет договариваться, что он не умеет терпеть. Потому что если бы он умел терпеть и договариваться, он бы скорее стал генералом Герасимовым, чем руководителем Вагнера. Наверняка убивать безоружных людей в Мали, в пустыне, даже для этих садистов, это как бы не самая замечательная карьера. Может быть, они предпочли бы находиться в других широтах и заниматься чем-то другим. Но тот факт, что они работают в частной военной компании, что у них нет семьи. Почему у них нет семьи? Потому что они, скорее всего, ее потеряли. Она была, и они не смогли ужиться со своими родными. Не только с женой, но и с детьми. У них, вероятно, была работа где-то в полиции, в армии. Они ее потеряли. Почему? Потому что напились и подрались с коллегой. Или совершили еще какой-то глупый поступок. Даже та маленькая бытовая конформность, которая позволяет людям просто уживаться в коллективе, и которая необходима, чтобы даже выживать в постсоветской армии, у них отсутствует. Поэтому в тот момент, когда им говорят, ну, теперь, типа, мы вас закрываем, или подпишите контракт с Министерством обороны, для них это достаточно экзистенциальная угроза. Потому что, во-первых, они умеют решать проблемы только таким образом, только мордобоем, только убийством, только насилием. Они не умеют договариваться. И, кроме того, каждый из них практически уже в какой-то момент не договорился с Министерством обороны. Там есть эта специальная выборка людей, которые когда-то имели хорошую возможность работать в армии и которые эту возможность профукали. И очевидно, что у них, я не знаю, есть какие-то личные дела, где написано, каким образом они профукали эту возможность. Но про частные военные компании, особенно в 21 веке, когда даже Франция уже криминализировала их, надо понимать две вещи. Что, во-первых, их заводят только для того, чтобы совершать преступления против человечности. Не существует такой военной цели, которую не могла бы решить армия, не должна была бы решать армия, государственная или контрактная. Строго говоря, большая часть военных НАТО – это уже контрактный военный. И по всему миру все больше и больше и больше военных, это и даже в России военные контрактные. По крайней мере, до начала вторжения практически все военные, большая часть военных и самые ценные военные все были контрактные. Единственная причина заводить частную военную компанию – это желание совершать преступления против либо международного порядка и суверенитета, либо против человечности. Часто эти два желания идут рука об руку. Но вторая важная вещь, которую надо понимать про частные военные компании, состоит в том, что частные военные компании недоговороспособны ни на низком уровне, ни на высоком, ни на каком. Что и даже если бы Пригожин дошел до Москвы, то он никогда бы не смог взять власть, потому что он недоговороспособный человек. Он, наверное, мог бы, как олигарх, который занимается управлением в частной военной компании, не обязан как бы подобляться своим солдатам удачи. Но Пригожин, очевидно, человек, который начал свою трудовую деятельность с разбоев и нападений на людей, у него тоже очевидная проблема с контролем эмоций, с контролем своего поведения, с контролем своего гнева. Мы наблюдаем в течение полутора лет, как он поссорился со всеми по обе стороны фронта, в смысле, неудивительно, учитывая, что творит Вагнер, что Вагнер не любит в Украине и во всем мире, но он умудрился гласно и только по своей инициативе поссориться с Министерством обороны, которое в силу своей бесталанности, коррумпированности или лоялизма и чего угодно, но Министерство обороны

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и вы слушаете «Нота Бена» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, хотелось бы извиниться за столь долгое ожидание. Не выходили мы с ноября. На то были причины. В декабре не получилось опубликовать подкаст, хотя, я думал его записать, но там немножечко не сложилось по обстоятельствам, а в начале января я немножечко приболел. Поэтому, соответственно, не стал вам в полумертвом состоянии что-то рассказывать, поэтому вот все расскажу сейчас. Поговорим мы сегодня с вами о русском рэпе. Вообще, надо сказать, что когда мы делали выпуск «Ответы на вопросы», помимо вопросов, также приходили предложения по выпускам, о чем бы вам хотелось бы послушать. И несколько этих предложений были связаны с рэпом. Было у меня несколько идей. Хотел там про японский рэп поговорить, либо же про американский времен East-West Coast. Но все-таки поговорим мы сегодня про русский рэп в эмиграции. Тема сейчас актуальная, творчество в эмиграции. Посмотрим на хорошее проявление такого творчества и будем сегодня разговаривать о русском рэпе в Германии нулевых. Итак, как обычно, отмотаем время назад. Нам нужен 2006 год. Что вообще происходило в 2006 году? Первое. В русском рэпе звучало примерно

0: вот это вот доминирующий рэп-стиль в России 2006 год. Ну, давайте так теперь просто честно взглянем, что он из себя представляет. По флоу это просто частушки какие-то, под биточки, по тематике это либо какой-то пацанский рэп там, про дружбу там, помните, я сейчас вспомнил, честно не помню какие года, но помните был трек такой «Четыре пацана».
1: И вода, как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья. Их было четверо, четыре пацана, всегда были вместе, как огонь и вода. Как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья.
2: Первый пацан жил только потом, сколько я помню, занимался он спортом. По утрам бегал, на тренировки ходил, ночью не спал.
0: Вот эта замечательная композиция, вот это вот, ну, типичное проявление пацанского рэпа просто. Был еще юмористический пацанский рэп, типа там «Нагана», «К-47», помните там вот этот «Зять», там «Армия», ну вот это все, мы не будем вставлять, естественно, ну уж совсем переборчик. Либо был пацанский рэп о любви, там, да, как вот, господи, что же происходит, как возмутительно, там, девушка все никак не может обратить внимание, там, на этого пацана, он всем сердцем, вот что-то такое. Либо, ну, просто про наркотики. Ну, то есть, вот, как бы, диапазон тем был примерно такой. И второй, сейчас мы расскажем о втором явлении, это хип-хоп.ру. Тематический форум, где люди, которые за хип-хоп шарили или хотели шарить, друг с другом общались, рассказывали про новые релизы, выкладывали треки свои. Вот одному из таких треков, выложенных на хип-хоп.ру, у нас сегодня пойдет разговор. Ну, то есть был такой портал, он там, по-моему, сейчас существует, я честно, вот, никогда там не сидел и не собираюсь этого делать, но как бы важную веху он в итоге сыграл. Там проходили, помимо всего прочего, например, онлайн-батлы, на которых прославился небезызвестный Мирон Янович. Но сейчас пока что Мирон Янович нам не очень интересен, он чуть-чуть попозже вступит в этот наш разговор. Пока мы поговорим чуть о другом. Итак, вот мы с вами знаем, что примерно играло в русском рэпе тогда. Ну, то есть не похоже это на какое-то прям очень жесткое оскорбление, да, вот, то есть когда, помните, батл, да, Слава КПСС, Гнойного, Сони Мармеладовой, Валентин Дядька, вот он там в одном, а значит, против, собственно говоря, Оксимирона, Слава ему сказал следующие строки.
3: Говорит, что изменил течение, но на самом деле ты изменил только направление гребли. Перестал ебать мамок, он взрослый, что дальше? Каждый год по батлу, а толку-то где панчи?
0: Да, в этом подкасте будет очень много мата, в том числе от меня, потому что мне нужно цитировать то, что говорят рэп-певцы. И вот он говорит там, да, вот, а кто вообще ебал мамок? То есть, ну мы же с вами только что слышали, что, ну, никакого, то есть, за такие слова можно и получить. Это баста, он, при этом, из Ростова, ну, попробуй там в Ростове спой там в середине нулевых что-нибудь такое, да тебя тут же и забьют, заставят извиняться на камеру в квартире, стрельнув из травмата в стекло. Ну, что-нибудь такое произойдет, ну, это фантазийная ситуация, конечно, так вот не было никогда, но эта тема, она абсолютно запретна, абсолютно табуирована. Кто вообще, что там Оксимирон-то в этом отношении перевернул игру, да, казалось бы. И вот тут мы уже, чтобы ответить на этот вопрос, мы плавно переходим обратно к хип-хоп.ру. В 2006 году один из треков, выложенных на этом замечательном портале, звучал вот так. –

что мы только что увидели, да? Мы увидели просто грязнейший рэп в плане посыла, в плане оскорблений каких-то, да, в плане речевых оборотов. То есть это, это просто максимально оскорбительно, особенно на то время. Да, этот рэпер зовут Первый класс, и это человек, о котором сегодня у нас пойдет речь, большую часть подкаста. Это, соответственно, русский рэпер, эмигрировал в Германию вместе с семьей, и потом какие-то у него были офлайн батлы, что-то он там выиграл, какие-то альбомы записывал на немецком. Это нас вот вообще не интересует. Нас интересует вот трек, который мы только что послушали, называется «Как Гитлер». И этот трек, он вообще перевернул игру, да, то есть это вот сейчас у тематических изданий там каждый трек игру переворачивает. А в 2006-м этот трек это сделал в действительности. Почему? Потому что, это был просто взрыв. Это был фурор. Кто-то из вас тогда было, наверное, лет 10-15, они прекрасно знают, что, даже 8-15, они прекрасно знают, что просто из всех щелей, из всех экпортов и блютузов этот Первый класс просто рвался. Это был просто грандиозный хит по всей стране. Почему СНГ, я даже думаю, потому что люди просто увидели, как можно делать рэп. Что можно быть жестким, можно быть нецензурным, можно ни на что не оглядываться, можно вообще не замечать все эти табу, все эти какие-то негласные правила, а просто читать. Помимо того, что, собственно говоря, читает он грязно и читает, казалось бы. Помимо всего прочего, Первый класс был, был на тот момент, он был в своей лучшей форме, был супертехничным МС. То есть попадание в такт, соблюдение ритма, флоу, наверное, лучше в русском рэпе, это 100%. То есть это был действительно подкованный в техническом плане МС, действительно. Послушаем что-нибудь еще с его дебютного уже альбома. Это вот был сингл, он не вошел на дебютный альбом. Дебютный альбом у него назывался «Сукины дети», вышел в том же 2006 году. Сейчас мы о нем поговорим. Вот что-нибудь еще оттуда послушаем.

Сейчас очень важная ремарка. Не надо такие вот строить перед собой шоры и обращать внимание на какую-то смысловую нагрузку. У первого класса смысловой нагрузки ровно ноль, вообще никакой, даже не надо. То есть это просто выпендрёж перед абстрактным противником. Если это не дисы, там у него были с дизаром мутки, то это просто выпендрёж перед абстрактным противником. Показать ему, что я крутой, и как бы максимально его задеть, оскорбить и так далее. Все, ничего больше там нет. Там нет никаких сложных оборотов, там предельно примитивные рифмы. То есть бич-бич, мэн-мэн, там пидоров-пидоров. То есть вот человек вот так рифмует. Словарный запас там просто минимальный. Это не поэзия. Это вот если кто-нибудь начнет вам затирать, что рэп это поэзия, просто включите ему первого класса и скажите, что это третьесортный поэт, но первосортный МС. Кто-то сказал, не помню, человек малоизвестный, наверное. И таким образом, вот этот вот альбом «Сукины дети», он из себя представлял, не совсем новый какой-то релиз, это был сборник треков первого класса на русском, который он записал до вот того, как Гитлер. Полная дискография синглов на тот момент. Вот этот альбом тоже разошелся, тоже взорвал все телефоны Sony Ericsson K750i и прочее, тоже был хит. Даже если мы уберем какие-то ностальгические моменты, альбом действительно очень хорош. Я считаю, что это сильнейшая пластинка в русском рэпе. Сильнее найти сложно. Я понимаю, что там сейчас наверняка фанаты Скриптонита будут говорить про этот дом с нормальными явлениями, там фанаты Окси про Коргород, там кто-нибудь еще что-нибудь там вспомнит, там Бабангиду и так далее. Но на мой вкус, Сукины дети первого класса, просто не переплюнуть. Очень ровный альбом, там буквально два трека таких уж совсем каких-то цыганских и прям бездарных. Вот, в основном альбом ровный, панч на панче, дис на дисе, очень бодро звучит. Чит, очень агрессивный вот этот флоу первого класса. Часто он его меняет, то есть прям очень-очень круто. Очень-очень такая мясная пластиночка. Поэтому, если вдруг не слышали, послушайте, но, опять же, да, не надо себе доказывать, что в рэпе должен быть смысл. Не должно быть смысла в музыке. Как говорили русские формалисты, правда, нет, говорили по отношению к литературе, но к музыке это относится еще больше. Смысл — это литературный прием. Его может вообще не быть. И не надо на этом зацикливаться. Первый класс хорош другим, он хорош техникой, технической составляющей, да, ритмом рэпа, вот на мой вкус. Ну и, соответственно, культурным наследием. Потому что вот этот вот трек «Как Гитлер», он запустил цепочку событий, которая нас приведет позже уже к Оксимирону и его переворачиванию игры, вот как раз то, о котором говорил Слава КПСС. Итак, кто же еще был помимо вот этой всей эмиграции, помимо первого класса, там был рэпер-царь. Рэпер-царь — это просто анекдотичный персонаж, на мой вкус, потому что, кто не знает, на одном концерте то ли он, то ли его вызвали на батл, его фанат, за его футболку, и фанат его перефристайлил, и забрал у него футболку. Я честно не понимаю, как царь имеет хоть какой-то вес вообще в этой, как бы это пошло не звучало, рэп-игре, да? Это бездарнейший, у него там за всю карьеру 3-4 парта неплохих, правда. Все остальное это слушать просто невозможно, его просто можно перематывать. И всю свою известность, до единой, весь свой статус он получил только потому, что он записывался вместе с первым классом. А первый класс там все это вытягивал. Послушайте, я не буду его сейчас включать в подкаст, потому что нужно там два парта именно слушать. Послушайте, например, песню «Божий стыд» с альбома «Твою мать». Это был совместный альбом, первый совместный альбом первого класса и царя. Там прям парт класса, парт царя. Там сразу видна разница. Вот сразу поймете, кто есть кто. Тем не менее, за счет того, что были у него неплохие работы на немецком у царя, несколько там каких-то более-менее там его партов, плюс те, что он выступал вместе с классом, обрел определенный хайп и также был культовым музыкантом русскоязычным в Германии. И в какой-то момент к этой замечательной компании, мы дальше продолжаем этот путь, присоединяется Дмитрий Бамберг, более известный вам как Рэпер Шок.

рэпер Шок недавно дал интервью, не помню когда, вот Ксении Собчак общался. Конечно, его, наверное, сейчас больше всего знает именно по этой причине, но вообще первоначально это был очень классный рэпер. Очень классный, именно тоже технически одаренный, очень крутой парень. Его фишка здесь была в том, что он был сосредоточен на диссе очень сильно. То есть он диссил буквально всех. Всех русскоязычных MC, на каждого у него есть дисс. А потом это обернется злой шуткой с ним. Вот. Но пока он себе этим зарабатывает репутацию и, соответственно, вступает в коллаборацию с Первым классом и Царем и организует такую группу, коллектив под названием «Рэп-войска» или же РВЯ, где они, ну, значит, вместе читают рэпчик. Ну, давайте что-нибудь послушаем, какой-нибудь их совместный трек, чтобы вы услышали именно парт Шока.

Дальше, соответственно, происходит следующая ситуация. Русский рэп в Германии, он становится очень популярный в России, очень популярный в самой Германии и очень популярный вообще в Европе. Да, ну, он там, конечно, воспринимается как такая диковинка, ну, типа, прикольно, как вот румынская техно, например. Для знающих людей это прям вещь, а для тех, кто не особо в теме, они такие думают, что, ну, типа, что это такое, звучит, типа, прикольно, румынская техно, но по факту, ну, как-нибудь, может быть, расскажу вам про румынское техно, это тоже интересная тема отдельная. Здесь происходит постоянный рост репутации как раз-таки этих вот русскоязычных MC на территории Германии, помимо них группа Джинекс.

появляется такой человек, как Игорь. Ну, он там Игор, да, с точечками на английском. Это тоже русскоязычный рэпер. Но вот если я назвал царя посредственным, ну, я не знаю, как бы, как тогда назвать Игоря. Ну, в общем, на его фоне царь — это просто убийца рэпа, на самом деле. И здесь забавно сейчас начнется история, как же Игорю удалось себя проявить и оставить очень большой след в русском рэпе. Будет такая мини-глава «Русский рэп и кумовство». В общем, был такой замечательный рэпер Кул Саваж.

0: Вот так он звучит. Он занимался, помимо того, чтобы рэпом, он начал организовывать как бы лейблы. Он там организовал в Швейцарии какой-то лейбл местных артистов рэп, чтобы типа собрать всех артистов и швейцарских крутых MC и выпустить там какой-нибудь сборник. И, значит, Игорь начал убеждать Кул Саважа, чтобы он сделал то же самое с русским рэпом в эмиграции, чтобы он выпустил, так сказать, тоже здесь сборник. И Кул Саваж сразу на это согласился. И одна из причин, почему он на это согласился, потому что вот этот рэпер Игорь, он был женат на сестре Кул Саваж. Это такое кумовство произошло сразу же, да. И, соответственно, вышел в 2009, кажется, году. Вышел альбом «Новый русский стандарт». Мы с этого альбома послушаем три композиции. Первая — это композиция «Наш народ» в исполнении первого класса.
1: Первый класс, парламент.

Вот именно в этот момент Мирон Янович и отметился. А, ну лейбл, собственно, назывался Optic Russia. И тут же отметились все так, на тот момент самые крутые артисты в Германии русскоязычной. Вообще вот этот формат сборников, сейчас немножечко так от темы отойдем, мы уже близки к логическому завершению, но немножко поговорим про сборники. Формат сборников, он такой, с одной стороны, обычно он носит либо такой, знаете, помпезный, блевотворный характер 500 лучших песен в истории там, человечества и так далее, что-нибудь такое, там, топ 100 hit of summer, там, супер микс, бай, кто-нибудь. Либо это трибют-альбомы, то есть альбомы, когда какой-то музыкант умер уже или был при жизни еще, ему посвящали композицию именно. Ну, то есть, там, например, умер Курт Вайль, когда там вышел где-то в 80-х годах альбом трибюта Курту Вайлю, где разные артисты пели его песни. Но иногда были случаи, в том числе и вот этот наш, когда вот этот вот сборник, он пытался забрать в себя лучшее, как бы, что есть вот в каком-то определенном культурном сегменте. Например, там самый крутой альбом вот такого формата, сборник, это альбом 78-го, кажется, года. Он назывался что-то типа No New York, могу ошибаться. Это альбом музыкантов жанра No Wave, который выпустил Брайан Ино, спродюсировал. Считается, что весь вообще No Wave, он пошел вот именно с этого альбома. Потому что вот он дал этим музыкантам в таком специфическом жанре, грубо говоря, сцену, да, для того, чтобы выступить. Вот то же самое примерно произошло с альбомом «Новый русский стандарт» Optic Russia, когда очень много артистов, которых и так все знали, они еще заявили о себе, и это был прям такой очень крутой экспонат на тот момент. Был даже клип на песню «Новый русский стандарт», там как раз Игорь, Первый класс и Шок парты исполняли. Понятное дело, что большая часть того, что там это, ну, просто слушать невозможно, опять же, это какой-то просто тихий ужас. Но на тот момент это было свежо, и тогда еще как бы надо понимать, что есть всегда какие-то локомотивы какого-то, да, направления, а есть так, ну типа, ну неплохо, но и можно и не вставлять его. И вот таких артистов было, конечно, гораздо больше, локомотивами там были именно вот Шок, Первый класс и Оксимирон своим одним треком. Дальше мы плавно переходим к такому лейблу, как «Вагабунд», что с немецкого переводится как «скиталец». Это совместный лейбл Оксимирона и Шока. Значит, как там получилось? Был, значит, Шок вот в этих самых рэп-войсках, о которых я вам уже рассказывал. И был Оксимирон, который очень понравился Шоку. И, значит, вроде как там, ну, в общем, что-то там какие-то начались ссоры. Давайте я так вам уже между нами буду рассказывать, что я, ну, не особо там сейчас начнется, что придут какие-то фанаты. Да вот, да на самом деле. Ну, в общем, короче, поссорились, значит, Первый класс, Царь, Шок и Шок ушел из рэп-войск и пошел тусить с Оксимироном, делать с ним творчество. Надо сказать, что тогда уже Класс и Царь, ну, Класс начал потихонечку забивать на творчество уже, ну, у него до этого уже слабые работы пошли, просто первые два его диска, это прям лучшее. В других работах он, конечно, уже был не так хорош, потому что, опять же, с ним произошло то же самое, что на самом деле с 50 Cent'ом, когда ты вынужден сам повторяться, потому что вот это вот, ну, там, в случае 50 Cent, это там суперагрессивный гангстер-рэп, там про какие-то разборки, в случае Первого класса это мазафакинг рэп. Это такой жанр, не предусматривающий развитие вообще. И он себя очень быстро изживает. Ну, то есть, ну, ты банально списываешься, потому что ты вынужден самоповторяться, а маневра у тебя вообще никакого нет. Ну, и то же самое случилось, на самом деле, с Первым классом. Ни о чем, ну, не говорит о том, что он там стал хуже. Читка его осталась, но, как мне кажется, он стал уже менее злым. И каким-то вот перестал он... Ну, вот что такое вообще Первый класс, да? То есть, это же... Сочетание чего-то несочетаемого, да, то есть какая-то, по сути, дегенеративная лексика, какой-то просто ужас в тексте бессмысленный, при этом это крутой флоу, крутая читка, звучит все просто гениально, то есть, ну, это вот какая-то такая ядерная смесь, которую вот только он мог как-то это все придерживать, потому что если вы будете читать Первого класса не гениально, вы станете рэпером царем, а не Первым классом. И чтобы быть Первым классом, нужно все это делать, ну, просто там на высшем уровне. И Первый класс это делал, а потом перестал. Вот и все. То есть, ну, ответ довольно прост. Да, можно сказать, что исписался, можно сказать, что устал, можно сказать, что просто иссяк, да, закончился как артист. Но это не важно.
А важно другое, что вот история его и царя закончилась для нас сейчас, а началась история уже Шока и Оксимирона в Вагабунде. Что-то вообще надо отметить. Вообще, ну, сотрудничество Шока и Мирона, я про него рассказывать долго не буду. Почему? Потому что все просто знают, я думаю, Рому Жигана, про нахуй касту, про вот эти туры, какие интервью они давали, уже там все это высосано, обсосано, не очень хочется в это вдаваться. Мы поговорим о творчестве, о том, что действительно важно, какое наследие оставили Вагабунды и что они вообще хотели. В общем, вот этот вот Оптикраш, он потихонечку сдавал позиции, потому что абсолютно некоммерческая музыка была, и коммерческая она быть и не могла. То есть это такая битва за респекты происходила. Он в итоге лейбл просто разорился, плюс Окси и Шоку не очень нравилось, что там, ну, как я понимаю, в первую очередь Окси, не очень нравилось, что там вообще происходило в плане творческих коллабораций. Поэтому они решили создать свой лейбл и типа прям вот делать круто. И сделали они ровно две крутые вещи. Первое — это их совместный трек «То густо, то пусто»

это, ну, я думаю, лучшая композиция в жанре русский рэп. Опять же, извиняюсь. Это переплюнуть очень тяжело, это очень, очень крутой трек. И там в плане смысловой нагрузки, и в плане техники, и в плане вот этого знаменитого минуса и так далее. Ну, также у них были там другие, это я уже две, что-то я так уже тоже думаю, две вещи все крутые сделали, наверное, маловато. Да, был у них там также супер крутой совместный трек, там «Дегенеративное искусство».

тоже вам всем известно. И вышли у них два альбома, ну, по одному у каждого. Это альбом «С большой дороги» Шока и альбом «Вечный жид» у Оксимирона. Вышли они в один день, в общем, там красивая история, там Шок, хотели его подписать на какой-то там лейбл, на Warner, по-моему. Значит, он там подрался с полицейским, уехал, значит, в Лондон, жил у Оксимирона, и вот они совместно писали свои альбомы сольные, выпустили их в один день, что, мол, вот сейчас будет разрыв русского рэпа просто на части. По факту, альбом Мирона, наверное, ну, удался точно больше, чем альбом Шока, да, то есть «Вечный жид» пластинка гораздо более сильная. По мне, на любителя, то есть, ну, там много, ну, понятное дело, что много таких хороших треков, но прям говорить, что она прям от начала до конца сильная, я бы не сказал. Очень много проходных композиций, очень-очень неровная пластинка. Есть там, конечно, и хорошие вещи, но как бы я бы не сказал, что это там какой-то супер выдающийся альбом, но тем не менее, альбом хороший, альбом очень знаковый. То есть вот если бы мы составляли какой-нибудь рейтинг бы, да, альбомов по своему значению, то я думаю, именно русского рэпа, то в топ-5 был бы «Вечный жид», потому что это действительно очень культовая пластинка. Несмотря на качество материала, который, ну, я считаю, оставляет желать лучшего. Хотя это все равно лучший альбом Оксимирона, потому что «Горгород» это, ой, как бы так сказать, там, когда я услышал

То есть, например, это альбом с очень хорошим материалом, прям топовым, и еще подкрепленный вот этой вот историей любви берлинской пары, да, там с побоями и так далее. В Горгороде этого нет, и он более такой слащавый, более, да, более качественный, более спродюсированный, не сделанный там на коленке, он такой серьезный. Вот когда он, да, как молодой музыкант, был голодным, да, и таким прям резким на слово, умел вот подбирать какие-то цитаты из там категории «не в бровь, а в глаз», вот это было прям лучше. Дальше уже это было больше на массовую аудиторию, сглаживание углов, какие-то компромиссы. Ну, Оксимирону как человеку это пошло на пользу, да, то есть его там какие-то премии ему раздают там все. Журналисты говорят, что это он, значит, круто-круто, вот эти Горгороды и так далее. Но респект улиц и респект, наверное, своих старых фанатов он подрастерял. Первый микстейп, там, второй микстейп, например, да, там, и «Вечный жид» — это, конечно, ну, другого уровня абсолютно. Как бы немножко мы отвлеклись от всего этого дела, выпустили, собственно говоря, альбом «Вечный жид», потом произошли значимые события, и вот уже про это время, да, когда Оксимирон снова поменял формацию. Помните, мы говорили, что первый класс влетел в рэп и снял с него табу. И стало круто просто поносить все подряд. Вот Оксимирон потом сделал обратно и сказал, типа, ребят, давайте-ка перестанем поносить все подряд. Это все, конечно, замечательно, но можно делать это интеллектуально. Типа такое вот. Он вывел вот этот вот смысл, как литературный прием в русском рэпе во главу угла. Стало модно читать умно, стало модно делать отсылки, стало модно двойный рифм делать там, как-то вот какие-то речевые показывать, что вот ты такой весь образованный человек, вот, значит, ты кому можешь отослаться. Вот, ну и, соответственно, все пошло дальше, и потом пришло к новой школе, о которой мы говорить не будем сегодня. Мы вернемся назад, опять же, к 2006 году, и также поговорим сейчас о возрождении батл-культуры. По тому, что я сейчас вам уже рассказал, понятно, что, как пел, собственно говоря, сам Оксимирон, русский рэп без эмиграции – ничто колония. Это абсолютная правда, потому что то, что происходило вне Германии, а в России, это было просто ужас. То есть вот там был рэп, там были лучшие артисты, лучшие треки, новые тенденции и так далее. И там все это изобреталось, как в таком котле, потому что людям самим было интересно очень. Тусовочка подобралась крутая. Что же с батл-культурой-то, да, которая стала, опять же, в России очень популярной? Ну, это тоже все пошло, на самом деле, от первого класса, потому что там понятно, что стимы, драка, они все называют там отцами батл-культуры, но по факту ими являются там тот же класс и царь. Который там потом еще Шок и Десар, вот там они там дисились, ну что там, 15 треков, что ли, друг на друга они там подисили, рассказывали, какие все. Ну вот давайте самый известный трек из этого диса послушаем.

вот это все зародилось, эта злость, вот эта вот ненависть к, значит, абстрактному какому-то противнику, типа, как бы его покруче оскорбить, как это круто выглядит, какая-то в рифме. А дальше, соответственно, господин Шок огромную роль сыграл своими бесконечными просто диссами на всех. Как мне кажется, здесь он показал, что вообще нету каких-то таких небожителей. Вот если спросить, про что творчество Шока раннего, это про то, что нету человека, которого нельзя задиссить. Круто это сделал, потому что Шок очень классно это делал. Люди, которые в России слушали тогда там всяких Каст, Баст и так далее, им попадались эти треки, это было, ну, просто другой уровень. Я просто понимаю, что их кумиры сейчас, это, ну, это какой-то колхоз, уж простите. И колхоз прям в очень плохом смысле. В те же года где-то вот там еще появился господин Баба.

0: Ангида тоже он занимался примерно тем же самым, но так как он был не в эмиграции, только если в эмиграции духовной, мы о нем говорить сегодня не будем. Ну и, соответственно, потом уже Мирон Янович, тоже эту историю все вы знаете, как он там кого-то учил читать, зародил все и вся. А Оксимирон, он, конечно, потом постфактум, так как историю пишут победители, он многие вот эти вот заслуги процессов, которым он был причастен, то есть, условно говоря, благодаря Оптикраша, благодаря всей этой немецкой тусовочке, которая заявила о себе, он смог раскрутиться. Потому что Оксимирон на тот момент, он там был MC Миф, никто не знал и знать не хотел. Он раскрутился только благодаря Оптикраш, ну плюс там, конечно, эти фристайл-батлы на хип-хоп.ру, но в основном вот это еще дало ему хайп. Потом он с Шоком, то есть Шок был тогда известным артистом, более известным, чем Оксимирон. Потихонечку он шел вот по этой вот лесенке вверх. И понятно, что всегда, когда ты уже наверху, наверное, ты хочешь какие-то заслуги приписывать себе, но здесь вот, надеюсь, что мне удалось вам наглядно показать, как вообще этот процесс шел, как именно вот даже в контексте становления Оксимирона и его заслуг, как это все выглядело. И вообще тут вывод напрашивается, как мне кажется, что вот культура, она вообще очень вещь непредсказуемая. То есть вообще вся жизнь, вся история нас учит тому, что ну это просто набор случайностей. Ты никогда не знаешь, как что повернется. Ты никогда даже понятия не имеешь, да, что кто-то выложит трек про то, там, почему твоя дама сегодня не припожала к тебе домой, и из этого потом получится, я не знаю, там, доминация Оксимирона и там весь феномен, условно говоря, славы КПСС, да, как ответ на этого самого Оксимирона и так далее. Ну, понятно, что это все набор случайностей. Я хочу в конце поговорить о том, почему же невозможно было зародить то же самое внутри России. Почему у нас невозможно было сделать хорошую рэп-сцену самостоятельно, без эмиграции, без вот этих вот ребят. Мне кажется, что до прихода ребят из Германии считалось, что вот есть трэп американский, который просто эталон качества. До него не дотянуться вообще, вот, ну даже можно не пытаться. Мы можем только его имитировать, мы можем там что-то, конечно, там веселое делать, но нам не в жизни никогда не стать, у нас не будет ни Eminem'а своего, ни своего 50 Cent'а, ни Ламара и так далее. Это, ну, просто невозможно. То есть наш рэп будет хуже всегда. Ну не получается у нас читать рэп. Но так как все-таки еще английский-то мы при этом не знаем, и хочется как бы все-таки слушать рэп так, как бы все-таки на русском что-нибудь. Пускай у нас будет свой какой-то там убогенький рэпчик, вот они там частушечки читают веселые, народ развлекают, для души поют там, сел в падик, там пивка попил, и прям включил касту, и вообще идеально просто все у тебя. Вот. А немецкая миграция, наверное, показала, что русский рэп, во-первых, может быть не хуже американского, потому что я считаю, что, условно говоря, там, если мы берем первого класса, если мы берем там Оксимирон, например, вот из того, тех, кого мы сегодня упомянули, это артисты, которые, ну, на уровне с западными аналогами, абсолютно точно. Это во-первых. А во-вторых, что рэп нужно делать качественно, что не надо просто сидеть, петь, какие-то истории рассказывать. Можно подумать, можно поработать над флоу, можно читать, можно какие-то интересные искать там, значит, входы-выходы. И в-третьих, наконец, что на русском языке тоже можно творить рэп. Это, наверное, самое большое, что сделал вообще немецкая рэп-эмиграция. Понятно, там вот это, ну просто, ну батл-культура это очень локально, там, ну кто-то там сначала были фристайл-батлы, там онлайн-батлы, потом там Noise что-то еще читал, потом Noise пришел, ну и замечательно, да, там, то есть был там вот батл Славы Оксимирон, который много собрал, который там, да, все смотрели, я думаю, все прекрасно, ну хотя бы слышали, уж ладно, может кто-то не смотрел, но я думаю, все по крайней мере слышали. Но вот это вот осознание того, что мы можем делать здесь рэп, именно здесь с ним экспериментировать, именно вот это все нам подарило ваших, я уверен, что уважаемых скриптонитов, хаск и так далее. Без немецкой эмиграции, без этого мазафакинг рэпа, было бы невозможно популяризация и такой медийный захват русским рэпом всего. То есть, если вы в 2006 году кому-то на серьезно сейчас скажете, что русский рэп мало того, что не говно, так еще там через 10 лет это будет самое обсуждаемое вообще в музыкальной медийной сфере в России, ну, на вас просто посмеются, скажут, ну ты что, ты больной, что ли, совсем? Иди отсюда. Ты. А это так получилось. Потому что он вышел на новый уровень, потому что перестал быть зазорно слушать русский рэп. И стал зазорно слушать русский рок, да, он так немножко у нас всегда что-то вот слушать не стоит. Но суть, я думаю, вы уловили. Главное, что показали нам ребята из Германии. Первое, это что русская культура в эмиграции, она жива, живет и будет жить. И порой подмечает что-то такое, что вот изнутри России не видно. И второе, что не надо в культуре ставить себе каких-то табу, каких-то стеснений, говорить о том, что там что-то не получится именно на каком-то таком, ну, масштабном уровне, да. Всегда все может измениться благодаря каким-то просто матюкам подбиты. И вон уже через там 10 лет в какие-то даже там международные топы попадаем, и все у нас стало замечательно. На этом я с вами прощаюсь. С вами был подкаст Нота Бена. Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.